даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий, доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я Твой раб.

Псалом 143. Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их. Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов и наплеменных, которых уста говорят суетные, и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтыри воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница – десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.

Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем, призывающим Его, ко всем, призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит 20-я часть этой истории.
1: Тамара представила себе красивую, покоившуюся среди цветов женщину, которая ничего о Христе не знала и была такой несчастной, а теперь ушла к Нему вечное блаженство. Ею овладело жгучее желание увидеть ее. «Да, я пойду к Маргите», — решила она. «И не только к Маргите. Там был еще кто-то, кого смерть матери привела на край могилы. Мы думали, что он больше не проснется», — писала Маргита, «и что нам придется положить его рядом с матерью. Но, слава Господу, он проснулся. И хоть он и очень слаб, но Христос его все же сохранил для нас. Я должна увидеть мать Маргиты и его тоже», — всхлипывала Тамара. «У него такая скорбь! Он ее предчувствовал. Как я могу не пойти к нему и не сказать, что и мне жаль его матушку? Дорогие мои, я приду к вам, чтобы поскорбеть с вами». С таким решением Тамара встретила молодого врача. Она внимательно выслушала все, что он рассказал. И когда узнала, что пани Райнер завтра должны увезти из Орлова, обещала обязательно приехать туда с отцом. Она ненадолго задержала Аурелия. «Пожалуйста, идите скорее, чтобы не опоздать на поезд». Проводила она Аурелия и обещала извинить его перед отцом. Когда он ушел, она побежала в покои своего отца. Она нашла его за письменным столом с какой-то книгой в руках. Никогда еще она не видела его таким поникшим. Она обняла его. «Отец мой!» Он вздрогнул. «Тамара, ты здесь?» И привлек ее к себе. «Чего тебе, моя звездочка?» «Не правда ли, отец? Мы отправимся завтра в Орлов».
2: «В Орлов? Дитя мое, зачем?»
1: Его и без того бледное лицо побелело еще больше.
2: «Зачем? Выразить наше соболезнование? Ты разве не знаешь, что случилось?»
3: «Знаю. Но соболезнование можно выразить и письменно».
2: «Письменно?»
1: Она наморщила лоб.
2: «Отец, а если бы я умерла, разве не лучше было бы для тебя, если бы пан Николай лично пришел к тебе, чем если бы он тебе только написал?»
3: «О, не мучь меня, Тамара! Что за мысли? Если бы ты умерла, то никому не пришлось бы меня утешать, потому что я всем страданиям сразу положил бы конец».
1: Она удивленно посмотрела на него и тем самым вернула ему полностью потерянное хладнокровие. Она до тех пор умоляла его, пока он, наконец, не пообещал завтра поехать с ней в Орлов. Она пожелала ему спокойной ночи, когда он сказал, что у него нет времени прийти к ужину. Она не знала, что в эту ночь глаза его не сомкнулись, и что он долго сидел над маленьким портретом, изображавшим молодого человека.
3: «Значит, я должен пойти на эти похороны. О, Ты не знаешь, мой цветок, какую боль мне готовишь, чего от меня требуешь. Однако поехать придется, ибо подозрение опасно. Даже если скрытая могилой никогда не раскроется, и свидетеля нет. Если меня не обманывают мои глаза, это он, мой домашний врач, сын Фердинанда Орловского. О, ирония судьбы! Но как мне удостовериться в этом, чтобы он ничего не заметил? Ах, разве не настанет час, когда земля и меня покроет?

На другой день Тамара Арана ни о чем другом не говорила со своим отцом, как только об Орлове. Когда они, наконец, были готовы отправиться в путь, собралась целая группа желающих, среди которых была и семья Зарканых. Всем хотелось еще раз увидеть красавицу пани Райнер, о которой еще долго шли разговоры среди жителей Подграда и его окрестностей. Для пана Николая и пана Адама прибытие Арана было большим утешением. На траурном собрании им были предложены места среди членов семьи. Хотя Тамара не знала заповеди «плачьте с плачущими», она ее, тем не менее, выполняла. И любопытная публика утверждала, что хозяин Подолинского замка тоже был очень опечален. Однако он все свое внимание уделял одному лишь пану Николаю Орловскому. Надолго запомнили подградцы странную картину. Вокруг богатого гроба, с одной стороны, сидели пан Николай с маркизом Арана, Маргита, доктор и прекрасная египтянка. Позади них стояли пан Адам и доктор Лермонтов, затем Манфред Каримский возле своего бледного сына, а на другой стороне стоял один барон Райнер, а рядом с ним, так как они пришли вместе, провизор Каримского. Как последний в своем простом черном костюме попал в ряд высоких господ? Многим это было непонятно. Скромная его внешность показывала, что он не привык быть на переднем плане. Зачем он, собственно, был здесь? Никто не знал, что когда усопшая однажды встанет, она пройдет весь ряд этого изысканного общества, чтобы подать руку пану-провизору. И они вместе предстанут перед Господом, которому он ее вернул, и уста ее скажут: «Воздай ему за любовь, Господи!» Да, этого мир не знал, и только там узнает, где не будет больше смерти.

0: По тенистой аллее Кладбищенской улицы одним вечером прохаживались декан Юрецкий и каплан Ланг, занятые серьезным разговором. «Кто бы мог подумать!» – начал каплан Ланг. «С таким интересом! И так внимательно она всегда слушала! И так сердечно меня благодарила за проведенные с ней занятия! И вдруг такое! Она настоящая дочь своей матери!» – подтвердил декан. Та даже на смертном одре проявляла такое же упрямство. Когда я в первый раз беседовала с Маргитой Орловской, она показалась мне очень вольнодумной. Однако такого я от нее все равно не ожидал. «Да, во многом виноват Адам Орловский», – подметил каплан, морща лоб. «Надо было ему принять меры, но так как он сам ни во что не верит, ему совершенно безразлично, какие убеждения и мысли у его жены. А пан Николай...» Декан махнул рукой. «С момента смерти его дочери с ним делают, что хотят». «Вы знаете, ваше священство, что пани Маргита потратила много средств на ремонт евангелической школы в Боровце?»
1: «Знаю. Однако это меня не так беспокоит, как движение среди здешних протестантов и то, что Каримский согласился предоставить им свой дом для проведения собраний». «Да, он, наверное, надеется, что они вымолят его сына. Но послушайте, пан каплан, этот Урзин для нас опасный человек. Куда ни пойди, везде слышишь его имя. У него в аптеке большие возможности разговаривать с людьми. И бедняки его очень уважают. Следует опасаться, что он распространит лжеучения среди наших людей. Я уже обращала внимание вашего священства на него. Мне стало известно, что и некоторые из наших ходили уже на их собрания. Было бы это еще какое-то лютеранское движение, я бы не опасался. Но так, как сам пастор из Раковин высказался против них, я думаю, что Урсин сектант, и что он здесь создает секту, против которой мы, а также евангелические, потом будем бессильны что-либо предпринять, когда он засядет в частном доме».
0: Причиной разговора для этих двух господ были манускрипты Маргиты Орловской, которые были ударом грома среди ясного неба. Пан декан написал одно письмо пану Николаю, а второе – пану Адаму. А каплан, между тем, отправил длинное послание пане Маргите.
1: «Знаете что?» – сказал вдруг Юрецкий. «Завтра я поеду в Раковин к пастору и предупрежу его. Пусть он будет начеку. Подград – большой филиал. Насколько меньше станет его заработок, если его прихожане перейдут к Урзину? Каримский, наверное, и не подозревает, какие последствия могут иметь его действия. В делах веры он такое же пустое место, как Адам Орловский. Я уверен, что этот незаметный и кажущийся таким безобидным провизор имеет большое влияние на мировоззрение Николая Каримского и Маргиты Орловской. Если его устранить, все движение прекратится и успокоится. Да, но однако его

0: я тоже пойду на собрание и посмотрю, будет ли кто-нибудь там из наших католиков. Если нет, то оставим это дело пока в покое. Пусть евангелические думают, как быть дальше.
1: Хорошо, пан Каплан. Посмотрите и придите потом ко мне, даже если я уже лягу. Я ведь любопытный.
0: Любопытство пана декана было удовлетворено. Но как? Каплан Ланг около половины десятого вернулся, разгоряченный от быстрой ходьбы. «Дайте мне все сказать, ваше священство!» — ответил он на вопрос своего начальника. «Вхожу, понимаете, я в аптеку. Слышится пение, прямо-таки специальное, для того, чтобы ввести души в искушение. Открываю дверь большого помещения, освещенного большими чудными светильниками. На окнах вижу длинные бордовые шторы, а на разрисованных стенах сияют разные изречения из Библии, написанные золотыми буквами. Впереди небольшой стол, накрытый тяжелой скатертью. На нем лежит книга, а перед столом стоит стул. Вдоль стен в три ряда стулья, почти все занятые. В углу стоит гармония, за которой сидит девушка. И что вы думаете, ваше священство? Сколько я видел там наших людей!
1: Разве из наших там тоже кто-то был?
0: Да, я насчитал 13. И кто знает, сколько там еще было, кого я не узнал.
1: Ах, ах! И что же вы сделали?
0: Я сел поближе к двери и начал слушать. Сначала они спели песню, а потом к столу подошел Урзин, помолился и почитал из Евангелия. Затем они еще раз пели, и он снова читал и объяснял прочитанное. Ваше священство, этих людей дольше терпеть нельзя. Вы бы слышали, как он говорил, не затрагивая нашего учения ни единым словом. Он его подрывал со всех сторон. Он отрицал, что после смерти будет проявлена милость, и утверждал, что человек уже на земле должен получить спасение. Притом он это говорил так просто и убедительно, что, понимаете, и я чуть не поверил ему. Затем он некоторых призвал помолиться. Я не мог дольше терпеть и поспешил к вам. Будет действительно хорошо сразу завтра утром поехать в Раковин. Одно произнесенное им предложение я хорошо запомнил. «Друзья», — сказал он, — «не обманывайте души свои. Ни дела, ни церемонии, ни церковь или исповедание, ни священник, даже ни чтение Слова Божьего не могут дать спасения». «Но сейчас, в этот момент, — говорил он, — это может и хочет сделать Иисус Христос, Сын Божий. О, придите к Нему!»
2: До глубокой ночи пан Юрецкий и каплан Ланг сидели вместе и советовались, как бы лучше защитить свое стадо от этого волка в овечьей шкуре, от этого авантюриста и его лжеучения. –

Почти в это же время мечтатель, так сказать, сидел у постели своего помощника Генриха Г., у которого болела голова. Урзин делал ему холодные компрессы. «О, пан Урзин, я и сказать не могу, как я счастлив, что Иисус Христос принял меня и дал мне познать истину. Сегодня я разговаривала со своей матерью. Сперва она испугалась, но когда мы немного побеседовали, она согласилась с моим выходом из католической церкви. О, как я благодарен Господу! Я вам и сказать не могу. Посоветуйте мне, когда и как мне это сделать?» «Ты подожди еще, Генрих», — сказал Урзин, проведя рукой по голове юноши. «Вы думаете, что я пожалею об этом? Нет, я хочу свободы. Я хочу открыто перед всем миром свидетельствовать об истине. Я тебе верю. И все же прошу тебя подождать. Твой выход из церкви причинил бы мне много неприятностей, которые я с радостью переносил бы. Но у нас много еще слабых, с которыми приходится считаться. Продолжай со мной трудиться, свидетельствуя о Господе. Приглашай ребят, как ты делал это до сих пор. Но как только ты открыто оторвешься от католической церкви, начнутся преследования и вражда. Тебе они не повредят, а укрепят тебя, потому что ты уже стоишь на скале, а другим они помешают». Сердце юноши сжалось. Он прямо-таки желал страданий ради Христа. Однако мысль о том, что эти страдания прежде всего поразили бы любимого провизора, его сдерживала. «Я все сделаю, как вы сказали», — обещал он кротко. Пан провизор еще раз сменил компресс, помолился с ним и ушел. В своей комнате он открыл окно и, подняв взор к небу, тихо молился: «О Господи, дело Твое растет и развивается. Слава и благодарность Тебе за это. Сохрани это небольшое стадо и дай ему хорошего пастыря. Ты знаешь, что я уже недолго смогу здесь оставаться». По его лицу было видно, как он желал, чтобы эта молитва дошла до Господа.

0: В ельнике под открытым небом, слушая, как шумит ветер в верхушках деревьев, лежал на кушетке Николай Каримский. Он был один. В руке он держал измятое письмо, которое снова и снова прижимал к своей груди. Оно принесло ему много радости. Отец писал ему следующее. «Я надеюсь, что, вернувшись, ты будешь доволен. Зал оборудован, и собрания теперь проходят у нас. Посетители, говорят, стало гораздо больше, чем раньше. На днях привезут физгармонию. Паня Прибовская сказала, что в воскресенье вечером каплан Ланг посетил собрание. Кто знает, что ему нужно было. Вчера я получил письмо от пастора из Раковиан. Он настаивает, чтобы я уволил Урзина. Однако я должен сначала подыскать ему замену, что вряд ли удастся. Так как Урзин мне необходим, я хочу оставить его у себя надолго. Мы все многим ему обязаны. За то, что он сделал для нас, отблагодарить невозможно. И мы обязаны позаботиться о том, чтобы он у нас работал недаром. Он попросил меня назначить Генриха помощником. Под его руководством этот молодой человек делает успехи. Я намереваюсь устроить все так, чтобы в скором будущем предложить Урзину принять аптеку. Сам я, по моему обету, никогда больше не буду работать в ней. Тебя я там тоже не могу и не хочу видеть. Так что предоставим аптеку ему. Он же, я думаю, сможет ее выкупить, выплачивая сумму частями. Разумеется, мы запросим за нее недорого. И таким образом хоть немного отплатим ему за его любовь. Теперь я рядом с залом строю более просторную квартиру для него, чтобы он в будущем мог и жениться. Я думаю, что сын мой всем этим будет доволен. О, еще как! На крыльях Николай улетел бы сейчас к отцу. Какой он добрый и благородный! Мирослав теперь будет обеспечен. «Скорее бы мне поправиться, — думал Николай, — чтобы я мог помочь тебе, мой друг. Я не обещал больше не работать в аптеке. Я еще часто буду тебе помогать в ней, чтобы у тебя было больше свободного времени для служения Господу. Но поскольку Генрих делает такие успехи, мне хотелось бы, чтобы ты, дорогой, побыл хоть несколько дней у нас, пока отец дома». Юноша открыл глаза и увидел приближающуюся Маргиту. Его поразило, как она была похожа на их дорогую матушку. Он схватился рукой за сердце, чтобы подавить боль. «Привет тебе, Маргита!» — воскликнул он. Увидев его, она подбежала к нему и села на старый пень возле его кушетки. «Здравствуй, Никуша! Я тебя сегодня еще и не видела. Дела были, все некогда», — извинилась она. «Ну, как ты себя сегодня чувствуешь?» «Отлично, Маргита!» Она посмотрела на него, не то сомневаясь, не то радуясь. «Я тебе расскажу о причине моей радости, но сперва ты скажешь, отчего ты была так задумчива?» Она прильнула головой к его плечу. «Ах, Никуша, мне предстоит сделать очень серьезный шаг».
1: «Какой, Маргита?»
0: Он обнял ее. «Я сегодня, наконец, решилась отдать дедушке и Адаму письма от декана Юрецкого. Я не знаю их содержания, но догадываюсь. На прошлой неделе я получила письмо от декана Юрецкого, в котором он мне напоминал аффирмации, которая состоится в июле. В ответ на это письмо я послала ему мою тетрадь. Почему я не могу быть членом католической церкви? После этого я получила письмо от каплана Ланга. Вот оно у меня здесь. Можешь прочитать. У дедушки позавчера болела голова. Вчера он был в Подолине. А Адам вернется только сегодня. Поэтому я пришла к тебе, чтобы сперва вместе помолиться перед тем, как я отдам эти письма. Не бойся, Маргита. Ты же знаешь, что Иисус Христос все уладит. Давай помолимся сначала, потом я тебе скажу что-то очень радостное для нас обоих. Они преклонили колени, и он взял ее сложенные руки в свои. После молитвы он прочитал ей письмо отца. Щеки ее порозовели, глаза засияли. «Никуша, когда я отдам письма, я заодно попрошу позволить мне открыто перейти в евангелическую церковь. И тогда мы все вместе будем работать. Я буду играть на физгармонии и дирижировать хором. Мы вместе будем разгонять облака невежества и заблуждений, как вчера сказал Степан, чтобы люди не могли пожаловаться, что мы, зная Христа, дали им без Него погибнуть». «Да, так будет хорошо. А у меня все время звучат в ушах слова нашей ушедшей в вечность матушки. Причина моего несчастья и заблуждения, — сказала она, — было то, что я не знала Христа. Я их тоже не могу забыть. И мне все время хочется каждому о нем рассказывать. Но мне вот еще что нужно тебе сообщить. Вчера Тамара была у меня. Подумай только. Она прочитала уже весь Новый Завет. К тому же Аурелий ей и ее компаньонкам каждый день вслух из него читает и поясняет. Но это не главное. Она совершенно потрясена тем, что она до сих пор жила в таком мраке. И опасается, что Иисус Христос ее теперь уже и не примет, потому что она до сих пор не поклонялась Ему. Аурелий считает, что в ней сейчас происходит та борьба, которая у нас уже позади. О, как хорошо было бы, если бы Мирослав с ней поговорил. Да мы все нуждаемся в подкреплении. Маргита, напиши сегодня еще отцу, чтобы он послал его к нам на несколько дней. Мирослав обязательно найдет нужные слова для Тамары, чтобы она уверовала в Иисуса Христа и стала счастливой. Ах, я ее уже так давно не видел, вздохнул он. Если хочешь, я ее приведу сюда, когда она завтра придет ко мне. Ты думаешь, она захочет сюда прийти? Конечно, она всегда тебе спрашивает. Но мне неудобно здесь ее принять. Почему неудобно? Она ведь знает, что ты болен. Я сейчас пойду посмотрю, не нужно ли вам чего-нибудь по хозяйству, а потом зайду к дедушке. Затем сразу напишу письма отцу и пану Урзину. Помолись за меня, Никуша. И спокойной ночи. Передай привет Степану и Петру, если придут. Они поцеловались, и она ушла. Никуша остался один. В ней сейчас происходит та борьба, которая у нас уже позади. Повторил он про себя слова Маргиты. А Аурелий мне этого не сказал. Он ее каждый день может видеть и говорить с ней. Маргита каждый второй день. Адам, дедушка, все, кроме меня. И что в этом странного, что именно ты ее не можешь видеть? Молодой человек спрятал лицо в подушку и представил себе: «Ах, уже в который раз!» Как там, у гроба матери, к его руке прикоснулась маленькая нежная рука, и как ее глаза сочувствующе смотрели на него. «Тамара, вы тоже пришли?» — спросил он тогда. «Как я могла не прийти? У вас такое горе!» Почему молодой человек не мог забыть те слова? И что это было за лицо, которое он так часто видел во сне? «Почему я постоянно думаю о ней? Ведь я ее так мало знаю», — подумал он опять. «Все уже имели возможность лучше познакомиться с ней, кроме меня». На этот вопрос юноше никто не мог ответить. Только кукушка вдали размеренно куковала, словно она хотела на что-то обратить внимание юноши. Недалеко от него, на другой стороне дороги, по которой ушла Маргита, вдруг раздвинулись кусты, и в их зелени появилась всадница, вся в белом, как видение. Глаза ее были опущены. Она ехала, задумавшись. Но голос кукушки отвлек ее от размышлений. Она подняла глаза, и румянец залил ее прелестное личико. Ее синие глаза засветились от счастья. Казалось, ей хотелось пришпорить коня. Однако она вовремя сдержалась. Соскочив с коня, она привязала его к дереву и осторожными шагами приблизилась к месту, где отдыхал Николай. 4 недели прошло с тех пор, как она впервые разговаривала с Николаем Каримским. Много пережила девушка за это время. Великое, о чем душа ее никогда не мечтала, открылось ей. Хотя познанная истина еще не освободила ее, она уже ходила во свете. Благодаря точному выполнению назначений доктора Лермонтова и особенно благодаря тому, что она каждый день помогала садовнику в работе, о чем отец ее ничего не знал, она физически все больше крепла, так что могла уже делать довольно длительные прогулки без усталости. В течение этих 4 недель она еще ни разу не теряла зрения, хотя много плакала. Сначала над матушкой Маргиты, потом из-за ухудшения состояния здоровья Николая и, наконец, в эти последние дни о том, что ее отец вырастил ее без Бога, без Иисуса Христа. Он и сейчас, как только речь заходила о Боге, не давал ей слова сказать. Казалось, что дорогое имя Иисус было ему ненавистно. Вообще-то, она всегда шла к нему со всеми своими проблемами. Но в этой борьбе, когда ей казалось, что она одна из тех неразумных дев, которых не пропустили на брачный пир и которые никогда не увидят небесного жениха, она к нему идти не могла. К тому же ее все время мучило желание хотя бы на миг увидеть Николая Каримского. Через день она приезжала в горку с намерением попросить Маргиту пойти с ней к нему, но ей не хватало смелости произнести эту просьбу. Сегодня же ее желание превозмогло все. Ей хотелось хотя бы проехать мимо того места, где он жил. Может быть, доктор Аурелий окажется на улице и пригласит ее войти? И вот она нашла Николая здесь, одного, в лесу. Она сделала всего несколько шагов, и листья под ее ногами зашелестели. Он повернул голову и радостно воскликнул: «Пани Тамара!» Девушка поспешила к нему и пожала его протянутые руки, не в состоянии произнести ни слова. «Как вы сюда попали, сударыня?» — спросил он удивленно и обрадованно. «Вы появились так неожиданно, как фея из чашечки лилии, чтобы осчастливить несчастного странника, который даже не в состоянии достойно ее принять». «О, не говорите так! Мне больно от таких слов. Мне ничего не надо, только хоть раз увидеться с вами». Она склонила головку, как насытившийся солнечным светом цветок, и присела на рядом стоящий пень. Он гладил ее руки и прижимал их к своим губам. Вокруг стояла сказочная тишина. Весна в природе уже прошла. Но в сердцах этих молодых людей она только начиналась. Они не могли сказать, откуда явилось к ним счастье. Они знали лишь, что оно пришло. «Вы мне еще не ответили, Тамара, как вы сюда попали?» Умоляющим тоном спросил ее юноша. «Я пришла к вам». «Намеренно? Ко мне?» С сомнением в голосе произнес он. Он приподнялся, чтобы лучше видеть дорогое лицо. Она посмотрела на него и словно вернула ему силу жизни. «Да, я должна была, наконец, увидеть вас. И почему вы раньше не пришли? О, как я надеялся, что вы придете! Я тосковал по одному лишь взгляду ваших милых глаз, а вы все не шли». Юноша сам не знал, какие чувства выдавал его голос. Он отпустил руки девушки. Она их сложила на груди, и слезы заблестели в ее глазах. «Я не знала», — сказала она. «Я днем и ночью о вас думала и много плакала. Но так как меня никто к вам не приглашал, я не знала, думаете ли вы обо мне. А если бы вы знали, как я по вас скучал, вы бы пришли?» «Не спрашивайте меня об этом». Она опустила голову, и в лесу долго было тихо. «Я благодарю вас, Тамара», — прервал Николай молчание. «Вы видите мое состояние. Я очень медленно возвращаюсь к жизни. Но благодарение Иисусу Христу за это. Однако мне очень хочется знать, что вы пережили во время моего отсутствия. Не буду ли я слишком смел, если попрошу уделить мне немного времени и частицу того счастья, которым вы одариваете моих родных, общаясь с ними? Вы выполните мое желание». Она снова положила свою руку в его. «Если хотите, я немного побуду у вас», — сказала она решительно. «И я расскажу вам все, что вы хотите знать». Она начала рассказывать, не замечая, как летело время. Она говорила о своих скорбях и сомнениях. Николай также с жаром рассказывал, как он на пороге смерти познал любовь Бога и Иисуса Христа. И какую любовь он теперь чувствует к людям. Он ей сказал, что если Иисус Христос в последний час принял его мать, то он и ее примет, у которой еще вся жизнь впереди. Но он также подбадривал ее немедля отдаться ему, Господу. Разгоряченные беседой, они вдруг услышали чье-то приветствие. «Степан, это ты?» — воскликнул Николай обрадованно. Маркиза удивленно смотрела, как он подал руку молодому христианину и как они по-братски поцеловались. О чем они говорили между собой, она не понимала. Но потом незнакомец обратился к ней на хорошем немецком языке. Он спросил ее, Пришла ли она тоже порадоваться милости Иисуса Христа над паном Каримским, улучшению его состояния здоровья? Она утвердительно кивнула. «Маркиза по доброте сердца своего пришла, чтобы со мной порадоваться, хотя я ей еще никогда не сделал ничего доброго», — сказал Николай, улыбаясь, и серьезно добавил, что она не может поверить, что Иисус Христос ее любит, потому что до сих пор не знала его. Тамара испуганно посмотрела на своего друга. Зачем он говорил молодому крестьянину об этом? «О, это легко понять», — ответил тот с серьезным видом. «Со мной было то же самое. Я думал, что невозможно, чтобы Иисус Христос меня полюбил. Я хотел сначала заслужить Его любовь и поторговаться с Ним. Однако с Ним это невозможно. Он ничего не продает, Он только дарит». «Слышите, Тамара?» – спросил Николай, наклоняясь к задумавшейся девушке. «А я с ним и не торгуюсь».
1: «Нет, конечно, вы только говорите. Вот, Господь, тебе за то, что ты мне дал другое».
0: «Но и как вы потом могли поверить и понять, что он вас любит?» — обратилась она к Степану.
1: «Понять этого я до сих пор не могу», — ответил парень, качая головой. «И чем дольше я его знаю, тем менее я понимаю, за что он меня любит. Точно так же, как я не могу понять, почему для меня солнце светит и чем я заслужил столько разных благ. Я просто поверил и убедился в этом».
0: «А как вы убедились?» — спросила девушка.
1: «Я пришел к нему со своими грехами, и он мне их простил. Сделайте то же самое, сударыня, и он вас также простит. Тот, кто уверен в прощении, тот не сомневается больше в его любви».
0: Слушая слова Степана, глаза маркизы раскрывались все шире и шире, словно в них загорался свет. «Маргита, Николай, Аурелий, все они говорят, что Иисус Христос их простил, и что Он и ее простит. А она думала, что ей сначала надо заслужить Его любовь, и только тогда все будет хорошо. Но как она могла Его любить, когда еще не просила у него прощения?» Вдруг она протянула Степану руку. «Я вас благодарю, но теперь мне пора домой». Потом она повернулась к Николаю. «Завтра», — сказала она тихо и залилась румянцем, «я снова приду сюда. Вы будете здесь?» Николай покраснел от счастья.
1: «Конечно, я буду здесь, если Господь даст хорошую погоду».
0: «Вы придете и скажете мне, что для вас свет уже засиял». «Не знаю, может быть. Спокойной ночи».
2: Степан подвел ей коня, с восхищением поглаживая его.
0: «О, пани Тамара! Хотя я уже знаю, что Бог все делает нам ко благу, даже если мы его и не понимаем», — сказал Николай. «Я многое отдал бы за то, чтобы быть снова в силах проводить вас».
3: «И это будет, Николай», — утешила она его. «Как это делают добрые друзья. И тогда мы с вами пойдем гулять».
2: Он улыбался. Уже дважды она пыталась отнять свою руку, но он ее все удерживал и подносил к своим губам. Ему так трудно было расстаться с ней. Когда она, наконец, ускакала, Он долго смотрел ей вслед. На пригорке она обернулась, кивнула ему еще раз головой и улыбнулась. И эта улыбка дополнила то, что не сказали уста. После этого она скрылась в еловой чаще. Молодой человек закрыл глаза.
1: «Не печальтесь», — подбадривал его Степан. «Ведь она еще приедет». Степану так хотелось утешить друга. Он ему искренне сочувствовал и понимал его без слов. Ведь и он во время болезни так смотрел вслед Марийке, словно она навсегда уходила, а он без нее жить не мог. Николай чувствовал, что друг его понимал, и с этого момента Степан стал ему еще ближе и дороже. Он ему рассказал, в каком неведении отец вырастил свою дочь, и тем самым он вызвал в сердце Степана еще больше участия к ней.
4: «Почему вы мне раньше не сказали об этом, пан Каримский?» — спросил он Николая с укором. «Мы могли бы давно молиться за нее и за ее несчастного отца. Сделаем же это теперь и попросим Господа, чтобы он ей сегодня еще открылся и дал силы засвидетельствовать это перед своим отцом».
2: Степан подумал, что если бы молодая дама пробудилась к новой жизни и стала бы свидетельницей Христа, то дома ждало бы ее мало хорошего. Но эти мысли он оставил при себе, чтобы не тревожить больного друга. Они вместе помолились, прося Господа, чтобы он в своей любви и милости открылся также и ей, даровал ей силы свидетельствовать о нем.
5: Сегодня вы прослушали 20-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
6: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
5: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили с вами об Адаме и Еве, наших прародителях, о том, как они жили в раю, о том, как Господь благословлял их. Но потом произошло грехопадение, и они были изгнаны из рая. Сегодня мы будем читать 16 стихов из 4 главы книги Бытия, где говорится об Адаме и Еве уже вне рая. Адам познал жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала: «Приобрела я человека от Господу». И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель тоже принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю, разве я сторож брату моему?» И сказал: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет больше давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И сказал Каин Господу: «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». И сказал ему Господь: «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. Таково библейское повествование.

Эта страница Писания говорит о первом на земле убийстве, за которым последовало очень много убийств на протяжении веков. История рассказывает нам о беспрерывных войнах между народами, кровавых преследованиях, резне и убийствах. О, как жестоки бывают люди! Действительно прав апостол Иоанн, когда говорит: «Весь мир лежит во зле». Иоанна 5:19. Да, кровь человеческая постоянно проливается на земле рукой человека. Но нам не следует привыкать к этому ужасному зрелищу и смотреть на него как на что-то естественное, неизбежное и роковое. Ведь Бог еще в древности сказал: «Не убивай». И потому война — это массовое избиение людей, как бы на громадном эшафоте. Она есть нечто отвратительное, противоестественное. Люди пытаются разделаться с войной своими методами, не обращаясь к мудрости Бога, и у них ничего не получается. Есть люди в наши дни, которые уверяют, что война — что-то необходимое и неизбежное, что, мол, и дети все время дерутся между собой, и это доказывает, что война свойственна человеку. Да, конечно, война свойственна человеку, но какому? Человеку плохому, эгоисту, не знающему любви Божией, человеку со старой природой, которому благодать Божия еще не дала нового сердца. Эта старая природа в нас должна умереть и уступить место новой природе, которую Бог дает тем, кто верою принимает Его Сына Иисуса Христа в сердце. Такой новый человек называется возрожденным, и у него нет никакого желания воевать или драться с кем-то. Милые дети, это новое сердце можете получить и вы уже сейчас, не откладывая этого на будущего, на далекие времена, и затем, получив его от Христа, жить по-новому, чтобы все могли видеть ваш миролюбивый характер и подражать вам. Перемена должна произойти внутри человека, а не снаружи. Господь Иисус Христос сказал: «Из сердца человека исходят злые помыслы, убийства, кражи, злоба, коварство, завистливое око, гордость. Все это зло изнутри исходит». Это написано в Евангелии от Марка, в 7 главе, в стихах 22 и 23. Когда люди с новыми сердцами начнут любить друг друга, тогда они смогут переносить недостатки друг друга, будут прощать своим противникам, и войн больше не будет. Но для этого нужно, чтобы все люди возродились к новой жизни силою Святого Духа через веру в жертву Иисуса Христа. На примере Каина видно, из какого источника выходят злые поступки. Злое, завистливое сердце Каина толкнуло его на убийство кроткого брата Авеля. Разве Авель обидел его чем-нибудь? Нет, нисколько. Авель был добрым и ласковым, любил Бога, приносил ему жертвы, как было указано родителями. Но Каин был человеком завистливым и непослушным даже указаниям Бога относительно жертв. Возможно, что это был не первый его грех, а второй или третий. Первый проступок влечет всегда за собой второй и третий, если его не пресечь сразу же на месте. Когда мы поддаемся плохому побуждению, оно поставит нас на скользкий путь, и мы покатимся ниже и ниже, чем мы предполагали вначале. Мы начнем скользить по наклону и не сможем остановиться. У Каина началось с того, что он принес неугодную Богу жертву. В чем же состояла неугодность его жертвы? Он мог приносить от плодов поля своего, потому что был земледельцем. Но помимо этого, он должен был приносить, как и Авель, жертву кровавую, потому что без пролития крови не бывает прощения греха. Таков был закон Бога от начала. Когда человек согрешил в Едемском саду, Бог принес за первых людей жертву, заколов чистое животное. Кровь животных временно, до пришествия Христа, покрывала грехи людей. Жертва Каина была бескровной и не совсем чистосердечной, ведь Бог видит сердце человека. Нам нет нужды приносить жертвы за грехи наши, потому что Христос, наш Спаситель, понес на себе грехи всего мира и пролил свою пречистую кровь, и теперь находится рядом с Богом в небе, чтобы заступаться за нас, когда мы делаем что-нибудь плохое и просим Его в молитве не наказывать нас. Авель верил, что кровь ягнят, которых он приносил в жертву, покрывает его грехи пред Богом. А Каин не верил этому, то есть не верил в то, что повелел делать Бог. Это серьезный грех, неверие, который приводит ко всем остальным грехам и, в конце концов, к погибели человека. Вера в Слово Божие приводит нас к вере в Иисуса Христа, а вера в Иисуса Христа дает нам новое сердце и новое расположение духа, а также жертвенность в отношении наших ближних.
У Каина сделалось плохое расположение духа, когда он увидел, что дар Авеля принят, а его дар нет. Когда мы недовольны собой, мы становимся недовольными другими. Нам то не так, и то не так, и одно не нравится, и другое. Как неприятно смотреть на раздраженного, нахмуренного ребенка, мальчика или девочку. Они угрюмы, манеры неучтивые, резкие. Они толкают мебель, хлопают дверями, не отвечают на вопросы. А если отвечают, то дерзко, грубо, недовольно, неохотно и, наконец, забиваются в угол. Когда же у нас на душе хорошо? А это бывает обычно, когда мама и папа довольны нами. Нам все люди кажутся хорошими. Все идет легко и хорошо, все нравится, все удается. Когда мы сами с собой в мире, тогда мы в мире и с теми, кто вокруг нас. Если вы видите детей с плохим расположением духа, злых и сварливых, жалейте их, потому что у них болезнь греха, от которой избавить может только Христос. Если таковы вы сами, просите прощения у Бога и сил быть послушными. Просите искренне, от всего сердца, и Господь даст вам и новое сердце, и новое расположение духа. С Каином дело было иначе. Когда он увидел брата своего Авеля веселым и довольным, он подумал: «Вот человек, которому все удается, и Бог им доволен, и родители тоже, а я...» И зависть вкралась в сердце Каина. Зависть приводит к ненависти и гневу, а гнев — к убийству. Это закон падения физического и духовного. Берегитесь зависти, она отвратительна и опасна. Дети склонны завидовать друг другу. Когда в день рождения кому-то дается хороший подарок, или за столом лакомый кусочек от мамы, они могут не спать по ночам от зависти. Зависть ужасна, когда она возникает в семье. Иосиф был предан братьями в рабство и зависти. Эту библейскую историю мы будем читать позже, в будущих программах. Христос, Спаситель мира, был предан на крест по зависти духовных вождей его времени. Его святость обличала и осуждала их, а его слова о том, что он пришел от Отца Небесного, чтобы спасти погибающих грешников, раздражали их и выводили из терпения. Правда, Христос пришел для того, чтобы умереть, но Бог знал, что когда пошлет его в мир, зависть врагов его убьет, и искупление совершится. Один только вид праведных возбуждает зависть и злобу нечестивых. Апостол Иоанн говорит, что Каин убил Авеля, потому что дела его были злы, а дела брата его праведны. Если бы Христос пришел сегодня на землю смиренным слугой, а не царем, каким он придет во второй раз, он снова был бы убит врагами истины из зависти. Мы продолжим эту беседу в следующий раз.

Рассказ «Почему дерутся петухи?» Первое послание Петра, 3 глава, 11 стих. «Уклоняйся от зла и делай добро». Воскресный день шестилетний Вася очень любил, потому что после утреннего посещения церкви ему разрешали поиграть на улице с мальчишками из соседних домов. А еще потому, что мама в этот день пекла что-то очень вкусненькое и не заставляла его доедать суп. Вообще-то Васе не очень нравилось ходить в церковь. Там нужно было в течение 2 часов сидеть спокойно, не разговаривать, не вертеться. А как можно это выдержать? Проповедники долго говорили про Бога, но он мало что понимал. Только когда дети выходили читать стихи и петь о Христе, он немного оживлялся. Сам Вася был очень стеснительным, и даже учительница воскресной школы никак не могла уговорить его хоть раз рассказать стих на собрании. Приближалось очередное воскресенье. Но в субботу он поссорился со своей сестричкой Анечкой, которой было всего 4 годика. И даже случайно поцарапал ей лицо, когда отнимал у нее свою книжку рассказов. Когда родители увидели кровь на Анином лице, они очень испугались. А малышка, не переставая реветь, сразу пожаловалась на Васю. Мама и папа долго беседовали с сыном, уговаривая его попросить прощения у Бога и у сестренки. Но он заупрямился и во всем обвинял Анечку. «А почему она мне мою книжку не отдавала?» Пришлось наказать его, оставив на выходной день без сладкого, а также без права выходить на улицу после христианского собрания. Пропали так ожидаемые им развлечения с соседскими мальчишками. В этот день отец не разрешил сыну даже возле дома на велосипеде прокатиться. Да, плохо быть наказанным. После обеда Вася, опечаленный, вышел во внутренний дворик. Здесь Анечка что-то строила из песка, и, увидев его, радостно заулыбалась. Она очень любила

вода быстро испарилась, — сообразил Вася, и, пожалев птиц, вошел в курятник и влил в корытце свежую воду. От нечего делать он остался возле курятника, наблюдая, как куры и утки торопливо засеменили к воде. Хотя места было достаточно, они бесцеремонно толкали друг друга, протискиваясь к корытцу. Большая белая курица, грозно приподняв крылья, отогнала другую поменьше, а гордо вышагивающий коричневый петух два раза подряд изо всех сил клюнул маленького пушистого утенка, который, смешно переваливаясь, поспешил удалиться от опасного противника. «Эй, что ты делаешь?» — возмутился Вася и попытался прутиком отогнать заносчивого петуха от корыца, потому что тот почти никому не давал подойти к воде. Но петух сердито посмотрел на Васю, издавая клокочущие воинственные звуки. «Какой же ты бессовестный!» — продолжал отчитывать его мальчик. «Почему это ты считаешь себя лучше других?» Но петух не обращал на его увещевание никакого внимания, продолжая бесцеремонно отгонять птиц от воды. Вася сначала решил было войти в курятник, чтобы строго разобраться с гордым красавцем, но потом сразу подумал: «Да ну его! Еще и меня клюнет!» На сердце было неспокойно. Надо же, как неудачно складывается долгожданный воскресный день! За высоким глухим забором он услышал ликующие мальчишеские вопли и понял: его друзья играют во что-то интересное. А он тут с петухами воюет. Васе стало очень жаль себя. Он решил вернуться в дом. Там хоть не слышно манящих голосов друзей. Проходя мимо сестренки, он со злостью покосился на нее и прошептал: «Ябеда, это ты во всем виновата!» К счастью, Анечка не услышала его слов и, опять дружелюбно улыбнувшись ему, продолжала свою стройку из песка. На веранде сидела мама и читала Библию. Вася хотел было пройти мимо нее и войти в дом, но она приветливо подозвала его и пытливо спросила: «Что-то случилось?» «Мама, а почему в этом мире столько зла?» — неожиданно для себя спросил Вася. «Почему даже птицы дерутся между собой?» Мама серьезно посмотрела на него и, предложив присесть рядом, сказала: «Когда-то очень давно Бог создал наш мир прекрасным. Первые люди, Адам и Ева, никогда не ссорились друг с другом и каждый день разговаривали с Богом, который приходил к ним в сад. Животные и птицы тоже жили дружно и не обижали один другого. Но после того, как люди согрешили, все изменилось в худшую сторону. Теперь многие враждуют между собой, и люди, и животные». Васе вдруг стало не по себе. Он почувствовал, что и в его сердце живет вражда. В данный момент к своей собственной сестренке. Тут он вспомнил заносчивого петуха и подумал: «А ведь и я считаю себя лучше Анечки». «И что же, теперь ничего нельзя исправить? Нельзя освободиться от этой вражды?» — глубоко вздохнув, спросил он. Мама внимательно посмотрела на сына и ответила: «Да, человек сам не способен измениться и стать хорошим, но есть тот, кто может сделать нас другими, добрыми людьми. Это Иисус Христос». «Мама, мама, я знаю, Он Спаситель мира!» — воскликнул Вася. «Правильно», — подтвердила она. «Это хорошо, что ты запомнил слова, которые слышал в церкви. Но еще важнее — применять Слово Божие к себе самому». «А как это?» — не понял Вася. «Ты сейчас сказал, что Иисус — это Спаситель мира». «Значит, Он и твой Спаситель?» — спросила мама. «Не знаю», — задумчиво ответил сын. «Наверное, и мой тоже». «Христос может спасти каждого, кто этого хочет», — объяснила мама. «Я хочу».

— быстро согласился Вася. Мама немного помолчала, а затем спросила: «А от чего ты хочешь спастись?» Вася покраснел и, отвернувшись к окну, сказал: «Я всегда на кого-нибудь злюсь, а сейчас на Аню. Не хочу злиться, но почему-то все равно злюсь. Тогда давай попросим Иисуса освободить тебя от этого нехорошего чувства», — предложила мама. «Только есть один секрет для каждой молитвы». «Секрет? Какой секрет?» – заинтересовался сын. «Сначала нужно от всего сердца попросить у Бога прощения за все свои проступки, то есть за грехи, и тогда Он обязательно поможет». Впервые в жизни Вася обратился к Богу с живой верой. «Господи, прости меня за то, что я поранил Анечку, да еще и злюсь на нее. Прости меня за все-все плохое. Сегодня я увидел, как в курятнике дерутся птицы, и понял, что вражда – это большой грех. Помоги мне ни на кого больше не злиться. Я знаю, что ты можешь все, потому что ты спаситель мира, и мой спаситель тоже». После этой молитвы на сердце у Васи полегчало, но полностью беспокойство не прошло. Мама молча смотрела на сына, как будто что-то ожидая. И он воскликнул: «Я понял, Иисус очень хочет помочь мне, но сначала я должен попросить прощения у Анечки». Вася тут же убежал, и через несколько минут дети, держа друг друга за руки, вошли на веранду, где их ожидала мама. «Мама, мы помирились! Иисус помог мне освободиться от вражды», – объявил Вася. «Я очень люблю Васю», – сияя, заявила Анечка и еще крепче сжала руку брата. «Слава и благодарность Господу», – сказала мама. «А теперь запомните, мы живем в мире зла, и быть свободными от него нам может помочь только наш Спаситель Иисус Христос». После этого дня Вася полюбил ходить в церковь. 2 часа на христианском собрании теперь не казались ему такими долгими. Кроме того, он попросил Иисуса спасти его от стеснительности и в первое же воскресенье вышел вперед и рассказал наизусть стих о своем любимом Спасителе. «Что за странные дела! В этом мире столько зла! Отчего вражда и ссоры, разногласия и споры? Отовсюду, каждый миг слышен чей-то злобный крик. Зла так много, не измерить. Меж собой не ладят звери. Лают псы, и львы рычат, и другие не молчат. Петухи едва проснутся, с криком меж собой дерутся. Бог создал прекрасно мир, но причина в нас самих. Человек живет без Бога, потому грешит он много. Победитель зла – Христос, Он грехи на крест вознес. Кто Ему послушно служит, тот с грехом уже не дружит».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение 4 главы послания к евреям, в которой нам опять даются предостережения об опасности, пропустить тот великий субботний покой, который Бог приготовил для своих детей. Прочтем 11 и 12 стихи этой главы. «Итак, постараемся войти в покой оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». В этом стихе речь идет о Слове Божьем. И есть некоторые богословы, которые считают, что этим словом является не записанное Слово Бога, но живое Слово, то есть Господь Иисус Христос. Однако в Священном Писании записанное Слово называется «живым Словом». И я верю, что сказанное здесь относится главным образом к записанному Слову Бога. Но поскольку записанное Слово показывает нам Иисуса Христа, являясь своего рода обрамлением, демонстрирующим нам Спасителя, я готов признать, что речь здесь может идти как о записанном, так и о живом Слове Бога. И это Слово Бога острее всякого меча обоюдоострого. Когда я учился в семинарии, у нас был профессор, который не раз говорил нам, будущим проповедникам: «Помните, что вы проповедуете Слово Бога, которое живо, действенно и острее всякого обоюдоострого меча». То есть оно подобно оружию, заточенному с обеих сторон. Когда одно лезвие обращено в сторону ваших слушателей, то другое лезвие направлено на вас. Поэтому никогда не проповедуйте ничего, чего вы не стали бы проповедовать самим себе. И знаете, друзья, за годы своего служения я не раз убеждался, что я нередко проповедую именно самому себе. Моя проповедь может не касаться никого другого, но зато она касается лично меня. У меня есть один знакомый, который часто смеется надо мной, говоря, что, когда я записываю свои радиопрограммы, я просто сижу в своем кабинете и разговариваю с самим собой. Откровенно говоря, именно так это и происходит чаще всего, когда я готовлю эти радиопередачи. В первую очередь я учу и наставляю самого себя. Может быть, суть сказанного не касается более никого из моей аудитории, но зато это касается меня. Итак, Слово Бога — это обоюдоострое оружие. Оно не оставляет равнодушными других людей точно так же, как оно не щадит и нас с вами. Павел пишет в первом послании к Фессалоникийцам в 13 стихе 2 главы. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не так, как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Фессалоникийцы приняли учение апостола не как простые человеческие слова, но как истинное Слово Бога. А еще Павел говорит во 2 главе, в 4 стихе 1 послания к Коринфянам, что когда он проповедовал Слово Бога, его проповедь состояла не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Мы получаем немало писем от людей, которые слушают наши радиопрограммы по изучению Библии. Нам пишут те радиослушатели, которые через это слово пришли к спасительному знанию Иисуса Христа. И все эти люди свидетельствуют о том, что благодаря Слову Бога они научились получать радость от христианской веры и от молитвы. В этом состоит задача Божьего Слова, ибо оно будет оказывать влияние на нас и на всю нашу жизнь. Есть поговорка, которая гласит: либо Слово Бога будет удерживать человека от греха, либо грех будет удерживать его от Божьего Слова.
Есть очень много верующих, которые не уделяют изучению Священного Писания достаточно времени, и, к сожалению, многие проповедники тоже не уделяют достаточно времени его изучению. Лично я считаю, что самым полезным упражнением по воспитанию дисциплины в служителе будет изучение всей Библии, книги за книгой, вместе со своей общиной. Данное упражнение, даже если оно не принесет пользы всей общине, несомненно, будет полезно самому проповеднику. Поэтому в каждой церкви, в которой мне доводилось нести пасторское служение, я вместе с общиной проходил всю Библию. И это, вне всякого сомнения, было весьма полезно для меня. Слово Бога остро, оно живо и действенно, а также оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Есть много людей, которые пытаются усмотреть разницу между душой и духом, придумывая для этого замысловатые психологические теории. Но знаете ли вы, что только слово Бога может разделить душу и дух? Мы с вами не можем сделать этого. Когда я говорю о душевной части человека и о том, как Бог дал нам Святого Духа, я вдруг понимаю, что я не могу более провести разграничение между душой и духом. Только Слово Бога может сделать это. Есть места в Писании, когда слова «душа» и «дух» используются как синонимы. Но имеются и другие отрывки, где нам ясно показывается, что душа и дух — это отдельные понятия, которые относятся к разным вещам. Только слово Бога может разделить душу и дух, а также оно судит помышления и намерения сердечные. Слово «судить» на самом деле подразумевает критику. Сегодня можно встретить немало людей, критикующих слово Бога. Но хотите узнать кое-что? На самом деле, само Божье Слово является критиком. Оно критикует вас. Оно критикует меня. И никто не вправе становиться в положении судьи, когда речь идет о Божьем Слове. Для этого есть множество самых различных причин, и одна из причин состоит в том, что нет других книг, подобных этой книге. Слово Бога писалось в течение периода продолжительности в 1500 лет, и в его написании участвовали 45 различных авторов. Причем некоторые из них никогда не слышали о других авторах. И в то же самое время все книги Библии находятся в удивительном согласии. Все они являют нам одну и ту же великую историю. Они все представляют нам славное спасение. Поэтому позвольте мне сказать, что ни один человек не вправе брать на себя роль судьи в отношении столь великой книги. Однажды я посещал лекции одного известного филолога, который занимается исследованием творчества Шекспира. Обычно ученым редко свойственно смирение, но этот человек был наделен данным качеством. После окончания своей лекции он сказал: «Сегодня я представил вам критический анализ произведений Шекспира, но сейчас мне хотелось бы сказать, что я не считаю себя достойным судить Шекспира». Чтобы признать это, требовалось немалое смирение. И точно так же можно сказать, что ни один человек не вправе судить Библию. Эта Библия судит нас, будучи Божьим Словом. Его Слово судит помышления и намерения сердечные. Дело в том, что Библия имеет дело не только с поступками. Ведь когда рука желает сделать что-то, она делает это, потому что этого захотело сердце человека. До того, как рука человека совершила что-то, этот поступок уже совершило его сердце. Поэтому Слово Бога проникает в самую глубину и имеет дело с сердцем. Господь Иисус сказал, что из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это, друзья мои, весьма постыдный список, но именно все это находится в наших с вами сердцах.
А пророк Иеремия говорит в 17 главе в 9 стихе своей книги, что лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Ни один человек не может сделать этого, но зато на это способен Бог. Слово Бога проникает до самых глубин наших сердец. Оно проникает прямо туда, где находится наша с вами сущность, и проходит вся наша жизнь, как сказано в 13 стихе. «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Вы не можете скрыть от Бога что-либо. Будучи молодым человеком, я долгое время пребывал в плену одного заблуждения. Я решил, что я не стану допускать Бога во все сферы моей жизни и тем более в мои планы. Я молился Богу о том, чтобы Он дал мне что-то или сделал что-то для меня, но при этом я никогда не раскрывал Ему своих мотивов и побуждений. Я думал, что таким образом мои молитвы будут звучать несколько лучше. Но если смотреть правде в глаза, мне и не нужно было рассказывать Ему о своих мотивах, потому что Он и так знал их все. Он тот, кто знает мысли сердца, и все раскрыто перед Ним, как книга. Друзья мои, ваша жизнь — это открытая книга перед Небесным Отцом. Люди спрашивают меня, считаю ли я, что мы должны признаваться перед Богом во всем. А почему бы и нет? Он уже и так знает все это. Поэтому вы без особого вреда можете рассказать Ему все. Теперь мы приступаем к новому разделу этого послания, в котором Иисус предстает нам в качестве нашего великого первосвященника. Начиная с 14 стиха этой главы и по 28 стих 7 главы, автор послания к евреям показывает нам, что по своему положению Христос стоит значительно выше священников из колена Левиина. Для верующих иудейского происхождения было очень важно увидеть все это, потому что они привыкли приходить к Богу через священников, которые сначала несли служение в скинии, а затем в храме. Именно через них все иудеи осуществляли свое общение с Богом и приносили свои жертвы. Но нашим великим первосвященником является сам Господь Иисус Христос. В начале третьей главы данного послания автор был настолько захвачен этой мыслью о священстве Христа, что написал: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Автор послания хотел побудить своих читателей сразу же задуматься о нашем первосвященнике. И данный вопрос, а также практическое применение этой великой истины, будет предметом обсуждения большей части данного произведения. Все мы нуждаемся в сострадательном первосвященнике, ибо у всех у нас есть проблемы, все мы нуждаемся в помощи, и все мы имеем свои изъяны. Иов доносит до нас слова своего стенания в 33 стихе 9 главы своей книги. «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Иов желал, чтобы существовал посредник или священник, который бы стоял между ним и Богом, который бы взял его за руку, а другую руку вложил в руку самого Бога и таким образом соединил их. Христос является нашим посредником, то есть священником, через которого каждый верующий имеет личный доступ к Богу. Но позвольте мне сразу же сказать, что Господь Иисус Христос не являлся священником, будучи на этой земле. Единственный раз, когда Писание упоминает, что Спаситель приносит какое-то пожертвование или приношение, это был случай, когда Иисус велел Симону Петру поймать рыбу и вынуть у нее изо рта монету, чтобы заплатить необходимую подать, от которой были освобождены священники. Я полагаю, что он сделал это, чтобы ясно показать, что, будучи на этой земле, он не является священником.
Чтобы быть священником, человек должен был происходить из рода Аарона и колена Левия. Но сам Господь Иисус принадлежал к колену Иуды. Он принадлежал не к роду священников, но к царскому роду. А когда он находился на этой земле, он пришел как пророк, говоривший от лица Бога. Однако он возвратился на небеса как священник, чтобы представлять нас перед Богом. Он стал священником только тогда, когда вознесся на небеса. Он умер здесь, чтобы спасти нас, и он живет в небесах, чтобы поддерживать наше спасение. Совершенно справедливо утверждать, что когда Спаситель находился здесь, он принес себя на кресте в качестве жертвоприношения, и что это являлось функцией священников. Но чтобы стать священником и представлять нас с вами, ему пришлось ждать своего возвращения на небеса. Вообще служение Христа носило тройственный характер. Христос исполняет три служения, а именно служение пророка, служение священника и служение царя. Он является окончательным словом Бога к человечеству. Бог сказал, что все, что Он желает сказать нам, заключено во Христе. Как пророк, Господь пророчествовал около 20 столетий тому назад, а сейчас Он является Словом Бога, и однажды, в будущем, Он станет царем. Но в настоящий момент Он является нашим великим первосвященником, и мы имеем доступ к Нему. Он великий первосвященник. В нем сочетаются все три этих служения, и все это обсуждается на страницах послания к евреям. Но здесь Христос предстает нам как наш первосвященник. Прочтем стихи 14 и 15. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Автор убеждает читателей твердо держаться своего исповедания. Заметьте, что автор не говорит «будем твердо держаться спасения нашего». Он говорит здесь вовсе не о нашем спасении, но о нашем свидетельстве, о нашей жизни здесь. Автор говорит о нашей жизни для Христа. Христос умер в этом мире, чтобы спасти нас, и Он живет в небесах, чтобы сохранять наше спасение, а также чтобы помочь нам иметь доброе свидетельство. Некоторые люди говорят, что им не удается жить христианской жизнью. Что ж, у меня есть новость для вас. Вы действительно не можете жить христианской жизнью, и Бог никогда не просил вас жить такой жизнью. Я чрезвычайно благодарен Ему за то, что Он не требует от меня ничего подобного, потому что я пробовал всю жизнь жить такой жизнью и потерпел поражение. Я не в состоянии сделать этого своими собственными силами. Однако Он просит меня и вас позволить Ему прожить такую жизнь через нас. Он живет там, на небесах, для того, чтобы мы с вами могли держаться своего исповедания, то есть своего свидетельства здесь, в этом мире. Когда мы доберемся до 11 главы, мы увидим длинный список героев веры. Мы увидим примеры того, что вера совершала в жизни людей во все века. Все люди, которые перечислены в 11 главе данного послания, имели доброе свидетельство. Они имели доброе свидетельство посредством веры, ибо они жили по вере. И в этой жизни, по вере, нам с вами может помочь наш Господь, ибо Он понимает нас, будучи искушен во всем, кроме греха. Христос подвергался искушениям, но при этом избегал греха, то есть Он был испытан, так и не поддавшись искушению и греху. Во время испытания Иисуса в пустыне Он не мог поддаться искушению и согрешить, потому что Он являлся и Богом, и человеком.
Но при этом ноша его испытаний была для него значительно тяжелее, чем для нас. Он мог сказать своим ученикам: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Сатана всегда находит что-то во мне и в вас, однако сатана не мог ничего найти в Господе Иисусе. Позвольте мне привести вам на этот счет следующую иллюстрацию. Представьте себе дерево, которое гнется под натиском сильного ветра. Это дерево может выдержать только определенную нагрузку, а дальше оно ломается и падает на землю. Однако, как только ствол дерева ломается, нагрузка сразу же снимается. Именно так это происходит с нами. Мы поддаемся внешнему давлению, и в этот же самый момент давление ослабевает. Но наш Господь никогда не поддавался, а потому Он находился под таким гнетом, который нам с вами никогда не доводилось испытывать». Точно так же на каждом товарном вагоне написан максимальный вес, который этот вагон может выдержать. А если превысить этот предел, вагон разламывается или прогибается посередине. Он попросту поддается весу, будучи не в силах выдержать его. То же самое происходит и с нами. Мы можем выдерживать только определенную нагрузку, и не более того. Поэтому надо понять, что тяжесть искушений, которые испытывал Спаситель, выходит за рамки возможности нашего воображения, ибо Он был испытан, так и не согрешив. Но все-таки Он был испытан, а поэтому Он знает, что именно чувствуем и переживаем мы с вами. Друзья мои, у нас есть первосвященник, который понимает и сострадает, который прошел все то, что мы проходим каждый день, и гнемся, и ломаемся, но который выстоял и теперь может дать нам поддержку, чтобы мы могли устоять в испытаниях. Давайте доверяться Ему во всем. На этом я хочу закончить наше сегодняшнее изучение и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Скажи нам, когда это будет? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Проза.
3: Простая труженица. Я знал ее много лет. Елена Михайловна принадлежала к поколению людей, переживших голод, холод, клевету, издевательства и преследования. В этот список можно добавить и болезни, как печальное следствие столь нелегкого жизненного пути.
4: В раннем детстве смерть забрала мою маму. Я была младшим ребенком из 3 детей, и отец, оставив старших в деревне, отправился вместе со мной в Варшаву, чтобы начать новую жизнь. Со временем он нашел другую женщину, а меня, которая немного подросла, сдал, как сдают багаж, каким-то людям, нуждающимся в служанке.
3: С тех пор она больше никогда не видела родного отца. А потом грянула Вторая мировая, унесшая почти 6 лет ее цветущей молодой жизни. Начались хождения по мукам. 3 концентрационных лагеря в 3 европейских странах стали следующими вехами ее жизненного пути. Скотское жестокое обращение с людьми, насмешки и оскорбления, побои и голодная смерть – все эти ужасы были суровыми фактами ее безрадостного, полуголодного, но не бессмысленного существования. В часы тяжелого физического труда она подкреплялась скудной духовной пищей, сохранившейся с довоенных лет.
4: Я научилась молиться своими словами, подбадривая ослабевших духом, напевая духовные гимны, чтобы их не забыть. Когда чувство голода становилось нестерпимым, я молилась и обещала Богу, что если Он сохранит мне жизнь, я не дам пропасть никакому продукту, который Бог мне впоследствии даст.
3: И это обещание она сохранила до конца своей жизни. Весной 1945 года заключенным в лагере поступила команда оставить все работы и срочно явиться на построение. Послушно они построились в колонну и под конвоем эсэсовцев спешно покинули территорию лагеря. Никто не знал, куда их ведут и зачем. Некоторое время спустя в колонне прокатился слух, что их куда-то ведут, чтобы с ними покончить. Обессиленные от голода, изможденные от длительного перехода, люди из последних сил шли, подгоняемые эсэсовцами. Некоторые падали, как подкошенные, не в силах подняться, но эсэсовцы строго запрещали поднимать замордованных бедолаг. Всякий, кто пытался помочь, получал пулю, а доходягу бросали на мучительную смерть. С боеприпасами дела обстояли, по-видимому, плохо, так как конвоиры берегли патроны. Доносившиеся издалека звуки взрывов неумолимо приближались, и люди с надеждой смотрели в том направлении. Через какое-то время каратели, спасая свою жизнь, оставили колонну, которую от верной смерти спасли наступавшие войска союзников.
4: Я оказалась в зоне союзников, которые во избежание перегрузки пищеварительной системы кормили нас поначалу скудно, но постепенно рацион питания увеличивался. Когда люди окрепли, нас стали направлять на работы в разные страны Европы и мира. Таким образом, я оказалась в небольшом городке на севере Великобритании, где 3 года спустя вышла замуж за донского казака. Через год родился 1-й сын, а спустя какое-то время – 2-й. Несколько лет я работала ткачихой, пока не получила производственную травму. Жили мы бедно, питались субпродуктами, а в церковь ездили автобусами в другие города, порой в католическую, но чаще в православную.
3: Так продолжалось, пока не нашел их польский проповедник, побывавший в советском плену. Проделав окольный путь через Иран и Ближний Восток, он прибыл в Великобританию, обогнув европейский континент по Средиземному морю. Владея польским и русским, он оказался евангельским христианином, в чем была немалая заслуга Владимира Марцинковского, чьи собрания он, проживая некоторое время в Палестине, посещал. Проповедник, как и Елена Михайловна, молился своими словами, и она уговорила мужа посещать его собрание в другом городе.
4: «Дома у нас не было телевизора, но был радиоприемник, благодаря чему мы слушали проповеди Ярла Пести, долетавшие до нас из Кита, столицы Эквадора. Иногда по моей просьбе супруг писал ему письма, и Ярл Николаевич высылал нам то Библию, то грампластинки с записью своих проповедей. Эти драгоценные подарки были семейными реликвиями».
3: Супруг Елены Михайловны, переживший голод 1932 и 1933 года, был больным человеком, мечтавшим о возвращении на родину. Она отчаянно уговаривала его выбросить эту мысль из головы, но упрямый казак оставался непреклонным. Такое решение созрело в связи с тем, что однажды, включив радиоприемник, чтобы услышать очередную проповедь из Кита, он услышал голос из Москвы, зовущий не к Иисусу Христу, а в самую передовую страну мира, в необозримый социалистический лагерь. Это было радиовещание Всемирной службы Московского радио, и велось оно целенаправленно для русских эмигрантов, проживавших за рубежом. Оказалось, что Сталина уже нет, что Родина всех прощает, что нет другой такой страны на свете, где так вольно дышит человек.
4: «Я сдалась только тогда, когда муж напомнил мне слова из Библии: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем».
3: В Советский Союз они прибыли на пароходе. На ленинградской таможне восторженные чувства мужа-репатрианта сменились шокирующим отрезвлением. Елена Михайловна, пересекавшая границы только под нацистским конвоем, мало понимала из того, что говорилось. Неловкое смущение наступило, когда объяснили, какие вещи запрещены к ввозу в Советский Союз. Когда же таможенники приступили к конфискации этих вещей, стало беспощадно ясно, какую непростительную оплошность совершил ее доверчивый муж. Он покорно открыл тяжелый чемодан, набитый библиями и грампластинками, и молчаливо смотрел, как таможенник деловито изымал все его содержимое.
4: «Я, понимая, что ничего не остается, неожиданно набросилась на таможенника и мужественно потребовала вернуть одну из Библий. Опешив от подобной дерзости, он огляделся и спросил: „Какую?“ И я указала на Библию с младенческой фотографией одного из сыновей на внутренней стороне обложки. Хотя это была маленькая Библия на польском языке, но и такую по долгу службы он был не вправе возвращать».
3: Таким образом, физически слабая, беззащитная женщина одержала свою первую духовную победу над, казалось бы, неприступным бастионом атеизма. Из Ленинграда она уехала на малую родину мужа. Это был небольшой железнодорожный поселок с узловой станцией, откуда поезда расходились в разных направлениях. Семью поселили в бараке, где она надолго столкнулась с трудным послевоенным бытом. В их единственной комнате не было ни воды, ни туалета, и жители всех бараков ходили к водопроводной колонке и выгребной яме. Чтобы купить такой необходимый продукт, как молоко, она занимала очередь к местному магазину в 5 часов утра. Когда магазин открывался в 7, очередь уже тянулась по улице длинным унизительным шлейфом. В очереди она евангелизировала этих несчастных людей, не знавших Бога. Говорила о том, что если бы народ не отвернулся от него, страна была бы другой и не было бы этих очередей. Нужна была отчаянная смелость, чтобы так поступать в годы советской власти. Иные не выдерживали подобного просвещения, нанося ей горькие и беспощадные обиды. Не раз она возвращалась домой, скрывая горючие слезы. Особенно было больно, когда обидчиком был мужчина. Но на таких невиновных в том, что не знали Бога, она не держала обиды и великодушно прощала.
4: «Однажды один из сыновей купил мне радиоприемник, чтобы утолить мой духовный голод. Качество звучания на коротких волнах было далеко не лучшим, но задорный голос Ярла Николаевича Пести все же пробивался до нашего незабытого Богом поселка, и живое евангельское слово снова согревало мое сердце. Однако этого было мало. Мне страстно захотелось Библию, так как вырванное у таможенника польское издание было с мелким шрифтом. Я вспомнила, что из британского города, где мы с мужем прежде жили, годом ранее выехал наш неверующий общий знакомый. Он был земляком моего мужа, и мы подарили ему русскую Библию с крупным шрифтом. Оказалось, Библию ему удалось провести, да и жил он неподалеку, в районном центре. Я попросила одного из сыновей отправиться к этому человеку и попросить его дать мне Библию на время для чтения. Поскольку он ее не читал, то охотно это сделал, но счел необходимым предупредить. «Пусть мать твоя читает, только сам гляди и не увлекайся». Нет слов, чтобы описать великую радость мою, когда я получила Библию. Я целовала эту драгоценную книгу и, устремив к небу глаза, благоговейно благодарила Бога. Когда сын передал мне сказанные ему слова, я не без сомнения спросила, он действительно так сказал? Получив утвердительный ответ, я задумалась, затем решительно произнесла, он ее не получит.
3: С тех пор книга на ее столе не закрывалась. Елена Михайловна читала ее и тем, кто к ней приходил, ведь это была единственная Библия в поселке. Другим тоже хотелось ее почитать. И однажды она попросила старшего сына написать письмо в Соединенные Штаты с просьбой выслать ей Библию. Он упорно отказывался, понимая, что письмо дальше цензора не пойдет. Однако она настояла на своем, заявив, что помолится, и Господь все устроит. Ждала она долго и терпеливо, и в один из дней кто-то позвонил в дверь. За дверью стоял незнакомый человек. Он объяснил, что владелец Библии требует ее обратно. Она заявила незнакомцу, что еще ее не прочла. На самом деле, так скорее всего и было. Некоторое время спустя до нее дошло известие о том, что тот их знакомый ушел из жизни. Полученная обратно Библия не спасла бы его. Спасло бы только сокрушенное сердце и искреннее покаяние. А вскоре пришла и долгожданная новая Библия, как небесный ответ на молитву веры. Старой Библией она с радостью поделилась с другим человеком, чем очень его осчастливила. Прошло еще немного лет, и измученный болезнями супруг заметно сдал. Слег сперва с инфарктом, а потом с инсультом. Она непрестанно молилась, не уставая удивляться тому, сколько сил давал ей Господь, когда она перенесла тяжелую операцию, как скоро восстановился после инфаркта ее супруг и как в 80 лет выкарабкался после первого инсульта. Но главное испытание было впереди. 5 лет спустя у мужа случился второй инсульт. Никто не давал никакой надежды. Даже в больницу отказались везти. Елена Михайловна кормила его из ложки, переворачивала, меняла простыни, стирала, гладила. Сыновья давно разъехались, жили своей жизнью, но она не без помощи Божьей еще справлялась. Ослабевшая телом, Елена Михайловна сохраняла завидное духовное здоровье. В спортивном зале Божьих истин она укрепляла духовные мышцы, чтобы успешно применить их в нужное время и в нужном месте. И вот, когда стала невмоготу, она в отчаянном дерзновенном усилии с неистребимой верой взмолилась к единственному источнику сил, оставившему ей непереходящее обещание. «Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит». Едва она произнесла «Аминь», заскрипели пружины кровати, и муж, уже дышавший на ладан, оптимистично приподнялся на локтях. Молниеносный ответ милосердного Бога она не забывала до последней минуты жизни. Это было незабываемое время. В стране шла перестройка. Умолкли глушилки, открывались церкви, по российскому радио звучало Слово Божье. Из дальних мест прибыли сыновья, привезли носилки, донесли старика до вокзала, и Елена Михайловна вместе с мужем переехала к старшему сыну в Москву.
4: Как было удивительно услышать по радио знакомый голос Ярла Пести. Его горячие проповеди, прежде звучавшие на коротких волнах, то ослабевая, то усиливаясь, теперь звучали стабильно, качественно и громко. Супругу моему стало лучше, он начал ходить, но, получив воспаление легких, попал в больницу. Несколько дней спустя его привезли домой, и он впал в кому 4-й степени, из которой уже не выходит. В один из последующих дней кто-то позвонил в дверь. За порогом стоял Ярл Пести, а рядом сын его Дуайт. Первым делом Ярл Николаевич направился в спальню и, встав на колени, начал молиться. Голос, звучавший когда-то из далекого Кита, теперь звучал у нас дома. Несмотря на занятость, этот известный проповедник, как истинный христианин, явился в дом, где была беда.
3: еще один штрих из жизни Елены Михайловны. Она пила только черный грузинский чай, а то, что есть зеленый, знала лишь понаслышке. Однажды сын бросил в электрический чайник зеленую таблетку для снятия накипи и отлучился. Вернувшись на кухню, он заметил, что вода едва покрывала нагревательный элемент. «Мама, зачем ты воду слила из чайника?» Она не понимала, что он имеет в виду. Выяснилось, что сама того не зная, она выпила целую кружку горячего зеленого чая. О таких людях Писание говорит: «И если что смертоносное выпьют, не повредит им». Рано осиротевшая, она либо не знала, либо не помнила точной даты своего рождения. Кто-то научил ее когда-то читать по-польски, а по-русски она научилась сама. Ее столько раз оскорбляли за свидетельство о Христе, крутили пальцем у виска, но она смиренно все сносила, являя благоволящую любовь и бесконечное терпение. Напоследок остается отметить, что эта простая христианская труженица привела к нему и меня. Она была моей мамой. Александр Сибелев.
2: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
3: Где находились ученики и Иисус, когда они спросили своего учителя: «Какой признак твоего пришествия и кончины века?»
5: На Елеонской горе.
3: Каким словом заканчивается стих? «Претерпевший же до конца»?
5: Спасется.
3: Кто восстанет перед кончиной века, по словам Иисуса, чтобы прельстить даже и избранных?
5: Лжехристы и лжепророки.
3: О ком сказано, что он исполнится Духа Святого еще от чрева матери своей?
5: Об Иоанне Крестителе.
3: 15. Какую поговорку употребил Иисус, отвечая на вопрос фарисеев о последнем времени?
5: Где труп, там соберутся орлы.
3: Кто был ненадолго умолен перед ангелами?
5: Иисус.
3: Каково значение имени Мельхиседек?
5: Царь правды.
3: О ком сказано, что он верою и по смерти говорит еще?
5: Об Авеле.
3: Что из показанного в видении апостолу Иоанну, бывшему на острове Патмос, заставило его плакать?
5: Что не нашлось никого достойного раскрыть и читать книгу.
3: Один должен был съесть свиток, другой книжку, которые

0: он Фимиам, и благовонный дым молитвою смиренной, молитвой праведных, вознесся к небесам. Тогда кадильницу с горящими углями, десницей гневную на землю он поверг, и в тучах молнии блеснули, день померк, и преисподняя откликнулась громами. Семь ангелов, полны угрозы величавой, взмахнули крыльями, и первый затрубил. И пал на землю град, огонь и дождь кровавый, и третью часть лесов дотла испепелил. Под звук второй трубы расплавленная глыба была низринута в морскую глубину. Вскипела треть пучин, и в них задохлась рыба, и кровь, густая кровь, окрасила волну. И третий затрубил. И с грохотом скатилась на царственный Евфрат огромная звезда, и в горькую полынь внезапно превратилась в колодцах и ключах студеная вода. Четвертый затрубил. И в воздухе погасла треть солнечных лучей и треть небесных тел. Как над потухшими светильнями без масла, над ними едкий дым клубился и чернел. Откинув голову с огнем в орлином взоре, блестящий херувим над миром пролетел и страшным голосом воскликнул: «Горе! Горе!» И пятый затрубил. И слышал я над бездной, как шум от колесниц, несущихся на бой, то в небе саранча, гремя броней железной и крыльями треща, надвинулась грозой. Вождем ее полков был мрачный Абадонна. Дома, сады, поля и даже гладь морей она покрыла все, и жалом скорпиона высасывала кровь и мозг живых людей. И затрубил шестой. И без числа, без меры, когорты всадников слетаются толпой в одеждах из огня, из пурпура и серы, на скачущих конях с львиной головой. Как в кузнице меха их бедра раздувались, клубился белый дым из пышущих ноздрей, где смерч их пролетел. Там молча расстилались кладбища с грудами обугленных костей. Седьмой вознес трубу. Он ждал на меч склоненный, он в солнце был одет и в радуге стоял, и две его ноги — две огненных колонны, одной моря, другой он земли подпирал, и книгу развернув, предстал он в грозной силе, как шум от многих вод, как рев степного льва, звучали ангела могучие слова, и тысячи громов в ответ проговорили. Тогда мне голос был: «Я — Альфа и Омега, начало и конец, я в мир гряду, аминь. Гряди, о Господи, как воск, как хлопья снега, растает пред Тобой гранит немых твердынь, как женщина в родах, природа среди пыток, в последний час полна смертельную тоской, и небо свернуто в один огромный свиток, и звезды падают, как осенью избыток плодов, роняемых оливою густой». Дмитрий Мережковский.
1: Вера и жизнь. Наше интервью.
2: О готовности к встрече. В истории церкви проповедь о скором возвращении Христа всегда помогала христианам переживать самые сложные времена. Как эта истина помогает верующим сегодня?
0: Действительно, во все времена истина о скором возвращении Христа помогла христианам стоять в вере, трудиться и радоваться в самых сложных обстоятельствах. Так было во времена апостолов, так было и в последующие века. Несомненно, эта истина помогает помнить о том, что мы странники и пришельцы на земле, что скоро придет наш Господь Иисус Христос и возьмет нас к себе в небесные обители. Это является одной из самых ободряющих и утешающих истин. Войны и пандемии, природные катаклизмы – все это свидетельство близкого пришествия Господа, который сказал: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Истина о скором возвращении Христа помогает правильно расставить.

0: выстраивать приоритеты, не привязываться к временному, нести Евангелие и готовиться к встрече с Господом.
1: Александр Павлович, вы выросли в христианской церкви и хорошо знаете ее историю. Скажите, чем отличается ожидание христианами возвращения Христа, скажем, лет 40 назад и сейчас?
0: Мне кажется, что в прошлые годы христиане действительно ожидали второго пришествия Христа. На богослужениях звучали проповеди об этом. Верующие понимали, что в любой момент они могут встретиться с Господом. Сегодня же складывается мнение, что о возвращении Христа говорят, но на самом деле многие христиане серьезно об этом не думают. И если ожидают, то не сегодня, не сейчас. Рассказывают, что на одном из богослужений за океаном верующие, переселившиеся туда из постсоветских стран, в ответ на проповедь о необходимости готовиться к пришествию Христа, заявили: «Что вы нам все говорите о втором пришествии? Мы только приехали в эту благополучную страну. Дайте нам пожить хоть немного». Возможно, в прошлые времена преследования за веру побуждали каждого верующего помнить: «Я здесь не свой, страна чужая, и на земле все чуждо мне». Но сегодня, когда нет таких гонений, когда появилась возможность материального благополучия, многие действительно стали больше думать о земном, нежели о небесном.
1: Выходит, чтобы думать о небесном, обязательно нужны гонения и войны?
0: Не обязательно. Настоящий христианин будет стремиться к небесному и во времена благополучия, а человек плотский и в период войны будет более заботиться о своем имуществе, нежели о душе. Но дело в том, что гонения и войны часто раскрывают сущность человека, показывают его действительные приоритеты.
1: Быть христианином в 21 веке легче, чем в прошлом, или сложнее?
0: Во все времена были свои трудности. Каждое поколение христиан вело свою духовную войну, свою борьбу за веру. Быть христианином было нелегко и во времена Нейрона, и в период богоборческого Советского Союза. Но в какой-то степени быть христианином стало сложнее. Почему? Наступило время особенного распространения беззакония и нечестия. Грех уже не прячется, а выставляется на показ. Даже само понятие греха становится расплывчатым. Его называют слабостью, болезнью, которая требует только сочувствия, но не покаяния. Кроме того, не стало явного разделения на верующих и неверующих, на белое и черное. Многие люди сегодня называют себя верующими, но в евангельском смысле ими не являются. Беззаконие, которое распространяется в обществе, начинает в какой-то степени проникать и в церковную жизнь. Нужно признать, что церковь не избавлена от процессов, происходящих в обществе. Она либо влияет на них, либо оказывается под их влиянием. В этих обстоятельствах некоторые церкви, не имея духовной силы противостоять мирскому влиянию, начинают идти по пути легкого, популярного христианства, и верующий человек, благоговеющий перед Богом, чувствует себя одиноким в подобной церковной атмосфере. Таким образом, вера сегодня из церковного сообщества переходит в личное упование.
1: На протяжении своей истории церковь сталкивалась с множеством заблуждений. Как вы думаете, какое самое распространенное заблуждение о втором пришествии Христа сегодня?
0: По поводу истины о втором пришествии Христа существует два противоречивых заблуждения. Одно заблуждение выражается словами «не скоро придет Господин мой». Такое заблуждение позволяет не задумываться о скорой встрече с Господом, не готовиться к ней. Другое заблуждение заключается в том, что каждое событие, каждая война, каждая катастрофа воспринимаются как свидетельство того, что завтра придет Христос. Это тоже неправильно. Когда ученики Христа приближались к Иерусалиму, они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. Но на самом деле их учители ожидали страдания и смерти на кресте. Попытка привязать к каждому событию второе пришествие Христа является произвольной, способствует появлению различных ложных пророчеств и в конечном итоге расхолаживает и обескураживает верующих.
1: как историк. Вы, вероятно, лучше других можете описать, с какими искушениями христиане столкнутся в ближайшем будущем.
0: Все христиане во все времена сталкивались с искушениями отступить от истины ради собственного благополучия, пойти на компромисс с плотью и грехом. Если говорить об особых искушениях последнего времени, то это распространение беззакония, в частности, распространение ЛГБТ, которое все более заполняет собой общественную жизнь, информационное пространство, а также проникает и в церкви. Как известно, это нечестие всегда было признаком конца. Так было с Содомом и Гоморой, так было и с Римской империей. Кроме того, есть искушение легкого христианства, когда говорят о своей вере, но живут мирской жизнью, когда теряется страх Божий и благоговение перед Богом, и христианство превращается в поверхностную религиозность.
1: Есть ли какое-то противоядие для тех, кто не хочет быть поверхностным?
0: Прежде всего, это осознание того, что с моей христианской жизнью что-то не так. Если я начинаю понимать, что на самом деле не имею личного общения с Богом, не слышу Его голос, не имею силы для свидетельства о Христе и для борьбы с грехом, не могу любить своих ближних, полон эгоизма и себелюбия, то нужно искренне и сердечно покаяться перед Богом. Следующий шаг – полная отдача себя, своей жизни в руки Господа. Искреннее, полное посвящение себя Богу. Жизнь в полном послушании и доверии Ему. Тогда Дух Святой начнет могущественно действовать, и мы станем такими, что Господь сможет употреблять нас для Своего дела. Следует сказать, что многие христиане пошли этим путем. Когда они признали свою нищету, когда было сокрушено их самолюбивое «я», они стали достойными орудиями или сосудами в руках Божьих. Я искренне советую делать такие остановки в пути, чтобы испытать и исследовать самих себя, чтобы не оказаться поверхностными христианами, но быть благословенными чадами Божьими.
1: Чем дольше живу, тем больше вопросов у меня к Богу. А какой первый вопрос вы зададите Господу, когда Он вернется?
0: Какой вопрос я задам Господу, когда Он вернется? Наверное, я сначала послушаю, что Он скажет мне. И как здорово было бы услышать от Него: «Хорошо, добрый и верный раб». Но если бы у меня появилась возможность что-то спросить у Господа, то я, наверное, спросил бы: «Господи, как это получилось, что Ты полюбил меня и нашел меня в этом мире?»
1: Спасибо за беседу, Александр Павлович. Беседу с Александром Нагерняком вел Вячеслав Воронин.
2: Вера и жизнь. Свидетельство.
1: Благословение. Благодарю Бога, что родилась в христианской семье. Мой папа был евангельской веры, мама – православной. В 1942 году папу забрали в тюрьму за веру в Бога. Его мама, моя бабушка, много молилась за него. Она тоже была верующей. В тюрьме было много разных испытаний, но папа молился непрестанно, и Бог хранил его и нас. Бог вернул его домой. Часто дома собирались соседи, любили слушать, как папа переносил испытания и проповедовал в тюрьме. Однажды кто-то из соседей сказал, что видел на месяце две головы, когда зашло солнце. Это подтолкнуло меня пойти и посмотреть на небо. Вдруг на небе я увидела надпись золотыми буквами: «Молитесь Богу, ибо наступит день суда Его». Мне было тогда лет 13. Я стала стучать в окно, но родители меня не слышали. Зашла в дом и позвала их посмотреть на надпись. Но когда они вышли, все скрылось, и мне никто не поверил. Я очень расстроилась. После этого случая я задумалась над тем, что есть живой Бог, и стала иногда ходить с папой на служение. Сейчас очень жалею, что не пришла к Богу в молодости. Позже вышла замуж родила двух дочерей. Когда младший был годик, я отдала ее в детские ясли. Там у нее случилось воспаление ушек. В больницу я лечь не согласилась. К нам приходила медсестра 3 раза в день делать уколы. Несколько дней никак не удавалось сбить температуру, и мы со старшей дочерью встали на колени. Ей уже было 4 годика. Я стала молиться. Когда открыла глаза, то увидела 2 ангелов неописуемой красоты. Это было всего лишь мгновение, но после этого моя дочь выздоровела. Слава Богу! Когда в очередной раз пришла медсестра делать укол, я отказалась, дав расписку. Сказала, что доверяю Богу. Он показал мне свою славу через исцеление дочери. Прошло время. У младшей дочери заболел сын, и его хотели положить в больницу. Но незадолго до этого дочь написала вопрос в редакцию журнала «Вера и жизнь». Редактор попросил Аллу Адамовну разыскать мою дочь и пригласить ее в церковь. Именно в тот день, когда врач написала направление в больницу, позвонила Алла Адамовна. Это было в ноябре 1993 года. Мы пришли с дочерью в церковь и покаялись. В церкви молились за нужды, и мы просили Бога за исцеление малыша. Когда пришли домой, мой внук был здоров. Слава Богу! Так мы начали ходить в церковь, духовно расти, познавать Слово Божье. Вскоре я приняла крещение. Благодарю Господа Бога, что Он меня нашел. За Его чудные дела, за жизнь и любовь, за милость и заботу. Всегда благодарю Бога за все. Ему честь и слава, и хвала. Аминь. Всех приходящих ко мне в гости я провожаю благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Вера Мазуренко.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
0: Почему Бог одних наказывает, а других милует? Бог знает то, чего не знаем мы, и Он всегда сочетает суд и милость. Если сопоставить некоторые случаи, описанные в Библии, которые произошли с разными людьми в разное время, то при чисто внешней оценке можно прийти к выводу о невинности одного человека и вине другого. Но Бог почему-то наказывал первого, на наш взгляд, даже слишком сурово, а второго оправдывал. Невольно возникает вопрос: почему? И это не праздный интерес, ведь мы можем сами оказаться в подобных ситуациях. В качестве примера возьмем действия 2 людей. Давид употребил в пищу священный хлеб и остался безнаказанным, а Оза, дотронувшийся до ковчега Божьего, был поражен за свое дерзновение смертью. Если посмотреть со стороны на обстоятельства, сопутствующие обоим случаям, то покажется, что Давид с Озой должны в наказании поменяться местами. Поступки Давида в тот период жизни далеки от примера для подражания. Давид был в бегах и на нелегальном положении, когда вошел к священнику Ахимелеху с просьбой о пище. Поэтому на вопросы священника он ответил ложью, в том числе и на вопрос, почему он без оружия. А взяв хлебопредложения, которые никто, кроме священников, не имел права есть, удалился в город царя Гефесского, где прикинулся сумасшедшим, чертя на дверях и пуская слюну по бороде. Другое дело Оза. В тот день он вместе с братом Ахио вел новую колесницу, на которой торжественно в сопровождении царя Давида и народа перевозили ковчег Божий. И вот, когда в одном месте волны наклонили ковчег, и он угрожающе закачался, Оза, желая придержать, протянул руку и притронулся к нему. И тут же был поражен. Царь Давид опечалился об Озе и устрашился Бога, да так сильно, что отказался вести ковчег в Иерусалим. Если бы я был присяжным в суде, где рассматривались оба дела, то проголосовал бы за оправдание Озы и наказание, пусть и не смертью, Давида. Но так бы случилось, если б я не знал приговора Божьего. А так, зная, что сердцеведец Бог справедлив, нелицеприятен и не поступает как человек под настроение, я соглашаюсь с его решением, даже не понимая его. Чтобы понять, нужно знать сердце, мотивы, внутреннее состояние и Давида, и Озы, и то, что ожидает их впереди. То, что закрыто для нас, обнажено перед Богом. Еще два случая, но уже из Нового Завета. Первый говорит о грехе супружеской пары, который был немедленно наказан. Некоторый же муж по имени Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен. И великий страх объял всех, слышавших это. Такая же участь постигла и подошедшую позже Сапфиру. Второй случай говорит о грехе, проникшем в церковь и процветавшем там. «Есть верный слух, что у вас появился блуд, и притом такой блуд, какого не слышно даже у язычников, что некто имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Странное дело. Муж с женой умерли за небольшую денежную махинацию, за обман. А некий христианин, обогнавший по разврату даже язычников, мастеров в таком деле, жив-здоров, как и его сожительница. В первом случае все, ставшие свидетелями происшествия, весьма убоялись. Во втором – коринфяне сквозь пальцы смотрели на развратника. Более того, они даже возгордились – ни стыда, ни страха, ни раскаяния. Но не стоит выводить из этих случаев какие-то закономерности. Опыт первоапостольской церкви уникален и неповторим. И первый случай особо подтверждает это. В тот момент церковь только зарождалась, была в младенческом состоянии. И для ее защиты, впрочем, как и для быстрого взросления, было необходимо и обилие чудес, действенных и о многом в еврейской среде говорящих, и сохранение святости, чтобы проникнувший в церковную среду грех не уничтожил молодой побег веры. В истории евреев Бог всегда действовал с помощью чудес и знамений, и о Мессии они знали, что Он, когда придет, будет засвидетельствован ими. Но, как мы видим из истории церкви, постепенно чудеса и знамения перестают играть указывающую, направляющую и доказывающую роль. Не они предшествуют вере, как написано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Но вера предшествует чудесам. Без веры невозможно ни угодить Богу, ни спастись. Без чудес же все это возможно, ведь Иоанн Креститель, самый великий человек по свидетельству Христа, не совершил ни одного чуда. Поэтому не нужно искать в библейских примерах понятной для нас логики, которая послужила бы оправданием для нас и осуждением для других. Все эти истории – уроки для нас, уроки Божьей святости и любви, справедливости и милости. Они не дают нам права на беззаботность и самоуверенность, они поощряют нас к серьезности и ответственности перед Богом. Оба новозаветных случая поучительны. Если бы на все согрешения Бог включал долготерпение, как это было в Коринфе, то человек вообще потерял бы всякий страх. А если бы каждый христианин, и тем более новообращенный, после согрешения падал мертвый, то человечество давно бы вымерло. Но благой Бог долготерпелив и многомилостив. Он ждет и милует человека. Блудник из Коринфа – подтверждение этому. Примеры из Библии будто вводят человека в состояние неведения. Он не знает, что его ждет в каждом отдельном случае. Но существование обеих вероятностей – или умереть после согрешения, или, получив еще один шанс для покаяния, остаться жить – заставляют человека пребывать в страхе и не играть в лотерею с Богом. Анания и Сапфира солгали не людям, но Духу Святому. Грешник, притворяясь перед людьми, забывает о стоящем за всем Боге. Это роковая забывчивость и смертельная ошибка. Произошедшее с этой парой здесь, на земле, является прообразом того, что ожидает людей, лгущих Святому Духу в вечности. Не дай Бог оказаться на их месте. Не думай много о том, почему Бог одних наказывает, а других милует. Он знает то, чего не знаем мы, и Он всегда сочетает суд и милость. Не играй с Богом. Он знает тебя такого, как ты есть. Если ты слышишь эти слова, значит, Его милость пока продлевается. Не злоупотребляй ею. Виктор Манжул.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

0: В Германии 6 часов.
1: Иисус призывает не праведников, а грешников к покаянию. Церковь Христа – это собрание не безгрешных, а прощенных людей. В нее приходят те,

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Возвратитесь, дети! Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. Книга пророка Иеремии, 3 глава, 22 стих. Одной деревенской девушке захотелось в город. Несмотря на слезы и просьбы своей престарелой матери не покидать ее, она все же уехала из деревни. Неопытная, неподготовленная к соблазнам и искушениям большого города, она скоро пала и затем опускалась все ниже и ниже. Наконец она разочаровалась в прелестях городской жизни. Мать же, старушка, непрестанно молилась о ней. И вот дочь решила вернуться домой. Полная стыда и страха, она приехала в свою деревню ночью. Дрожа от волнения, подошла к дверям родного дома. Двери оказались открытыми. Мать, пробудившись и увидев дочь, бросилась ей на шею, с радостными слезами обнимая и целуя ее. «Мама», — сказала дочь, немного успокоившись, — «почему ты не закрыла дверь? Ведь ночь опасна». «О, дочь моя, с тех пор, как ты ушла, я никогда не закрывала дверь, чтобы ты, возвратившись, могла свободно войти в дом. Я держала двери открытыми для тебя». Точно так поступает и Господь. С тех пор, как ушел от Него человек, дверь остается открытой. И Он зовет людей к себе. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 по 30 стихи. Иисус Христос обращается с великим призывом ко всему человечеству. Он указывает труждающимся, обремененным, имеющим бремя и тяготы людям, к силе для нанесения всех скорбей и трудностей, с радостью и песнью ликования, а также путь к освобождению от великой тяжести, тяжести греха. Надо прийти к Нему такими, какими мы есть, и Он обещает успокоить, то есть дать покой душе и сердцу, и утешить, или мир дать, и радость каждому, кто к Нему придет. Бог говорит: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Книга пророка Исаии, 66 глава, 13 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Вера – это осуществление ожидаемого. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Алёша и Саша были очень рады, что существует чудесная сила, которая может сделать их совершенными. «Давай расскажем Игорю о нашем открытии. У него столько проблем в школе и дома из-за плохих привычек. Эта сила способна помочь и ему», – предложил Алёша. Мальчики застали Игоря дома. Они с воодушевлением рассказали ему о том, какую силу имеет Слово Божье, и пообещали принести Библию, чтобы Игорь мог читать ее каждый день.
2: «Чепуха какая-то! Не нужна мне ваша Библия! Я во все это не верю! Чем вы докажете мне, что это все не выдумки?»
1: Друзья пытались рассказать ему об опытах библейских героев, об исполнении библейских пророчеств, но все было напрасно. Игорь твердил свое «не верю» и вообще попросил не говорить с ним на эту тему. Оксана узнала, что есть что-либо между приемами пищи – очень вредная привычка, из-за которой можно потерять здоровье. Но как отказаться от фруктов, печенья или орешков, если они так привлекают? Вечером, когда вся семья собралась для чтения Евангелия, была прочитана история об искушении Христа в пустыне. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Вошли в сознание девочки слова Иисуса. «Господи!» – молилась Оксана. «Я верю, что это правда. Пусть Слово Твое поможет мне избавиться от вредной привычки кушать не в свое время». Вера девочки сделала возможным это чудо. Каждый раз, когда она хотела взяться за горбушку хлеба, чтобы немного перекусить до ужина, в ее сознании, подобно сигнальной лампочке, загорались слова: «Не хлебом одним будет жить человек». «Слава тебе, Иисус, за твою помощь!» — говорила довольная Оксана и вскоре забыла о своей вредной привычке. Итак, вера — это еще одно средство для нашего очищения.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

женщина Божьего милосердия. Родословие Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 1 глава, 1 стих. Испытывали ли вы когда-нибудь такое удовольствие, как неторопливая прогулка по берегу моря? Собирали ли вы камешки, ракушки, чтобы принести их домой? И если да, то вам, вероятно, даже не приходило в голову подбирать совсем ничем не примечательные, грязные и бесформенные камешки. Если вы занимались этим, то всегда предпочитали подбирать гладкие, блестящие и сверкающие. Но задумывались ли вы над тем, как эти камни становятся такими блестящими и изящными? Они такие привлекательно гладкие потому, что во время штормов они бились друг от друга, ударялись о дно, и в итоге все неровности сгладились, пятна на них стерлись, и их поверхность заблестела. Сегодня, дорогая слушательница, Бог позволяет нам подобрать и унести домой в свое сердце истории четырех замечательных женщин. Они навсегда станут напоминанием о великом Божьем милосердии. Эти женщины были удостоены стать частью рода Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Фомарь открывает эту четверку женщин, удостоенных Божьей благодати. В своем порочном прошлом она совершила обман и прелюбодеяние. Бытие 38. Раав – следующая в списке. Она была блудницей и язычницей, известной в Библии как Раав-блудница. Книга Иисуса Навина, 2 глава. Руфь – третья в этом списке, еще одна язычница, происходившая из развращенного идолопоклонческого племени моавитян. Книга Руфь, 1 глава. Версавия – женщина, совершившая прелюбодеяние с израильским царем Давидом, завершает эту четверку грешниц. Второе царство, 11. Как непривлекательно выглядит эта четверка, если считать, что они вошли в число предков нашего Спасителя. Но Божье Слово ясно учит, что нет праведного ни одного, и что все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3 глава 10 и 23 стихи. А раз все, дорогая верующая слушательница, значит, согрешила и лишена славы и каждая из нас, кто любит Бога. Благодарны ли вы за Божье милосердие, за незаслуженное нами благоволение, изливаемое им на тех из нас, кто любит Его и соблюдает Его заповеди? Прошлое каждого из нас запятнано грехом, но Бог позаботился о прощении наших грехов и нашем искуплении через смерть Христа, Его совершенного безгрешного Сына. Через страдания единственного Божьего Сына мы очистились, подобно камешкам на берегу моря, стали гладкими и блестящими, готовыми к тому, чтобы стать напоминанием о Божьем милосердии. Только благодаря Христу мы стали достойны называться Его сонаследниками. Римлянам 8:17. Конечно же, возблагодарим Его.

0: Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна.
1: В Германии 7 часов.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

Однажды Бог сказал пророку Иеремии: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И Иеремия послушался Господнего повеления. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Книга пророка Иеремии, 18 глава, со 2 по 6 стихи. Тема нашей передачи сегодня – «Гончар и глина». Звучит песня «На твоем столе, мой Господь, я лишь глина».

0: Размял гончар в ладонях клину, отмерил ровно половину и, поработав от души, красивый вылепил кувшин.
1: Так у нас получилось.
0: А через несколько часов другой такой же был готов. Теперь сказал: «Извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться». И пригрозил: «Смотрите мне, пробудьте 2 часа в огне». Один кувшин шагнул в огонь, за печку спрятался другой, а после к сроку втихомолку полез с приятелем на полку. Когда ж налили их водой, то дело кончилось бедой. Один кувшин, что был в печи, стоит спокойно и молчит. А наш хитрец через часок заныл, потек, обмяк в комок. Надежен будет только тот, кто в жизни сквозь огонь пройдет. Звучит песня «Я хочу быть твоим, мой Господь дорогой».

Увидев на полке прекрасную чашку, невольно воскликнул. Откуда взялась? С красивым рисунком, тонка и изящна. Послушайте сердцем короткий рассказ. Взял мастер сырой и холодный ком глины, ладонями стал разминать, и грубые камни, и ниточки тины попутно с нее удалять. Он гнет ее, крутит, а глина вздыхает. Ох, больно, довольно, оставь! Она веществом своим не понимает, не ведает жизни устав. А мастер водой ее сбрызгнул обильно, гончарному кругу поднес и начал кружить ее быстро и сильно, сдавил, сбросив капельки слез. Здесь глина взмолилась. «Оставь, умираю!» Но мастер с улыбкой сказал. «Терпи, дорогая, я лишь начинаю!» И быстро кружить продолжал. Окончилось это, он ручку приделал, давил и легонько щипал. И песню красивую так между делом он тихо себе напевал. Красивая форма внутри и снаружи, все гладко, ни камней, ни мха. И мастер сказал, больше круг нам не нужен. А чашка вздохнула слегка. Но вот он берет ее ласково, нежно и снова куда-то несет. Развеялись мысли ее безмятежные, ведь в жизни опять поворот. Чтоб форма хранилась, вас нужно обжечь. С такими словами несет ее в печь. Ох, жарко, спасите, я силы теряю. Печет невозможно, и я умираю. Но он улыбнулся, такое сказав. Терпите, терпите, такой здесь устав. И после в печи чашка тихо стояла. И поняла вдруг, ведь она здесь крепчала. Окончилось это. Он чашку достал, поставил на стол и опять что-то взял. Он краски разводит, она ожидает. От резкого запаха сердце сжимает. Он красит ее, эта краска печет. И тело опять как огнем обдает. И чашка взмолилась. «Оставьте, мне больно!» Но он продолжал, улыбаясь довольно. Рисунок на славу, цветы и кайма, потом ты довольна им будешь сама. Подсохло немного, но это не все. И снова он в печь эту чашку несет. Она закричала «Сюда не хочу!» Но он улыбнулся, подобно врачу. Еще полчаса, и окончен процесс. И к чашке красивой у всех интерес. Так Бог нас проводит земною долиной, чтоб стали мы кремнем, не хрупкою глиной.

0: Следующий стих «Лежал кувшин, разбитый у дороги» прочитает Григорий Манукян.
1: Лежал кувшин, разбитый у дороги, там, на обочине, лежал он весь в пыли. А по дороге все мелькали чьи-то ноги. В заботах люди все куда-то шли.

в пыли, не нужны всем кувшин. Но вот идет задумчивый прохожий, кувшин увидев, в руки он берет. Он не разбит совсем, еще хороший, и бережно домой к себе несет. Там взял и, размочив кусочек глины, все трещины загладил с теплотой, омыл водой, нанес рисунок дивный, в печи обжег, чтобы не был сырой. Вот будет у меня сосуд прекрасный, налью в него живительной воды. В руках моих бывать он будет часто, я его буду бережно хранить. То был Господь, но кто еще так может разбитое из праха поднимать? Ведь драгоценное он видит и в ничтожном, не даст в пыли разбитому лежать. Господь и Бог, я тот кувшин разбитый, что ты нашел и раны исцелил, собрал и склеил милостью великой, Святого Духа внутрь меня налил. Чем выразить любовь и восхищение твоею милостью? Превыше-то ума, лишь верою, что ты свое творение восстановить из праха можешь сам.

Следующий стих написала Елена Стойкова на гончарном кругу. «Лягу я на твой гончарный круг и не воспротивлюсь силе слова. Мастерству твоих пронзенных рук я себя ваять доверю снова. Пусть все то, что так мешает мне проявлять Христа в моем хождении, расплавляешь ты в святом огне лишь в одном своем прикосновении. Ты горшечник, мне ли говорить, мне ли быть тобою недовольной? Ты один лишь можешь оживить, сделать из бесплодной плодородной. Сотвори подобное себе из меня, пылинки во вселенной. Пусть я буду светом на земле, тайной слова вечной сокровенной. Круг гончарный ты, Господь, вращай. Пусть на нем сосуд мой закружится. Разминай, ненужное ломай, пусть он на глазах преобразится. И все то, что тянет в прах меня, от небес предвечных отрывая, отсечет пронзенная рука, любящая, сильная, святая. Пусть растопит сердце изнутри, сотворит из камня плотяное. Пусть оно в божественной любви станет непритворное, живое. Ты углем из плавильной печи обожги уста мои и уши. Ты распознавать меня учи, время говорить и время слушать. Разотри и по ветру развей, ветхое, нечистое, плотское. Дай мне мазь Христову для очей, чтоб не привлекало их земное. Так зажги, чтоб больше не потух, а в груди все больше разгорался слово жизни, безграничный дух, чтоб во мне он миру отражался. О горшечник, пусть я пригожусь, наполняй меня водой живою, пусть сердца людей я изольюсь слово жизни тихою рекою. Доверяюсь я твоим рукам, буду я податливо, покорно, я за все хвалу Христу воздам. Благодарна буду и довольна. Пусть сосуд мой глиняный, простой, угодит тебе своим служением. Наполняй его, Господь, собой и своим чудесным откровением.

«В руках твоих я глина» это стихотворение написала Валентина Великая. Горшечник ты, в руках твоих я глина, с меня ты лепишь глиняный сосуд. Чтоб нас спасти, Отец, послал ты Сына. Ты хочешь, чтобы каждый нес свой труд, на Божьей ниве принося плоды, с любовью, чтоб друг другу мы служили, и чтоб с источника живой воды мы воду чистую, святую пили. Ты добрый пастырь, я овца твоя. Ни в чем нуждаться, верю, я не буду. Ты водишь пажитями злачными меня, о мой Господь, тебя я славить буду. Звучит песня «В руках великого мастера». Поет Петр Бальжиков.

Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Над творением склоняется Творец. Почему здесь объяснение одно лишь? Это сын его, а он ему отец. Задавать вопросы Богу вроде можно. Думаю, не отвернется, коль спросить все, что наболело. Почему так сложно? Поворот зачем здесь? Можешь объяснить? Сколько раз еще в своей молитве должен попросить тебя ответить на нужду? Говорю, в который раз одно и то же. Но ответа нет. Не скажешь, почему? Неужели лучше падать от бессилия, чем иметь достаток времени и сил? Почему ты мне не дал, как птицам, крылья? Это невозможно? Робко, но спросил. И таких от нас вопросов к Богу сотни. Непрестанные «зачем» и «почему». Да и что таить, когда они бесчетны, но направлены при этом к одному. Слышать все, притом дословно Вседержитель, даже то, что у тебя внутри кричит. Не глухой, поверьте, знаю, точно слышит. Но вы спросите, чего же он молчит? Я не знаю, почему молчание стало как один из вариантов на ответ. Может быть, у нас и вправду веры мало. Ждем того, на что сказал он кратко. Нет. Неужели недостаточно у Бога силы, времени, возможности, чтоб дать? У меня, как и у вас, вопросов много, но хотел бы об ответах рассказать. Перед сном меня, как будто ненарочно, что-то подтолкнуло попросить. Иисус, приди ко мне сегодня ночью. Я хочу с тобой поговорить. Передать словами встречу, правда, сложно. Но вопросы не хотелось задавать. Лишь один звучал. Господь, если возможно, дай ответ на то, что трудно мне понять. Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Надо мной склонился тот, кто есть Творец. Произнес немного, пару слов всего лишь. Ты мой сын, а я твой любящий отец. Слава Богу!

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Итак, мы обращаем внимание на книгу пророка Исаии, который пророчествовал за 700 лет до Рождества Христова. 700 лет, 7 сотен лет, и он видел что-то. «Видел я Господа», он на престоле сидел, и края рис его свисали. Мы сегодня хористы пропели, что небо престол твой, земля подножие ног твоих. И пророк Исаия тоже видел. За 700 лет, как будто совершившиеся события, он так подробно описал эти события о нашем Господе и Иисусе Христе. Ну, наверное, ни один пророк так не написал в Ветхом Завете. И читают книгу пророка Исаии, это ветхозаветнее Евангелие. Он с подробностями описал Рождество, жизнь, служение, страдание и смерть Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Мы проповедуем Христа распятого. И мы обратим внимание наше, начинается его пророчество о Христе. И столько имен, сколько имеет наш Христос в Библии, о нем написано, ну, ни одна личность не имеет больше столько имен, сколько сказано о Господе нашем. 7 глава Исаии, 14 стих. «Итак сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Каждое Рождество мы с вами празднуем и вспоминаем это. Иммануил, что значит «с нами Бог». 9 глава Исаии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут ему имя». Имена считайте: «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира». «Умножению владычеству его и мира нет предела». Это о нем так подробно сказано. Дай Бог, что вот все эти имена, они осуществились в нашей жизни. Что он чудный, сколько чудес, чудесное рождение. Вся жизнь его – это чудо было. И воскресение, и вознесение. И он чудо спасения рода человеческого, которое он совершил. Освобождение от власти греха. Каждой души это величайшее чудо. Он чудный, он советник. И когда у вас есть нужда, и вы не знаете, как поступить или какой выход, спросите у него совета. Посоветуйтесь с ним. Он советник. Он Бог крепкий. Он сильный, чтобы спасать. Он не подведет. Надеющиеся на него не постыдятся, написано. Он Отец вечности. Он вечность нам обещает. И вечность вся в его руках. Он сам Бог вечный. И князь мира. Князь мира этого и того мира, который он дает в сердца наши, который сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». И владычество на раменах его, и умножению его владычества нет предела. Он сам сказал по воскресении своем, что дана мне всякая власть на небе и на земле. Вот такого Господа мы имеем, братья и сестры. Какие мы счастливые. Какая у нас крыша, кто за нами или кем, за кем мы стоим. Это такой Господь. И Он сегодня такой. Вчера и сегодня, и вовеки тот же. Слава Ему за эту великую любовь и благодать, которую явил нам в Своем пришествии, когда Он сошел на землю. И я прочитаю вот это из этого ветхозаветнего Евангелия, главу 53-ю. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. Мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклании, как агнец пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. И это все наш Господь Иисус Христос. И пророчески Исаия открывает нам эту всю картину страдающего раба, князя мира. И не только. Он здесь называет его росток из сухой земли и отпрыск. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Евангелист Иоанн пишет, говорит, что он в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Вот какую власть дал нам Отец? Он пришел, как кто поверил слышанному от нас? Кто увидел, говорит, сегодня, что ты видишь? Вопрос задавался. Принесли царя царей в храм. Два человека только увидели. Толпы людей ходили и не узнали, и не увидели, не рассмотрели, не признали, не оценили Господа нашего. Его рождение было в Вифлееме, небольшом городке. Ему места не находилось для того, чтобы, когда он рождался, как отпрыск, как росток из сухой земли пробивался. Сравнивается такое его пришествие, как росток, как отпрыск из сухой земли. Не было ни вида, ни величия. Такой же младенец, как и другие. И ничего в нем люди не видели того, что привлекало бы их к нему. А он тот, который, через которого мир начал быть. Написано, он пришел пред ним, да? И все это пред Господом, пред Отцом Небесным. Он контролирует ситуацию. Он все это видит и смотрит. Это по его воле совершается. И его приход в этот мир. Он был презрен и умолен. Уже вот два названия, два имени. Он росток из сухой земли и как отпрыск. Это же все о нем сказано. В следующем стихе, в третьем сказано, что он презрен и умолен, и муж скорбей, изведавший болезни. Муж скорбей, братья и сестры. И тот, кто скорбит сегодня, о чем бы ни скорбели, переживали. Вы помните, наш Господь, он сам муж скорбей. Вас не поймет тот, кто скорбей не переживал. Но муж скорбей вас поймет, о чем душа ваша тоскует и о чем вы плачете, и от чего вы страдаете в вашей жизни. Муж скорбей, изведавший болезни. Ну, спорят богословы, болел ли Христос. Я не знаю, но написано «изведавший болезни». Он знал, что такое болезни, он знал, что такое боль. и физическое, и душевное, когда он говорил: «Душа моя скорбит смертельно». Он это знал, он всю эту боль на себе пережил. Муж скорбей, изъедавший болезни. Он был презрен и умолен пред людьми. Мы уже слышали это. Муж скорбей, изведавший болезни. Вы знаете, почему его не узнают? Да потому что сердце затуманено грехом. И говорится, мы отвращали от него лицо свое. Вот бывало такое, от чего ты вот так отвращаешься? Это люди отвращали от царя царей, от того, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. В Откровении мы читаем, это от него отвращаемся мы иногда. И отвращаемся к тому, чтобы прижаться к чему-то низкому, мерзкому, греховному. И люди его не узнали, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Всякий раз, когда мы исключаем его из нашей жизни, когда мы делаем то, что, может быть, нам хочется, а Богу не угодно, то мы его исключаем из нашей жизни. Ни во что ставим его, как будто он нас не видит, как будто он нас не знает. А он говорит: «Знаю твои дела». Он взял на себя немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничтожен Богом. Многие те, которые стояли там на Голгофе и смотрели, что, ну, наверное, грешник какой-то, раз так страдает. Так как друзья Иова когда-то думали. Мы думали, что он поражаем и уничижен Богом, а он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Изъязвлен за грехи наши и мучим за беззакония наши. Ранами его мы исцелились, так говорит пророк. За что он был изъязвлен, мучим, и раны у него были? А у людей грехи и беззаконие, и исцеление. У него наказание за грехи мира, а у нас спасение. Поем псалом: «Я плачу о тех, я лью свои слезы и кровь, но я вижу, что вам непонятна любовь, за нее вы распнете меня». В медицине 5 категорий таких ран известно. Это когда Христа палками били по голове, и от ударов происходит контузия. Это были рваные раны от бича, когда его бичевали. Это проникающие раны от тернового венца, когда били палкой по терновому венцу. Это сквозные раны от гвоздей на руках и на ногах. Это резаная рана, когда пробзили его ребро копьем, все эти раны. И все это за нас и ради нас. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Мы с вами блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Сколько этих дорог прошли мы в жизни, греховных дорог, нечистых дорог, дороги, ведущие в ад. Одна на небо есть дорога, в погибель тысячи дорог. Стих когда-то рассказывали. А мы с вами блуждали, как овцы. Это 6 стих говорит. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только наши, но и за грехи всех, всего мира. Это наказание он принял, как будто он сам сделал все эти грехи. Такое наказание было возложено на нашего Господа Иисуса Христа. Он был истязуем. Что такое истязуем? Ну, я так понимаю, это когда тело твое не просто бьют там, это когда рвут. Истязательство. Это когда издевательство, вот близкие слова. Он был истязуем. Не случайно мы называем на вечерю тело его какое? Ломимое, братья и сестры. Это пророку Исаии было открыто. И вот он сегодня перед нашими глазами образ Господа нашего показывает, являет. И не обязательно на первое воскресенье вспоминать это. Пророк Исаия, этот как евангелист новозаветний или ветхозаветний, он открывает нам образ нашего Спасителя, страдающего за наши грехи. Он почти в каждом стихе говорит «за наши», это за нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. У него была возможность на любом этапе отойти, уйти. 12 легионов ангелов ждали только его взгляда, и земля в порошок превратилась. Страдал добровольно, шел на это ради нас, за нас, чтобы нас искупить. Как овца беден он был на заклание, и как агнец предстригущим безгласен. Еще два имени Господа, как овца, веден на заклание, и как агнец молчал. Иоанн о нем предсказал, что вот агнец Божий, Иоанн Креститель, который берет на себя грех мира, когда шел на крест, и прибивали его, не было ни жалоб, ни упреков. Когда судили его, Пилат удивлялся. Будучи злословим, он не злословил взаимно и, страдая, не угрожал. Почему он молчал? Он бы мог оправдаться. Уж так, как он мог оправдаться, ни один живущих не оправдался. Почему он не оправдывался тогда? За нас. Если бы он оправдался, где бы мы с вами были, братья и сестры? Нам бы на это место. Все бы это легло на нас с вами. И на вечные муки в озере огненном. А он за нас. Если он сказал бы слово, то нам пришлось на это место стать. Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам его. Жертвенный агнец, агнец Божий, это еще одно из имен нашего Господа Иисуса Христа. Ему было отказано в справедливом суде, от уз и суда он был взят. Пилат понял, что предали его из-за зависти, но все же смерти предал. От уз и суда он был взят. За преступление народа моего претерпел казнь. Народа израильского и нас, народа, язычников, отвергнутых. Из-за нас его кровь проливалась, из-за нас он умирал на кресте Голгофском. Вот это распятие, позорная смерть. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лести в устах его. Его хотели распять и погрести с разбойниками, со злодеями, что он к злодеям причтен. Но было предсказано о том, что он погребен у богатого. Говорится, все эти события, как будто они прошли уже в прошедшем времени, а до них еще 700 лет. Такую картину Господа наш пророк Исаия по вдохновению Духа Святого написал. Он не сделал греха, и не было лжи в устах его. Его казнили незаслуженно. Но если бы его не казнили, тогда нам надо было занять это место. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Так написано. Это был план Божьего спасения человечества, и он осуществлялся в этом агнце, который за нас умирал. Не было другого пути, потому что возмездие за грех – смерть. Или он, или мы. И результат этого, и цель этого, этой жертвы Голгофской, он умилостивление, наш Господь Иисус Христос. Господу угодно было поразить, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет исполняться. Когда все это он совершил, написано, он узрит потомство. И вот это потомство, мы с вами, 2000 лет прошло, сколько этих подвижников, сколько тех было, которые увидали, у которых глаза открылись, узнали Господа, Спасителя своего. И доказательство тому, что пророк –

0: правил. Он будет смотреть с довольством. Эта жертва не напрасна. Церковь Господа живет вот уже 2000 лет и распространяет вот так через простых братьев эту весть евангельскую, свидетельство. И мы с вами свидетели этому, что Господь совершил в жизни нашей. И Он говорит: «Дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу». А кто это великие? Да это ж мы с вами, с церковью. Он говорит: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле». Выше ничего нет, никакого сообщества ни на земле, ни на небе, как церковь Господа. С нами Он будет делить эту добычу, ту награду, то блаженство, которое ожидает любящих Его за то, что Он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен. Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. За преступников. Здесь молитва Христа вспоминается: «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают». Вот результат этой жертвы. И в конце концов, в 52 главе, когда мы читаем: «Раб мой», последние стихи, «будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя! Столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено, и узнают то, чего не слыхали». Настанет день. Писание говорит: «Пред ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних». А сегодня это благодать. Вот это слово звучит тебе, друг дорогой. Кто не имеет мира со Христом, кто Его Спасителем еще не принял, кто не познал Его так, как должно, кто погибает в грехах этого мира, кто запутался в сетях дьявола, то есть тот, который пришел разрушить дела дьявола. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. «Придите, ко мне обратитесь все концы земли, и будете спасены, говорит Господь». Если есть таковые, можете пройти помолиться, и мы преклонимся пред Ним, помолимся Ему. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Видение Захарии. Имя Захария означает «Господь помнит». В Библии упомянуто 30 человек, живших в разное время и в разных местах, носивших это красивое имя. Мы теперь обращаем внимание на пророка Захарию, который считается 11-м из так называемых «малых пророков», который начал свое служение во второй год Дария, то есть в 520 году до Рождества Христова. В его книге он назван сыном Варахииным, сыном Аддовым, а у Ездри 5.1.2 и 6.14 он назван сыном Адды. У Неемии 12.4 среди священников, возвратившихся Зарававелем из Вавилона, упомянут Иддо, а при первосвященнике Иоакиме главою дома Иддо назван Захария, Неемии 12.16. Адда и Иддо в еврейском тексте – это одно имя и одна личность. На этом основании считают, что Захария был сыном Варахии и внуком Адды, но Варахия, вероятно, жил недолго. И во время Ездри и Неемии Захария считался главою дома Адды и его сыном. Следовательно, подобно Иеремии и Иезекиилю, Захария был из рода священников. Начатое при Зарававеле строение Дома Господня в Иерусалиме было приостановлено по доносу Рехума и Шимшая в правление Камбиза до воцарения Дария, Ездри 4.1.24, во второй год царствования которого пророк Агей начал призывать иудеев взяться за работу при построении храма. К Агею присоединился Захария, о чем так написано. Пророк Агей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и в Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божьи, подкреплявшие их. Ездри, 5 глава, с 1 по 2 стих. В книге пророка Захарии записаны его видения, пророчества и наставления. На первом месте стоят видения, и на них мы обратим наше внимание. Первое видение. В углублении между миртами Захария видел мужа на рыжем коне, которым оказался ангел Господень, а другой ангел показывал и объяснял Захарии особые видения. За мужем на рыжем коне находились кони рыжие, пегие и белые, которые доложили ему: «Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». Тогда тот муж, ангел Господень, вознес молитву: «Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет?» На это ходатайство послышался ответ: «Так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великою. В нем соорудится дом мой, и землемерная вервь притянется по Иерусалиму, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Захарии 1 глава с 8 по 17 стих. Под этим мужем на рыжем коне, ангелом Господним, христиане понимают Сына Божия до Его воплощения, который являлся некоторым ветхозаветным праведником и которому особые служители делают надлежащий доклад. Под показанными в видении конями понимают особых ангелов, рыжие или красные – цвет огня и ревности, белые – цвет торжества, победы и чистоты, пегия с черными или красными пятнами или полосами на белом фоне, цвет смещения ревности с чистотою, Их доклад вызвал ходатайство ангела Господня и содействовал восстановлению Иерусалима. Второе видение. Пророк увидел четыре рога, и ангел объяснил ему, что эти четыре разорителя Израиля, Иуды и Иерусалима. Одни понимают под этими рогами четыре государства – Ассирию, Вавилон, Грецию и Рим. Другие же понимают вообще врагов – с севера и с юга, с востока и с запада. Затем пророк видел четырех рабочих, посланных Богом сбить рога народов, разоривших землю Израилеву – Захарию 1:18-21. Бог попускает рога для разрушения непокорных ему, а потом посылает своих рабочих сбить эти рога и приостановить их губительные действия. Третье видение. Муж землемерной веревкой был знаменем того, что Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. Древние жители укрывались за крепкими городскими стенами. Селиться в окрестности означало подвергать себя опасности. Но Бог своему народу дает гарантию. «Я буду огненной стеною вокруг него и прославлюсь посреди него». Древние крепости строились так, что с внешней стороны городской стены находился глубокий ров, наполненный водою. Но осаждавшие умудрялись либо отводить воду, либо строить мосты. А вот против огненной стены все ухищрения врагов бессильны. И Бог призывает свой народ: «Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона», и дает дивные обетования: «И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь среди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Захарии 2:1-13. Четвертое видение. Пред ангелом Господним стоял первосвященник Иисус, сын Иосидеков, одетый в запятнанную одежду. А с правой стороны его стоял сатана, чтобы противодействовать ему. Господь запретил сатане противодействовать, велел снять с первосвященника запятнанную одежду, одеть его в торжественную одежду, возложить ему на голову чистый кидар, головное украшение в виде чалмы или тюрбана из чистого белого полотна, дал ему указание: «Если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими». И предсказал первосвященнику: «Вот я привожу раба моего, отрасль, и изглажу грех земли сей в один день». Захарии 3:1-10. Грех земли был изглажен в тот день, когда Сын Божий возгласил с креста: «Совершилось». От Иоанна 19:28-30, 1 Петра 2:24. Пятое видение. Пророк увидел золотой светильник, при котором находились две маслины. Свет светильника обычно происходит от горения в нем оливкового масла, какое выжималось из олив. А пророк видел, что маслины непосредственно давали из себя силу для горения. На вопрос, что это значит, ангел, объяснивший пророку, ответил: «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее: не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Затем ангел сказал Захарии, что перед Зарававелем великая гора превратится в равнину, что по благодати Божьей руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Захарии 4:1-13. Шестое видение. Летящий свиток. Ангел объяснил Захарии, что это проклятие, исходящее на лицо всей земли, обрекающее на истребление всякого, кто крадет, и всякого, кто клянется ложно. А кражи бывают разные. Одни крадут чужое имущество, а другие чужие слова и чужую славу. Когда же их уличают в этом, они клянутся ложно. Кто из людей чист от этого? Захарии 5:1-4. Седьмое видение. Ефа, то есть сосуд, вмещающий около 22 литров, В этом сосуде оказалась женщина, о которой пророк услышал, что это само нечестие. Потом явились еще две женщины с крыльями аиста. Они подхватили Эфу и понесли ее в землю Синаар, то есть Вавилон, где для нее приготовлен дом. Захарий 5:5-11. В Откровении Иоанна Богослова отмечен Вавилон как мать блудницам и мерзостям земным. Откровение 17:5. Но имеются разные толкования этого Вавилона. Восьмое видение. Четыре колесницы, в которые впряжены кони, рыжие, вороные, белые и пегие, направленные на всю землю. Ангел объяснил Захарии, что это четыре духа. Этим четырем колесницам и разным коням соответствует в Откровении 6:1-8 четыре всадника на разных конях – белом, рыжем, вороном и бледном. И эти всадники так объяснены. На белом выходит победитель, чтобы побеждать, великий завоеватель. На рыжем – смутитель, чтобы настраивать людей для бойни друг с другом. На вороном – голод, лишающий пропитания пшеницы и ячменя. А на бледном – смерть, которая уничтожит четвертую часть живущих на земле. Видение пророка Захарии заканчивается откровением о муже. Имя ему – отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Захарии 6:12. Этим мужем является Господь Иисус Христос, который принесет мир земле, благоволение между народами и утвердит истинное и верное служение Богу. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Скажи нам, когда это будет? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Проза.
3: Простая труженица. Я знал ее много лет. Елена Михайловна принадлежала к поколению людей, переживших голод, холод, клевету, издевательства и преследования. В этот список можно добавить и болезни, как печальное следствие столь нелегкого жизненного пути.
4: В раннем детстве смерть забрала мою маму. Я была младшим ребенком из трех детей, и отец, оставив старших в деревне, отправился вместе со мной в Варшаву, чтобы начать новую жизнь. Со временем он нашел другую женщину, а меня, которая немного подросла, сдал, как сдают багаж, каким-то людям, нуждающимся в служанке.
3: С тех пор она больше никогда не видела родного отца. А потом грянула Вторая мировая, унесшая почти 6 лет ее цветущей молодой жизни. Начались хождения по мукам. 3 концентрационных лагеря в 3 европейских странах стали следующими вехами ее жизненного пути. Скотское жестокое обращение с людьми, насмешки и оскорбления, побои и голодная смерть – все эти ужасы были суровыми фактами ее безрадостного, полуголодного, но не бессмысленного существования. В часы тяжелого физического труда она подкреплялась скудной духовной пищей, сохранившейся с довоенных лет.
4: Я научилась молиться своими словами, подбадривая ослабевших духом, напевая духовные гимны, чтобы их не забыть. Когда чувство голода становилось нестерпимым, я молилась и обещала Богу, что если Он сохранит мне жизнь, я не дам пропасть никакому продукту, который Бог мне впоследствии даст.
3: И это обещание она сохранила до конца своей жизни. Весной 1945 года заключенным в лагере поступила команда оставить все работы и срочно явиться на построение. Послушно они построились в колонну и под конвоем эсэсовцев спешно покинули территорию лагеря. Никто не знал, куда их ведут и зачем. Некоторое время спустя в колонне прокатился слух, что их куда-то ведут, чтобы с ними покончить. Обессиленные от голода, изможденные от длительного перехода, люди из последних сил шли, подгоняемые эсэсовцами. Некоторые падали как подкошенные, не в силах подняться, но эсэсовцы строго запрещали поднимать замордованных бедолаг. Всякий, кто пытался помочь, получал пулю, а доходягу бросали на мучительную смерть. С боеприпасами дела обстояли, по-видимому, плохо, так как конвоиры берегли патроны. Доносившиеся издалека звуки взрывов неумолимо приближались, и люди с надеждой смотрели в том направлении. Через какое-то время каратели, спасая свою жизнь, оставили колонну, которую от верной смерти спасли наступавшие войска союзников.
4: Я оказалась в зоне союзников, которые во избежание перегрузки пищеварительной системы кормили нас поначалу скудно, но постепенно рацион питания увеличивался. Когда люди окрепли, нас стали направлять на работы в разные страны Европы и мира. Таким образом, я оказалась в небольшом городке на севере Великобритании, где 3 года спустя вышла замуж за донского казака. Через год родился первый сын, а спустя какое-то время – второй. Несколько лет я работала ткачихой, пока не получила производственную травму. Жили мы бедно, питались субпродуктами, а в церковь ездили автобусами в другие города, порой в католическую, но чаще в православную.
3: Так продолжалось, пока не нашел их польский проповедник, побывавший в советском плену. Проделав окольный путь через Иран и Ближний Восток, он прибыл в Великобританию, обогнув европейский континент по Средиземному морю. Владея польским и русским, он оказался евангельским христианином, в чем была немалая заслуга Владимира Марцинковского, чьи собрания он, проживая некоторое время в Палестине, посещал. Проповедник, как и Елена Михайловна, молился своими словами, и она уговорила мужа посещать его собрание в другом городе.
4: «Дома у нас не было телевизора, но был радиоприемник, благодаря чему мы слушали проповеди Ярла Пести, долетавшие до нас из Кита, столицы Эквадора. Иногда по моей просьбе супруг писал ему письма, и Ярл Николаевич высылал нам то Библию, то грампластинки с записью своих проповедей. Эти драгоценные подарки были семейными реликвиями».
3: Супруг Елены Михайловны, переживший голод 1932 и 1933 года, был больным человеком, мечтавшим о возвращении на родину. Она отчаянно уговаривала его выбросить эту мысль из головы, но упрямый казак оставался непреклонным. Такое решение созрело в связи с тем, что однажды, включив радиоприемник, чтобы услышать очередную проповедь из Кита, он услышал голос из Москвы, зовущий не к Иисусу Христу, а в самую передовую страну мира, в необозримый социалистический лагерь. Это было радиовещание Всемирной службы Московского радио, и велось оно целенаправленно для русских эмигрантов, проживавших за рубежом. Оказалось, что Сталина уже нет, что Родина всех прощает, что нет другой такой страны на свете, где так вольно дышит человек.
4: «Я сдалась только тогда, когда муж напомнил мне слова из Библии: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем».
3: В Советский Союз они прибыли на пароходе. На ленинградской таможне восторженные чувства мужа-репатрианта сменились шокирующим отрезвлением. Елена Михайловна, пересекавшая границы только под нацистским конвоем, мало понимала из того, что говорилось. Неловкое смущение наступило, когда объяснили, какие вещи запрещены к ввозу в Советский Союз. Когда же таможенники приступили к конфискации этих вещей, стало беспощадно ясно, какую непростительную оплошность совершил ее доверчивый муж. Он покорно открыл тяжелый чемодан, набитый библиями и грампластинками, и молчаливо смотрел, как таможенник деловито изымал все его содержимое.
4: «Я, понимая, что ничего не остается, неожиданно набросилась на таможенника и мужественно потребовала вернуть одну из Библий. Опешив от подобной дерзости, он огляделся и спросил: „Какую?“ И я указала на Библию с младенческой фотографией одного из сыновей на внутренней стороне обложки. Хотя это была маленькая Библия на польском языке, но и такую по долгу службы он был не вправе возвращать».
3: Таким образом, физически слабая, беззащитная женщина одержала свою первую духовную победу над, казалось бы, неприступным бастионом атеизма. Из Ленинграда она уехала на малую родину мужа. Это был небольшой железнодорожный поселок с узловой станцией, откуда поезда расходились в разных направлениях. Семью поселили в бараке, где она надолго столкнулась с трудным послевоенным бытом. В их единственной комнате не было ни воды, ни туалета, и жители всех бараков ходили к водопроводной колонке и выгребной яме. Чтобы купить такой необходимый продукт, как молоко, она занимала очередь к местному магазину в 5 часов утра. Когда магазин открывался в 7, очередь уже тянулась по улице длинным унизительным шлейфом. В очереди она евангелизировала этих несчастных людей, не знавших Бога. Говорила о том, что если бы народ не отвернулся от него, страна была бы другой и не было бы этих очередей. Нужна была отчаянная смелость, чтобы так поступать в годы советской власти. Иные не выдерживали подобного просвещения, нанося ей горькие и беспощадные обиды. Не раз она возвращалась домой, скрывая горючие слезы. Особенно было больно, когда обидчиком был мужчина. Но на таких невиновных в том, что не знали Бога, она не держала обиды и великодушно прощала.
4: «Однажды один из сыновей купил мне радиоприемник, чтобы утолить мой духовный голод. Качество звучания на коротких волнах было далеко не лучшим, но задорный голос Ярла Николаевича Пести все же пробивался до нашего незабытого Богом поселка, и живое евангельское слово снова согревало мое сердце. Однако этого было мало. Мне страстно захотелось Библию, так как вырванное у таможенника польское издание было с мелким шрифтом. Я вспомнила, что из британского города, где мы с мужем прежде жили, годом ранее выехал наш неверующий общий знакомый. Он был земляком моего мужа, и мы подарили ему русскую Библию с крупным шрифтом. Оказалось, Библию ему удалось провести, да и жил он неподалеку, в районном центре. Я попросила одного из сыновей отправиться к этому человеку и попросить его дать мне Библию на время для чтения. Поскольку он ее не читал, то охотно это сделал, но счел необходимым предупредить. «Пусть мать твоя читает, только сам гляди и не увлекайся». Нет слов, чтобы описать великую радость мою, когда я получила Библию. Я целовала эту драгоценную книгу и, устремив к небу глаза, благоговейно благодарила Бога. Когда сын передал мне сказанные ему слова, я не без сомнения спросила, он действительно так сказал? Получив утвердительный ответ, я задумалась, затем решительно произнесла, он ее не получит.
3: С тех пор книга на ее столе не закрывалась. Елена Михайловна читала ее и тем, кто к ней приходил, ведь это была единственная Библия в поселке. Другим тоже хотелось ее почитать. И однажды она попросила старшего сына написать письмо в Соединенные Штаты с просьбой выслать ей Библию. Он упорно отказывался, понимая, что письмо дальше цензора не пойдет. Однако она настояла на своем, заявив, что помолится, и Господь все устроит. Ждала она долго и терпеливо, и в один из дней кто-то позвонил в дверь. За дверью стоял незнакомый человек. Он объяснил, что владелец Библии требует ее обратно. Она заявила незнакомцу, что еще ее не прочла. На самом деле, так скорее всего и было. Некоторое время спустя до нее дошло известие о том, что тот их знакомый ушел из жизни. Полученная обратно Библия не спасла бы его. Спасло бы только сокрушенное сердце и искреннее покаяние. А вскоре пришла и долгожданная новая Библия, как небесный ответ на молитву веры. Старой Библией она с радостью поделилась с другим человеком, чем очень его осчастливила. Прошло еще немного лет, и измученный болезнями супруг заметно сдал. Слег сперва с инфарктом, а потом с инсультом. Она непрестанно молилась, не уставая удивляться тому, сколько сил давал ей Господь, когда она перенесла тяжелую операцию, как скоро восстановился после инфаркта ее супруг и как в 80 лет выкарабкался после первого инсульта. Но главное испытание было впереди. 5 лет спустя у мужа случился второй инсульт. Никто не давал никакой надежды. Даже в больницу отказались везти. Елена Михайловна кормила его из ложки, переворачивала, меняла простыни, стирала, гладила. Сыновья давно разъехались, жили своей жизнью, но она не без помощи Божьей еще справлялась. Ослабевшая телом, Елена Михайловна сохраняла завидное духовное здоровье. В спортивном зале Божьих истин она укрепляла духовные мышцы, чтобы успешно применить их в нужное время и в нужном месте. И вот, когда стала невмоготу, она в отчаянном дерзновенном усилии с неистребимой верой взмолилась к единственному источнику сил, оставившему ей непереходящее обещание. «Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит». Едва она произнесла «Аминь», заскрипели пружины кровати, и муж, уже дышавший на ладан, оптимистично приподнялся на локтях. Молниеносный ответ милосердного Бога она не забывала до последней минуты жизни. Это было незабываемое время. В стране шла перестройка. Умолкли глушилки, открывались церкви, по российскому радио звучало Слово Божье. Из дальних мест прибыли сыновья, привезли носилки, донесли старика до вокзала, и Елена Михайловна вместе с мужем переехала к старшему сыну в Москву.
4: Как было удивительно услышать по радио знакомый голос Ярлопести. Его горячие проповеди, прежде звучавшие на коротких волнах, то ослабевая, то усиливаясь, теперь звучали стабильно, качественно и громко. Супругу моему стало лучше, он начал ходить, но, получив воспаление легких, попал в больницу. Несколько дней спустя его привезли домой, и он впал в кому 4-й степени, из которой уже не выходит. В один из последующих дней кто-то позвонил в дверь. За порогом стоял Ярл Пести, а рядом сын его Дуайт. Первым делом Ярл Николаевич направился в спальню и, встав на колени, начал молиться. Голос, звучавший когда-то из далекого Кита, теперь звучал у нас дома. Несмотря на занятость, этот известный проповедник, как истинный христианин, явился в дом, где была беда.
3: Еще один штрих из жизни Елены Михайловны. Она пила только черный грузинский чай, а то, что есть зеленый, знала лишь понаслышке. Однажды сын бросил в электрический чайник зеленую таблетку для снятия накипи и отлучился. Вернувшись на кухню, он заметил, что вода едва покрывала нагревательный элемент. «Мама, зачем ты воду слила из чайника?» Она не понимала, что он имеет в виду. Выяснилось, что сама того не зная, она выпила целую кружку горячего зеленого чая. О таких людях Писание говорит: «И если что смертоносное выпьют, не повредит им». Рано осиротевшая, она либо не знала, либо не помнила точной даты своего рождения. Кто-то научил ее когда-то читать по-польски, а по-русски она научилась сама. Ее столько раз оскорбляли за свидетельство о Христе, крутили пальцем у виска, но она смиренно все сносила, являя благоволящую любовь и бесконечное терпение. Напоследок остается отметить, что эта простая христианская труженица привела к нему и меня. Она была моей мамой. Александр Сибелев.
2: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
3: Где находились ученики и Иисус, когда они спросили своего учителя: «Какой признак твоего пришествия и кончины века?»
5: На Елеонской горе.
3: Каким словом заканчивается стих? «Претерпевший же до конца»?
5: Спасется.
3: Кто восстанет перед кончиной века, по словам Иисуса, чтобы прельстить даже и избранных?
5: Лжехристы и лжепророки.
3: О ком сказано, что он исполнится Духа Святого еще от чрева матери своей?
5: Об Иоанне Крестителе.
3: 15. Какую поговорку употребил Иисус, отвечая на вопрос фарисеев о последнем времени?
5: Где труп, там соберутся орлы.
3: Кто был ненадолго умолен перед ангелами?
5: Иисус.
3: Каково значение имени Мельхиседек?
5: Царь правды.
3: О ком сказано, что он верою и по смерти говорит еще?
5: Об Авеле.
3: Что из показанного в видении апостолу Иоанну, бывшему на острове Патмос, заставило его плакать?
5: Что не нашлось никого достойного раскрыть и читать книгу.
3: Один должен был съесть свиток, другой книжку, которые во рту у них были сладки, как мед. Как зовут этих людей?
5: И Иезекииль, и Иоанн.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
3: Страшный суд. Я видел в вышине на светлых облаках 7 грозных ангелов, стоящих перед Богом в одеждах пламенных и с трубами в руках. Потом еще один предстал в величии строгом, держа кадильницу на золотых цепях, горстями полными, с улыбкой вдохновенной, на жертвенный алтарь бросал он фимиам, и благовонный дым молитвою смиренной, молитвой праведных, вознесся к небесам. Тогда кадильницу с горящими углями десницей гневную на землю он поверг, и в тучах молнии блеснули, день померк, и преисподняя откликнулось громами. Семь ангелов, полны угрозы величавой, взмахнули крыльями, и первый затрубил. И пал на землю град, огонь и дождь кровавый, и третью часть лесов дотла испепелил. Под звук второй трубы расплавленная глыба была низринута в морскую глубину. Вскипела треть пучин, и в них задохлась рыба, и кровь, густая кровь, окрасила волну. И третий затрубил. И с грохотом скатилась на царственный Евфрат огромная звезда, и в горькую полынь внезапно превратилась в колодцах и ключах студеная вода. Четвертый затрубил. И в воздухе погасла треть солнечных лучей и треть небесных тел. Как над потухшими светильнями без масла, над ними едкий дым клубился и чернел. Откинув голову с огнем в орлином взоре, блестящий херувим над миром пролетел и страшным голосом воскликнул: «Горе! Горе!» И пятый затрубил. И слышал я над бездной, как шум от колесниц, несущихся на бой, то в небе саранча, гремя броней железной и крыльями треща, надвинулась грозой. Вождем ее полков был мрачный Абадонна. Дома, сады, поля и даже гладь морей она покрыла все, и жалом скорпиона высасывала кровь и мозг живых людей. И затрубил шестой. И без числа, без меры, когорты всадников слетаются толпой в одеждах из огня, из пурпура и серы, на скачущих конях с львиной головой. Как в кузнице меха их бедра раздувались, клубился белый дым из пышущих ноздрей, где смерч их пролетел. Там молча расстилались кладбища с грудами обугленных костей. Седьмой вознес трубу. Он ждал на меч склоненный. Он в солнце был одет и в радуге стоял. И две его ноги, две огненных колонны, одной моря, другой он земли подпирал. И книгу развернув, предстал он в грозной силе, как шум от многих вод, как рев степного льва, звучали ангела могучие слова. И тысячи громов в ответ проговорили. Тогда мне голос был.

0: жизни. Наше интервью.
1: О готовности к встрече. В истории церкви проповедь о скором возвращении Христа всегда помогала христианам переживать самые сложные времена. Как эта истина помогает верующим сегодня?
2: Действительно, во все времена истина о скором возвращении Христа помогла христианам стоять в вере, трудиться и радоваться в самых сложных обстоятельствах. Так было во времена апостолов, так было и в последующие века. Несомненно, эта истина помогает помнить о том, что мы странники и пришельцы на земле, что скоро придет наш Господь Иисус Христос и возьмет нас к себе в небесные обители. Это является одной из самых ободряющих и утешающих истин. Войны и пандемии, природные катаклизмы – все это свидетельство близкого пришествия Господа, который сказал: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Истина о скором возвращении Христа помогает правильно расставить приоритеты, не привязываться к временному, нести Евангелие и готовиться к встрече с Господом.
1: Александр Павлович, вы выросли в христианской церкви и хорошо знаете ее историю. Скажите, чем отличается ожидание христианами возвращения Христа, скажем, лет 40 назад и сейчас?
2: Мне кажется, что в прошлые годы христиане действительно ожидали второго пришествия Христа. На богослужениях звучали проповеди об этом. Верующие понимали, что в любой момент они могут встретиться с Господом. Сегодня же складывается мнение, что о возвращении Христа говорят, но на самом деле многие христиане серьезно об этом не думают. И если ожидают, то не сегодня, не сейчас. Рассказывают, что на одном из богослужений за океаном верующие, переселившиеся туда из постсоветских стран, в ответ на проповедь о необходимости готовиться к пришествию Христа, заявили: «Что вы нам все говорите о втором пришествии? Мы только приехали в эту благополучную страну. Дайте нам пожить хоть немного». Возможно, в прошлые времена преследования за веру побуждали каждого верующего помнить: «Я здесь не свой, страна чужая, и на земле все чуждо мне». Но сегодня, когда нет таких гонений, когда появилась возможность материального благополучия, многие действительно стали больше думать о земном, нежели о небесном.
1: Выходит, чтобы думать о небесном, обязательно нужны гонения и войны?
2: Не обязательно. Настоящий христианин будет стремиться к небесному и во времена благополучия, а человек плотский и в период войны будет более заботиться о своем имуществе, нежели о душе. Но дело в том, что гонения и войны часто раскрывают сущность человека, показывают его действительные приоритеты.
1: Быть христианином в 21 веке легче, чем в прошлом, или сложнее?
2: Во все времена были свои трудности. Каждое поколение христиан вело свою духовную войну, свою борьбу за веру. Быть христианином было нелегко и во времена Нейрона, и в период богоборческого Советского Союза. Но в какой-то степени быть христианином стало сложнее. Почему? Наступило время особенного распространения беззакония и нечестия. Грех уже не прячется, а выставляется на показ. Даже само понятие греха становится расплывчатым. Его называют слабостью, болезнью, которая требует только сочувствия, но не покаяния. Кроме того, не стало явного разделения на верующих и неверующих, на белое и черное. Многие люди сегодня называют себя верующими, но в евангельском смысле ими не являются. Беззаконие, которое распространяется в обществе, начинает в какой-то степени проникать и в церковную жизнь. Нужно признать, что церковь не избавлена от процессов, происходящих в обществе. Она либо влияет на них, либо оказывается под их влиянием. В этих обстоятельствах некоторые церкви, не имея духовной силы противостоять мирскому влиянию, начинают идти по пути легкого, популярного христианства, и верующий человек, благоговеющий перед Богом, чувствует себя одиноким в подобной церковной атмосфере. Таким образом, вера сегодня из церковного сообщества –

0: переходит в личное упование.
1: На протяжении своей истории церковь сталкивалась с множеством заблуждений. Как вы думаете, какое самое распространенное заблуждение о втором пришествии Христа сегодня?
0: По поводу истины о втором пришествии Христа существует два противоречивых заблуждения. Одно заблуждение выражается словами «не скоро придет Господин мой». Такое заблуждение позволяет не задумываться о скорой встрече с Господом, не готовиться к ней. Другое заблуждение заключается в том, что каждое событие, каждая война, каждая катастрофа воспринимаются как свидетельство того, что завтра придет Христос. Это тоже неправильно. Когда ученики Христа приближались к Иерусалиму, они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. Но на самом деле их учители ожидали страдания и смерть на кресте. Попытка привязать к каждому событию второе пришествие Христа является произвольной, способствует появлению различных ложных пророчеств и в конечном итоге расхолаживает и обескураживает верующих.
1: Как историк, вы, вероятно, лучше других можете описать, с какими искушениями христиане столкнутся в ближайшем будущем.
0: Все христиане во все времена сталкивались с искушениями отступить от истины ради собственного благополучия, пойти на компромисс с плотью и грехом. Если говорить об особых искушениях последнего времени, то это распространение беззакония, в частности, распространение ЛГБТ, которое все более заполняет собой общественную жизнь, информационное пространство, а также проникает и в церкви. Как известно, это нечестие всегда было признаком конца. Так было с Содомом и Гоморой, так было и с Римской империей. Кроме того, есть искушение легкого христианства, когда говорят о своей вере, но живут мирской жизнью, когда теряется страх Божий и благоговение перед Богом, и христианство превращается в поверхностную религиозность.
1: Есть ли какое-то противоядие для тех, кто не хочет быть поверхностным?
0: Прежде всего, это осознание того, что с моей христианской жизнью что-то не так. Если я начинаю понимать, что на самом деле не имею личного общения с Богом, не слышу Его голос, не имею силы для свидетельства о Христе и для борьбы с грехом, не могу любить своих ближних, полон эгоизма и себелюбия, то нужно искренне и сердечно покаяться перед Богом. Следующий шаг – полная отдача себя, своей жизни в руки Господа. Искреннее, полное посвящение себя Богу. Жизнь в полном послушании и доверии Ему. Тогда Дух Святой начнет могущественно действовать, и мы станем такими, что Господь сможет употреблять нас для Своего дела. Следует сказать, что многие христиане пошли этим путем. Когда они признали свою нищету, когда было сокрушено их самолюбивое «я», они стали достойными орудиями или сосудами в руках Божьих. Я искренне советую делать такие остановки в пути, чтобы испытать и исследовать самих себя, чтобы не оказаться поверхностными христианами, но быть благословенными чадами Божьими.
1: Чем дольше живу, тем больше вопросов у меня к Богу. А какой первый вопрос вы зададите Господу, когда Он вернется?
0: Какой вопрос я задам Господу, когда Он вернется? Наверное, я сначала послушаю, что Он скажет мне. И как здорово было бы услышать от Него: «Хорошо, добрый и верный раб». Но если бы у меня появилась возможность что-то спросить у Господа, то я, наверное, спросил бы: «Господи, как это получилось, что Ты полюбил меня и нашел меня в этом мире?»
1: Спасибо за беседу, Александр Павлович. Беседу с Александром Нагерняком вел Вячеслав Воронин.
2: Вера и жизнь. Свидетельство.
1: Благословение. Благодарю Бога, что родилась в христианской семье. Мой папа был евангельской веры, мама – православной. В 1942 году папу забрали в тюрьму за веру в Бога. Его мама, моя бабушка, много молилась за него. Она тоже была верующей. В тюрьме было много разных испытаний, но папа молился непрестанно, и Бог хранил его и нас. Бог вернул его домой. Часто дома собирались соседи, любили слушать, как папа переносил испытания и проповедовал в тюрьме. Однажды кто-то из соседей сказал, что видел на месяце две головы, когда зашло солнце. Это подтолкнуло меня пойти и посмотреть на небо. Вдруг на небе я увидела надпись золотыми буквами: «Молитесь Богу, ибо наступит день суда Его». Мне было тогда лет 13. Я стала стучать в окно, но родители меня не слышали. Зашла в дом и позвала их посмотреть на надпись. Но когда они вышли, все скрылось, и мне никто не поверил. Я очень расстроилась. После этого случая я задумалась над тем, что есть живой Бог, и стала иногда ходить с папой на служение. Сейчас очень жалею, что не пришла к Богу в молодости. Позже вышла замуж, родила двух дочерей. Когда младший был годик, я отдала ее в детские ясли. Там у нее случилось воспаление ушек. В больницу я лечь не согласилась. К нам приходила медсестра 3 раза в день делать уколы. Несколько дней никак не удавалось сбить температуру, и мы со старшей дочерью встали на колени. Ей уже было 4 годика. Я стала молиться. Когда открыла глаза, то увидела 2 ангелов неописуемой красоты. Это было всего лишь мгновение, но после этого моя дочь выздоровела. Слава Богу! Когда в очередной раз пришла медсестра делать укол, я отказалась, дав расписку. Сказала, что доверяю Богу. Он показал мне свою славу через исцеление дочери. Прошло время. У младшей дочери заболел сын, и его хотели положить в больницу. Но незадолго до этого дочь написала вопрос в редакцию журнала «Вера и жизнь». Редактор попросил Аллу Адамовну разыскать мою дочь и пригласить ее в церковь. Именно в тот день, когда врач написала направление в больницу, позвонила Алла Адамовна. Это было в ноябре 1993 года. Мы пришли с дочерью в церковь и покаялись. В церкви молились за нужды, и мы просили Бога за исцеление малыша. Когда пришли домой, мой внук был здоров. Слава Богу! Так мы начали ходить в церковь, духовно расти, познавать Слово Божье. Вскоре я приняла крещение. Благодарю Господа Бога, что Он меня нашел. За Его чудные дела, за жизнь и любовь, за милость и заботу. Всегда благодарю Бога за все. Ему честь и слава, и хвала. Аминь. Всех приходящих ко мне в гости я провожаю благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Вера Мазуренко.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
0: Почему Бог одних наказывает, а других милует? Бог знает то, чего не знаем мы, и Он всегда сочетает суд и милость. Если сопоставить некоторые случаи, описанные в Библии, которые произошли с разными людьми в разное время, то при чисто внешней оценке можно прийти к выводу о невинности одного человека и вине другого. Но Бог почему-то наказывал первого, на наш взгляд, даже слишком сурово, а второго оправдывал. Невольно возникает вопрос: почему? И это не праздный интерес, ведь мы можем сами оказаться в подобных ситуациях. В качестве примера возьмем действия 2 людей. Давид употребил в пищу священный хлеб и остался безнаказанным, а Оза, дотронувшийся до ковчега Божьего, был поражен за свое дерзновение смертью. Если посмотреть со стороны на обстоятельства, сопутствующие обоим случаям, то покажется, что Давид с Озой должны в наказании поменяться местами. Поступки Давида в тот период жизни далеки от примера для подражания. Давид был в бегах и на нелегальном положении, когда вошел к священнику Ахимелеху с просьбой о пище. Поэтому на вопросы священника он ответил ложью, в том числе и на вопрос, почему он без оружия. А взяв хлебопредложение, которое никто, кроме священников, не имел права есть, удалился в город царя Гефесского, где прикинулся сумасшедшим, чертя на дверях и пуская слюну по бороде. Другое дело Оза. В тот день он вместе с братом Ахио вел новую колесницу, на которой торжественно в сопровождении царя Давида и народа перевозили ковчег Божий. И вот когда в одном месте волны наклонили ковчег, и он угрожающе закачался, Оза, желая придержать, протянул руку и притронулся к нему. И тут же был поражен. Царь Давид опечалился об Озе и устрашился Бога, да так сильно, что отказался вести ковчег в Иерусалим. Если бы я был присяжным в суде, где рассматривались оба дела, то проголосовал бы за оправдание Озы и наказание, пусть и не смертью, Давида. Но так бы случилось, если б я не знал приговора Божьего. А так, зная, что сердцеведец Бог справедлив, нелицеприятен и не поступает как человек под настроение, я соглашаюсь с его решением, даже не понимая его. Чтобы понять, нужно знать сердце, мотивы, внутреннее состояние и Давида, и Озы, и то, что ожидает их впереди. То, что закрыто для нас, обнажено перед Богом. Еще два случая, но уже из Нового Завета. Первый говорит о грехе супружеской пары, который был немедленно наказан. Некоторый же муж по имени Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен. И великий страх объял всех, слышавших это. Такая же участь постигла и подошедшую позже Сапфиру. Второй случай говорит о грехе, проникшем в церковь и процветавшем там. «Есть верный слух, что у вас появился блуд, и притом такой блуд, какого не слышно даже у язычников, что некто имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Странное дело. Муж с женой умерли за небольшую денежную махинацию, за обман. А некий христианин, обогнавший по разврату даже язычников, мастеров в таком деле, жив-здоров, как и его сожительница. В первом случае все, ставшие свидетелями происшествия, весьма убоялись. Во втором – коринфяне сквозь пальцы смотрели на развратника. Более того, они даже возгордились – ни стыда, ни страха, ни раскаяния. Но не стоит выводить из этих случаев какие-то закономерности. Опыт первоапостольской церкви уникален и неповторим. И первый случай особо подтверждает это. В тот момент церковь только зарождалась, была в младенческом состоянии. И для ее защиты, впрочем, как и для быстрого взросления, было необходимо и обилие чудес, действенных и о многом в еврейской среде говорящих, и сохранение святости, чтобы проникнувший в церковную среду грех не уничтожил молодой побег веры. В истории евреев Бог всегда действовал с помощью чудес и знамений, и о Мессии они знали, что Он, когда придет, будет засвидетельствован ими. Но, как мы видим из истории церкви, постепенно чудеса и знамения перестают играть указывающую, направляющую и доказывающую роль. Не они предшествуют вере, как написано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Но вера предшествует чудесам. Без веры невозможно ни угодить Богу, ни спастись. Без чудес же все это возможно, ведь Иоанн Креститель, самый великий человек по свидетельству Христа, не совершил ни одного чуда. Поэтому не нужно искать в библейских примерах понятные для нас логики. которое послужило бы оправданием для нас и осуждением для других. Все эти истории – уроки для нас, уроки Божьей святости и любви, справедливости и милости. Они не дают нам права на беззаботность и самоуверенность, они поощряют нас к серьезности и ответственности перед Богом. Оба новозаветных случая поучительны. Если бы на все согрешения Бог включал долготерпение, как это было в Коринфе, то человек вообще потерял бы всякий страх. А если бы каждый христианин, и тем более новообращенный, после согрешения падал мертвый, то человечество давно бы вымерло. Но благой Бог долготерпелив и многомилостив. Он ждет и милует человека. Блудник из Коринфа – подтверждение этому. Примеры из Библии будто вводят человека в состояние неведения. Он не знает, что его ждет в каждом отдельном случае. Но существование обеих вероятностей – или умереть после согрешения, или, получив еще один шанс для покаяния, остаться жить, заставляют человека пребывать в страхе и не играть в лотерею с Богом. Анания и Сапфира солгали не людям, но Духу Святому. Грешник, притворяясь перед людьми, забывает о стоящем за всем Боге. Это роковая забывчивость и смертельная ошибка. Произошедшее с этой парой здесь, на земле, является прообразом того, что ожидает людей, лгущих Святому Духу в вечности. Не дай Бог оказаться на их месте. Не думай много о том, почему Бог одних наказывает, а других милует. Он знает то, чего не знаем мы, и Он всегда сочетает суд и милость. Не играй с Богом. Он знает тебя такого, как ты есть. Если ты слышишь эти слова, значит, Его милость пока продлевается. Не злоупотребляй ею. Виктор Манжул.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

придет с особым назначением, и солнце свет померкнет над землею. Сегодня предлагает Бог спасение. Он хочет повстречаться здесь с тобою.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

Однажды Бог сказал пророку Иеремии: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». Иеремия послушался Господнего повеления. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Книга пророка Иеремии, 18 глава, со 2 по 6 стихи. Тема нашей передачи сегодня – «Гончар и глина». Звучит песня: «На твоем столе, мой Господь, я лишь глина».

0: размял гончар в ладонях клину, отмерил ровно половину и, поработав от души, красивый вылепил кувшин.
1: Так у нас получилось.
0: А через несколько часов другой такой же был готов. Теперь сказал: «Извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться». И пригрозил: «Смотрите мне, пробудьте 2 часа в огне». Один кувшин шагнул в огонь, за печку спрятался другой, а после к сроку втихомолку полез с приятелем на полку. Когда ж налили их водой, то дело кончилось бедой. Один кувшин, что был в печи, стоит спокойно и молчит. А наш хитрец через часок заныл, потек, обмяк в комок. Надежен будет только тот, кто в жизни сквозь огонь пройдет. Звучит песня «Я хочу быть твоим, мой Господь дорогой».

увидев на полке прекрасную чашку, невольно воскликнул. «Откуда взялась? С красивым рисунком, тонка и изящна. Послушайте сердцем короткий рассказ». Взял мастер сырой и холодный ком глины, ладонями стал разминать, и грубые камни, и ниточки тины попутно с нее удалять. Он гнет ее, крутит, а глина вздыхает. Ох, больно, довольно, оставь! Она веществом своим не понимает, не ведает жизни устав. А мастер водой ее сбрызгнул обильно, гончарному кругу поднес и начал кружить ее быстро и сильно, сдавил, сбросив капельки слез. Здесь глина взмолилась. «Оставь, умираю!» Но мастер с улыбкой сказал. «Терпи, дорогая, я лишь начинаю!» И быстро кружить продолжал. Окончилось это, он ручку приделал, давил и легонько щипал. И песню красивую так между делом он тихо себе напевал. Красивая форма внутри и снаружи, все гладко, ни камней, ни мха. И мастер сказал, больше круг нам не нужен. А чашка вздохнула слегка. Но вот он берет ее ласково, нежно и снова куда-то несет. Развеялись мысли ее безмятежные, ведь в жизни опять поворот. Чтоб форма хранилась, вас нужно обжечь. С такими словами несет ее в печь. «Ох, жарко, спасите! Я силы теряю! Печет невозможно, и я умираю!» Но он улыбнулся, такое сказав. «Терпите, терпите! Такой здесь устав!» И после в печи чашка тихо стояла. И поняла вдруг, ведь она здесь крепчала. Окончилось это. Он чашку достал, поставил на стол и опять что-то взял. Он краски разводит, она ожидает, от резкого запаха сердце сжимает. Он красит ее, эта краска печет, и тело опять как огнем обдает. И чашка взмолилась, «Оставьте, мне больно!» Но он продолжал, улыбаясь довольно. «Рисунок на славу, цветы и кайма, потом ты довольна им будешь сама». Подсохло немного, но это не все. И снова он в печь эту чашку несет. Она закричала «Сюда не хочу!» Но он улыбнулся, подобно врачу. Еще полчаса, и окончен процесс. И к чашке красивой у всех интерес. Так Бог нас проводит земною долиной, чтоб стали мы кремнем, не хрупкою глиной.

0: Следующий стих «Лежал кувшин, разбитый у дороги» прочитает Григорий Манукян.
1: «Лежал кувшин, разбитый у дороги, там, на обочине, лежал он весь в пыли. А по дороге все мелькали чьи-то ноги, в заботах люди все куда-то шли. Кто-то ногой толкнул чуть-чуть подальше, чтоб на дороге людям не мешал. А кто из интереса или через жадность вдруг пригодится, в руки свои брал. Но видя, что кувшин совсем разбитый, обратно бросив, быстро уходил. Ну что нальешь туда, дырявый видно. И так лежал в пыли ненужный всем кувшин. Но вот идет задумчивый прохожий, кувшин увидев, в руки он берет. Он не разбит совсем, еще хороший, и бережно домой к себе несет. Там взял и, размочив кусочек глины, все трещины загладил с теплотой, омыл водой, нанес рисунок дивный, в печи обжег, чтобы не был сырой. Вот будет у меня сосуд прекрасный, налью в него живительной воды. В руках моих бывать он будет часто, я его буду бережно хранить. То был Господь, но кто еще так может разбитое из праха поднимать? Ведь драгоценное он видит и в ничтожном, не даст в пыли разбитому лежать. Господь и Бог, я тот кувшин разбитый, что ты нашел и раны исцелил, собрал и склеил милостью великой, Святого Духа внутрь меня налил. Чем выразить любовь и восхищение твоею милостью? Превыше-то ума, лишь верою, что ты свое творение восстановить из праха можешь сам.

Следующий стих написала Елена Стойкова на гончарном кругу. «Лягу я на твой гончарный круг и не воспротивлюсь силе слова. Мастерству твоих пронзенных рук я себя ваять доверю снова. Пусть все то, что так мешает мне проявлять Христа в моем хождении, расплавляешь ты в святом огне лишь в одном своем прикосновении. Ты горшечник, мне ли говорить, мне ли быть тобою недовольной? Ты один лишь можешь оживить, сделать из бесплодной плодородной. Сотвори подобное себе из меня, пылинки во вселенной. Пусть я буду светом на земле, тайной слова вечной сокровенной. Круг гончарный ты, Господь, вращай. Пусть на нем сосуд мой закружится. Разминай, ненужное ломай, пусть он на глазах преобразится. И все то, что тянет в прах меня, от небес предвечных отрывая, отсечет пронзенная рука, любящая, сильная, святая. Пусть растопит сердце изнутри, сотворит из камня плотяное. Пусть оно в божественной любви станет непритворное, живое. Ты углем из плавильной печи обожги уста мои и уши. Ты распознавать меня учи, время говорить и время слушать. Разотри и по ветру развей, ветхое, нечистое, плотское. Дай мне мазь Христову для очей, чтоб не привлекало их земное. Так зажги, чтоб больше не потух, а в груди все больше разгорался слово жизни, безграничный дух, чтоб во мне он миру отражался. О, горшечник, пусть я пригожусь, наполняй меня водой живою, пусть сердца людей я изольюсь слово жизни тихою рекою. Доверяюсь я твоим рукам, буду я податливо, покорно, я за все хвалу Христу воздам. Благодарна буду и довольна. Пусть сосуд мой глиняный, простой, угодит тебе своим служением. Наполняй его, Господь, собой и своим чудесным откровением.

«В руках твоих я глина» — это стихотворение написала Валентина Великая. Горшечник ты, в руках твоих я глина, с меня ты лепишь глиняный сосуд, чтоб нас спасти, Отец, послал ты Сына. Ты хочешь, чтобы каждый нес свой труд, на Божьей ниве принося плоды, с любовью, чтоб друг другу мы служили, и чтоб с источника живой воды мы воду чистую, святую пили. Ты добрый пастырь, я овца твоя, ни в чем нуждаться верю я не буду. Ты водишь пажитями злачными меня, о мой Господь, тебя я славить буду. Звучит песня «В руках великого мастера». Поет Петр Бальжиков.

Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Над творением склоняется Творец. Почему здесь объяснение одно лишь? Это сын его, а он ему отец. Задавать вопросы Богу вроде можно. Думаю, не отвернется, коль спросить все, что наболело. Почему так сложно? Поворот зачем здесь? Можешь объяснить? Сколько раз еще в своей молитве должен попросить тебя ответить на нужду? Говорю, в который раз одно и то же, но ответа нет. Не скажешь, почему? Неужели лучше падать от бессилия, чем иметь достаток времени и сил? Почему ты мне не дал, как птицам, крылья? Это невозможно? Робко, но спросил. И таких от нас вопросов к Богу сотни. Непрестанные «зачем» и «почему?» Да и что таить, когда они бесчетны, но направлены при этом к одному. Слышать все, притом дословно, Вседержитель, даже то, что у тебя внутри кричит. Не глухой, поверьте, знаю, точно слышит. Но вы спросите, чего же он молчит? Я не знаю, почему молчание стало как один из вариантов на ответ. Может быть, у нас и вправду веры мало. Ждем того, на что сказал он кратко. Нет. Неужели недостаточно у Бога силы, времени, возможности, чтоб дать? У меня, как и у вас, вопросов много, но хотел бы об ответах рассказать. Перед сном меня, как будто ненарочно, что-то подтолкнуло попросить. Иисус, приди ко мне сегодня ночью. Я хочу с тобой поговорить. Передать словами встречу, правда, сложно. Но вопросы не хотелось задавать. Лишь один звучал. Господь, если возможно, дай ответ на то, что трудно мне понять. Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Надо мной склонился тот, кто есть Творец. Произнес немного, пару слов всего лишь. Ты мой сын, а я твой любящий отец. Слава Богу!

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Екатерина читает Наталья Исмаилова».

0: Прошло 2 месяца. Лето подходило к концу, но работы не убавлялось. Казалось, все шло своим чередом. Гертруда трудилась в сарае, на дворе, на кухне, а ее дочка Катюша, которая с каждым днем становилась старше, тоже была занята самой разной работой. Однажды, когда Екатерина уже почти забыла старые обиды на хозяйку, к ней подбежал Коля и радостно объявил.
1: «А у меня через 3 дня день рождения!»
0: «Ну и что?» – спокойно ответила Екатерина.
1: «А то, что я получу много подарков!»
0: «А сколько тебе лет?»
1: 8. И мама говорит, что я скоро стану взрослым».
0: Екатерина посмотрела косо на него, но ничего не сказала. Отвернувшись, подняла с земли веник и стала подметать. Коле не хотелось уходить. Он был расположен поболтать и спросил.
1: «Катька, а ты придешь на мой праздник?»
2: «Не знаю. У меня нет подарка для тебя».
1: «А ты попроси свою мать, чтобы что-нибудь купила».
2: «У моей мамы нет денег».
1: «А что она тебе подарила на твой день рождения?»
2: «Не знаю, уже забыла», — ответила Катя и задумалась.
0: В это время Коля убежал, а она, подперев черенком подбородок, углубилась мыслями в прошлое. Екатерина вспомнила, как несколько лет тому назад она получила в подарок очень красивую куклу.
2: «Тогда с нами еще был папа, и мы были очень счастливы», — продолжала размышлять Катя.
1: «Катька, чего ты стоишь? Подметай скорее!» —
0: услышала девочка строгий голос хозяйки, и ее мысли прервались. Вечером, когда Екатерина сидела со своей мамой за столом, она спросила.
2: «Мама, у Коли день рождения. Мы ему что-нибудь подарим?»
3: «Надо бы, Катенька. А то, что ты об этом вспомнила, это очень хорошо».
2: «А что я ему могу подарить, мама? У нас же ничего нет».
3: «Ты права, дочка. У нас нет подарков и денег, но можно что-то сделать своими руками. К примеру, нарисовать картину».
0: Глаза Кати засияли, и она, достав свои коротенькие цветные карандаши, сразу же приступила к рисованию. В назначенный день, в послеобеденное время, в доме хозяев стали собираться гости. Один за другим прибывали родственники и друзья Коли. Все смеялись и поздравляли именинника, дарили ему подарки. Только Екатерина все еще не решалась присоединиться к веселой компании гостей. Она не знала, как вручить Коле картину. То ли завернуть ее в бумагу, или оставить открытой, как есть. Картина была нарисована на бумаге и наклеена на картон. Когда уже все дети были в сборе, и Коля рассматривал полученные подарки, к нему несмело подошла Екатерина и, протянув ему картину, сказала.
2: «Прости, Коля, что у меня нет лучшего подарка, но я очень постаралась для тебя».
0: Любопытные гости их сразу окружили. Они смотрели на нарисованную детской рукой картину, другие на девочку, не похожую на других.
1: «А что здесь нарисовано?» – спросил Коля.
2: «Это 2 ангела, охраняющие мальчика», — объяснила Екатерина.
1: «А мальчик — это ты. Видишь, я нарисовала его в такой же одежде, какую ты носишь». «Какие еще ангелы? Что это такое?»
0: — громко спросил Коля и побежал к своей матери на кухню.
1: «Мама, смотри, что Катька мне подарила! Только не знаю, почему у этих девчонок крылья. Катька их называет ангелами».
0: Мать мельком взглянула на картину, заметила, что она всего-навсего нарисована ребенком, и сразу сказала.
1: «Сынок, отдай мне эту картину, иди играть. А Катьке скажи, что ангелов на свете нет, и не надо говорить чушь».
0: Коля не успел что-либо сказать, как на пороге показалась Екатерина. Девочке хотелось узнать, как оценит ее подарок Берта Петровна. Но в этот самый момент произошло самое горькое. Берта Петровна, Колина мать, которая стояла спиной к Екатерине, взяла в руки картину и, разорвав ее на 2 части, бросила в угол.
1: «Мама, это же мой подарок!» —
0: воскликнул Коля и, оглянувшись, увидел Екатерину.
1: «Это не подарок, а прямое издевательство над нашей семьей!» — громко воскликнула хозяйка дома. «Наш отец занимает высокую должность, уважаемый в обществе человек, а эта нищенка нам дарит ангелов!»
0: Сказав это, Берта Петровна обернулась и тоже заметила за своей спиной Екатерину. Та стояла рядом, грустно опустив глаза. По ее щекам катились слезы. Никто не проронил больше ни единого слова. Злая, бессердечная хозяйка растерялась. Возможно, что ее сердце все же дрогнуло, увидев несчастную девочку. Но дело было сделано, и Берта Петровна не намеревалась извиняться. Это было не в ее характере. Гости всего этого не заметили. Праздник продолжался, только обиженная Екатерина не знала, как себя вести и что делать дальше. Она прикрыла лицо руками и выбежала через зал из дома. Когда Катя опять оказалась в своей комнатке, она бросилась на кровать и так рыдала, что не смогла вымолвить ей слова. Мать моментально подошла к ней, нежно погладила по голове и, присев на краешек кровати, спросила: «Катенька, что случилось? Тебя кто-то обидел?» Дочь только мотнула головой и продолжала плакать. Все ее худенькое тело дрожало, и матери казалось, что она чувствовала каждую косточку, проводя рукой по спине дочери. «Кто тебя обидел, милая? Наверное, Коля, да?» «Нет», — едва выдавила из себя Екатерина. «Успокойся, доченька, не надо так плакать, ведь я рядом с тобой, а значит, всегда заступлюсь за тебя. Ну, скажи, кто тебя так обидел? Или тебя избили?» «Нет, мама, меня никто не бил», — ответила Екатерина. Потом, немного успокоившись, она поднялась и все подробно рассказала матери. У Гертруды тоже выступили слезы. «Дочка, милая, такова наша судьба. Но мы должны быть сильнее тех, кто нас обижает. Поверь мне, сатана делает все возможное, чтобы нас победить. Он хочет, чтобы мы стали такими же, как многие безбожники, чтобы служили ему, а не нашему Спасителю Иисусу Христу. Но мы с тобой не должны сомневаться в могуществе великого Бога». Мать достала с подоконника старую Библию, раскрыла ее и сказала, обращаясь к Кате: «Вот, послушай, что здесь написано. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли, вы — свет мира. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Гертруда отложила в сторону Библию и молча гладила дочку по голове. После короткого молчания Екатерина сказала: «Мама, я хочу слушаться тебя и Бога. Но почему тетя Берта разорвала мою картину? Ведь я так старалась. Я хотела обрадовать Колю, а она мой подарок уничтожила». «Я тебя понимаю, милая, и очень тебе сочувствую. Мне очень жаль тебя. Но поверь мне, когда-нибудь ты будешь вознаграждена за свое доброе намерение. Нам здесь трудно, доченька. Но, возможно, это есть желание Бога, а значит, мы должны терпеть». Прошло время. Где-то в глубине души Гертруда еще надеялась на лучшее будущее. Но однажды, когда Екатерина пришла домой, она застала свою мать в постели. Такого еще никогда не было. Мама всегда рано вставала, а ложилась очень поздно. «Что-то случилось с мамой?» — подумала про себя дочь и спросила. «Мама, ты больна?» «Да, доченька, мне очень плохо. Хозяйка уже послала за врачом». «Мамочка, милая, чем я смогу помочь?» «Ничего не надо, моя дорогая. Только если я вдруг и умру, если Господь меня возьмет к себе, то ты не забудь, чему я тебя учила. Я знаю, что ты послушная девочка. Оставайся такой и впредь. Всегда молись Богу, проси Его помощи, но не забывай и поблагодарить Всевышнего.
1: «Мама, ты не должна умереть! Я не смогу без тебя жить!»
2: «Богу виднее, доченька. Он один знает, что к чему». Екатерина заплакала. Она нежно гладила свою мать по щеке и тихо шептала:
1: «Господи, Спаситель, Иисус Христос, спаси мою маму!»
0: Мать с трудом подняла руку, чтобы обнять дочку, и, глядя ей в глаза, сказала:
2: «Я очень тебя люблю, доченька, но ты не плачь обо мне. Только старайся, чтобы мы встретились там, на небесах».
0: Больная сомкнула глаза и не могла больше говорить. Через несколько минут прибыл врач, но и он оказался бессильным. Екатерина сидела у постели умирающей матери и горько плакала. Она не знала, что предпринять, и была согласна умереть вместе с ней.
1: «Мама, мама!» — многократно повторяла Екатерина. «Я люблю тебя, дорогая моя! Пожалуйста, не умирай!»
0: Казалось, что больная уже покинула этот мир. Но потом я еще раз открыла глаза, посмотрела на свою дочь и едва слышно прошептала:
2: «Катенька, в чемодане лежит маленькая шкатулка».
0: Больная опять на время умолкла. Потом снова тихо заговорила:
2: «В шкатулке медальон. Храни его у себя».
0: Это были последние слова матери. Через день ее похоронили, и малолетняя Екатерина осталась одна среди чужих людей. С этого дня жизнь Екатерины круто изменилась, но не в лучшую сторону. Теперь она была вынуждена заботиться о себе сама. Ее хозяева, как она всегда называла супругов, принявших ее с матерью, больше думали о том, как выгоднее использовать свою маленькую работницу, чем заботиться о ее благополучии. Они с первых же дней после похорон открыто говорили девочке, что она должна отработать долги.
4: «Мы расходовались с вами, одолжили твоей матери деньги», — говорила хозяйка Екатерине. «И кроме этого мы взяли на себя все расходы, связанные с похоронами».
0: Они с первых же дней после похорон открыто говорили девочке, что она должна отработать долги.
4: «Мы расходовались с вами, одолжили твоей матери деньги», — говорила хозяйка Екатерине. «И кроме этого мы взяли на себя все расходы, связанные с похоронами».
0: Несовершеннолетняя сирота Катя понимала, что ей деваться некуда, и поэтому покорно слушалась и исполняла все, что от нее требовали. Она продолжала жить в том самом маленьком домике во дворе хозяев, но с той разницей, что не могла больше советоваться с мамой, а обращалась со всеми просьбами и жалобами только к Богу. Еду ей приносила хозяйка, поскольку девочка сама еще не умела готовить. А возможно, что жадная Берта Петровна и не желала, чтобы Катя сама себе готовила пищу. Тогда могло бы случиться, что девочка сварила бы себе что-то повкуснее.
4: «Катька, иди сюда! Катька, сделай это и то! Загони гусей и накорми свиней!»
0: Слышала она целый день, и только поздно вечером, уединившись в своей комнатке, уставшая от работы девочка, наконец обретала покой. Никто не интересовался ею, не спрашивал, голодна ты или больна. Нет, она была одинока в своем несчастье. Только в своих молитвах Екатерина находила утешение. Она верила словам матери, что когда-нибудь Господь вознаградит ее за все страдания. Сын хозяев Николай или Коля, как его всегда называли родители, уже второй год учился в школе и поэтому все меньше общался с Катей. У него были свои друзья, свои интересы, когда его сверстница, кроме работы, не знала других занятий. Она, Екатерина Браун, уже почти забыла свою фамилию, очень редко показывалась в обществе. Главной причиной тому были сами хозяева. Они не желали, чтобы девочку слишком часто видели другие люди. Но как они ни старались утаить правду о ее существовании, до некоторых соседей все же дошло, что эта девочка-сирота живет в очень жестоких условиях. И вот однажды хозяйка позвала к себе в дом Екатерину и сказала:
4: «Катька, к нам сегодня придут гости, они у нас будут обедать. Ты тоже должна быть с нами».
0: Катя не знала, что и подумать. Она вообще была не очень разговорчивой, что и радовало хозяев. Но все же они решили подготовить ее для встречи с гостями. Берта Петровна продолжала.
4: «Слушай меня внимательно, Катька. Ты сейчас умоешься и наденешь одежду, которую я тебе дам. И старайся быть приветливой со всеми, не жаловаться. Запомни, я все равно все узнаю. Чтобы все было хорошо, ты просто держи язык за зубами. Ты все поняла, что я тебе сказала?»
0: «Да, тетя Берта, я вас поняла», — ответила Катя, но только потому, что уже хорошо знала характер своей хозяйки. На самом деле, ей вся эта комедия казалась совершенно непонятной и даже загадочной. Когда за четверть часа до назначенного праздничного обеда начали собираться гости, Екатерина ходила по залу и не знала, как себя вести в необычном для нее обществе, как играть роль равноправной. С одной стороны, Екатерина была рада, но в то же время тревожилась. «Что все это значит?» – думала она про себя. Самое неприятное было то, что все гости с любопытством на нее смотрели. Даже Коля, хорошо проинструктированный матерью, перестал дразнить Катьку, только косился на нее и улыбался. Обед прошел в дружеской обстановке. Все остались очень довольны и хвалили вкусные блюда. Сама хозяйка старалась всем угодить и очень вежливо по-матерински несколько раз спросила за столом. «Катенька, тебе еще супу налить?» Или, глядя на нее, говорила, чтобы все слышали. «Катя, бери еще котлетку. Ты же любишь мясные блюда». Екатерина молчала. Только Коля приложил ко рту руку, чтобы не прыснуть полным ртом. Когда уже все наелись и чаю попили, Екатерина, желая скорее освободиться от своей роли, спросила. «Тетя Берта, можно выйти из-за стола?» «Конечно, милая, иди поиграй, только не простудись, на улице уже прохладно». Хозяйке казалось, а возможно оно так и было, что нужные ей гости были приглашены не зря. Люди должны были видеть, что она очень хорошо относится к живущей у них девочке. Только никто из пришедших на обед людей не знал, что после их ухода бедной девочке опять пришлось переодеться и занять свое место в курятнике. Жизнь Екатерины стала почти невыносимой. Она страдала от недоедания, холода в зимнее время и от многих других нечеловеческих условий существования. Весь день почти без отдыха она работала. Ее одежда поизносилась, волосы раскосматились, и она стала похожа на дикарку. Однажды, увидев себя в зеркале, она заплакала. Только в зимние месяцы у нее было изредка свободное время. Тогда она использовала его для рисования. Это было ее самое любимое занятие. Она рисовала на разных клочках бумаги, на картоне, даже на стене в своей комнатке. В школу ее не посылали, поэтому девочка осталась безграмотной. Но талант художницы Катя, вероятно, унаследовала от своих предков. Со временем Екатерина привыкла к своему несчастью. Только в дни посещения кладбища, где находилась могила матери, она всегда сильно переживала. Туда она очень часто ходила. Там девчушка выплакивала накопившиеся слезы, молилась и даже тихо, едва слышно пела. На кладбище всегда было тихо, и ничто не мешало Екатерине помечтать и вспоминать прошлое. Она тогда видела своего отца, маму, уютный дом в родном селе и полный стол со вкусными блюдами. Проникая мыслями в свое счастливое прошлое, Катя вспоминала и слова родителей, их советы и даже молитвы, произносимые отцом или матерью. «Не будет и грешно», — подумала девочка, — «произнести эту молитву здесь, у могилы матери». И она, посмотрев на высокое ясное небо, начала произносить слова, которые запомнила. «Господи, мы тебе благодарны за пищу, за здоровье и за то, что ты ежедневно оберегаешь нас от всякого недуга и зла». Задумавшись над своей нелегкой участью, Екатерина подумала. «А возможно, я сама виновата в своем несчастье. Возможно, я недостаточно благодарна и не всегда от чистого сердца обращаюсь к Богу». Она вспомнила наказ матери. «Не забудь поблагодарить».
2: Спаситель мой, Иисус Христос, прости меня, если я была недостаточно верна Тебе. Прости, что не всегда благодарила за оказанную мне помощь», — произнесла Катя. В заботах, бедности и очень нелегкой жизни прошла еще одна долгая зима. В зимние месяцы Екатерина почти не ходила на кладбище. Только в исключительных случаях, когда не находила себе места в обществе живущих вокруг нее людей. Она обращалась к умершим, к своей матери и отцу, которые, по ее предположению, видели и знали все ее трудности. И вот весною, когда вся природа ожила и в лесу просохли тропинки, Екатерина опять отправилась на кладбище. Но каково было ее удивление, когда увидела среди могилок большую собаку. «Что она здесь делает?» И в следующий момент увидела свежую могилу. Собака усердно рыла передними лапами землю, будто старалась вырыть гроб с покойником. Катя подошла поближе, осмотрелась и, не заметив на кладбище человека, который бы мог быть хозяином собаки, сделала еще несколько шагов вперед. Собака тоже заметила человека и перестала рыть. Екатерина была вынуждена пройти мимо нее. Она медленными шагами шла дальше. Потом, оказавшись совсем рядом, Екатерина увидела, какими жалкими глазами это животное смотрело на нее. Как человек, ожидающий помощи, со слезами на глазах смотрела собака на девочку. Возможно, она тоже потеряла своего хозяина, которому преданно служила до самой смерти, подумала Екатерина и остановилась. Да, конечно, иначе зачем она здесь? Катя приблизилась к собаке так близко, что могла дотронуться до нее рукой. Умное животное не трогалось с места, продолжая пристально смотреть на Екатерину, будто чего-то ожидая. Понаблюдав еще несколько секунд и убедившись, что собака не опасна для нее, Екатерина прошла к могиле матери. Как всегда, так и на этот раз Екатерина опустилась на колени у могильного холмика и изливала накопившееся горе. Все она рассказывала Богу и матери. Девочка вдруг почувствовала, как кто-то до нее дотронулся. Катя вздрогнула, потому что была занята своими мыслями. Мысленно оглянувшись, она опять увидела рядом собаку. Морда этого мирного животного почти коснулась девочки, а глаза смотрели по-человечески. «Эта собака сочувствует мне», — пришла в голову мысль. Это видно было в глазах собаки. В них соединились слезы и печаль, и еще что-то непонятное Екатерине. Собака завиляла хвостом, а когда девочка дотронулась до нее рукой, погладила, животное жалобно заскулило. «Ладно, следуй за мной, если и ты не имеешь приюта», — сказала Екатерина и похлопала себя по коленке, давая понять собаке, что она ее приглашает. Сделав несколько шагов, Екатерина оглянулась и заметила, что собака не тронулась с места. Она как-то недоверчиво смотрела на девочку, будто не могла решиться, то ли следовать, то ли остаться на кладбище, где похоронен ее самый дорогой друг. Только когда Екатерина достала из кармана кусочек черствого хлеба и протянула его собаке, она, наконец, согласилась следовать за девочкой. Вначале Екатерина почему-то и не думала о том, что не может эту собаку держать у себя. Она знала, что хозяева ни за что не согласятся оставить собаку на своем дворе, даже если она будет на привязи. Другое дело, если бы Коля пожелал иметь собаку. Но чтобы она себе такое позволила? Нет, это невозможно. Вот почему Екатерина приняла решение не везти собаку сразу домой, а оставить пока в лесу. Она сняла со своей талии веревочку, которая ей

0: Она слышала лесную тишину, и ей стало страшно. Еще постояв несколько секунд или минуту в нерешительности, Катя услышала треск дерева и крик какой-то ночной птицы. «Надо возвращаться домой», — подумала она и направилась к тропинке, чтобы скорее покинуть лес. Екатерине было грустно и страшно, а больше всего ее тревожило то, что она поступила несправедливо с собакой. «Бедное создание», — подумала она. «Эта собака так доверчиво смотрела мне в глаза, а я ее привязала к дереву и ушла». Но, как оказалось, собака не убежала, а тайком следовала за девочкой. Когда Екатерина миновала последние кусты при выходе из леса, она еще раз обернулась и увидела собаку. От радости Катя присела на корточки и обняла доверчивое животное. «Дружок, милый!» — несколько раз произнесла Екатерина и решила дать собаке кличку «Дружок». Екатерине стало легче на душе. Она теперь не чувствовала себя такой одинокой. Еще одно живое существо следовало рядом с нею. При этом они были почти на одинаковых правах. Она, Екатерина, была сиротой, и у дружка не было больше хозяина. Так, по крайней мере, предполагала Катя. «Нам надо держаться вместе», — сказала вслух Екатерина и посмотрела на своего дружка. Тот вроде бы не возражал. Они скоро оказались в домике, где ютилась Катя. Через 3 дня, когда хозяйка заглянула в курятник, чтобы все проконтролировать, она услышала за дверью, ведущей в комнату маленькой служанки, какие-то таинственные звуки. Там кто-то визжал и поскуливал. «Кто там может быть?» – подумала тетя Берта, зная, что Катька находится во дворе. Еще раз прислушавшись, хозяйка осторожно приоткрыла дверь. Совсем немного, чтобы только можно было заглянуть. Не разобрав, кто перед нею, она громко не своим голосом крикнула. «Ой, помогите! Катька, беги скорее сюда! В твоей квартире дикий зверь!» Тетя Берта моментально захлопнула дверь и выбежала во двор. «Ой, что теперь будет? И Николая Васильевича нет дома! Что же мне теперь делать?» – причитала в страхе хозяйка. Но, к своему счастью, она вскоре нашла Катьку и стала изливать свой страх и злость на нее. «Тетя Берта», — начала спокойно Екатерина, — «в моей комнате не дикий зверь, а очень мирная собака».
1: «А, так выходит, что ты сама впустила ее».
0: «Тетя Берта, но ведь эта собака очень добрая, она никому не причиняет зла, у нее нет хозяина».
1: «Но зато есть хозяйка у тебя, и я тебе приказываю немедленно выгнать собаку. Ты, девчонка, себе слишком много позволяешь, начинаешь самовольничать. Но запомни, я этого не допущу».
0: Екатерина не знала, что сказать. Все произошло неожиданно. Она знала только одно, что со своим другом будет вынуждена расстаться. А этого ей очень не хотелось. Екатерина стояла, опустив голову, а хозяйка продолжала браниться.
1: «Тебе мало того, что мы тебя кормим и одеваем? Хочешь, чтобы эта бродячая собака питалась из нашей кухни? Между прочим, сколько времени ты ее уже кормишь?»
0: «Она у меня всего 3-й день», — честно призналась Катя и продолжала. «Я ее не кормила из кухни, а поделилась своей порцией».
1: «Ах, ты поделилась!» — ехидно перебила ее хозяйка. «Можно подумать, что у тебя есть свои продукты». «Нет, девочка, тебе здесь ничего не принадлежит. Запомни это. А твоя порция сегодняшнего дня уменьшится. Я сама об этом позабочусь».
0: Екатерина знала, что всякое оправдание с ее стороны бессмысленно. Когда через несколько часов домой вернулся хозяин, Николай Васильевич Бартов, ему тут же доложили все подробности, связанные с собакой. Он принял решение. Ее немедленно нужно застрелить. Екатерина очень переживала. Ей ни за что не хотелось расставаться со своим дружком. Весь этот шум происходил в послеобеденное время, и поэтому Екатерина надеялась, что собаку у нее отберут только утром следующего дня. Но события развивались иначе. Прежде чем продолжить рассказ, связанный с собакой, читателю будет интересно познакомиться и с самим хозяином имения. Этот товарищ, который носил фамилию Бартов, был загадочной личностью.

0: Национальности он был немцем, но отчество Васильевич наверняка сменил с Вильгельмовича. В то время многим хотелось иметь русские имена, чтобы легче было продвинуться к руководящим должностям, а иногда и для того, чтобы затушевать свое темное прошлое. Возможно, что и фамилия Бартов могла быть не настоящей. Но вернемся к событиям, связанным с собакой. Так вот, когда хозяин обо всем узнал, и супруга внушила ему, что собака может всех заразить опасной болезнью, товарищ Бартов вызвал к себе Екатерину и сказал: «Слушай, девочка, мне все известно, и я надеюсь, что ты тоже догадываешься, для чего я тебя вызвал. Так что выслушай меня. Если эта собака еще в твоей квартире, то выведи ее немедленно и привяжи к столбу за сараем. Только не вздумай ее отпустить. Ты меня поняла?»
1: «Да, Николай Васильевич».
0: «Тогда иди и исполни, что тебе велено, а я сейчас приду».
1: Сердце Екатерины застучало от страха. Она все поняла. «Что делать?» – подумала Катя, и чтобы не упустить драгоценное время, бегом бросилась к своему домику. Едва переступив порог и увидев своего дружка, девочка заплакала. Собака приблизилась к Кате и лизнула ей руку, давая знать, что она предана ей. «Ну как можно убить такое существо?» – размышляла Екатерина. «Кому мешает эта собака, когда она и маленьких цыплят не трогает?» Екатерина погладила дружка, посмотрела собаке в глаза и тихо сказала: «Я постараюсь тебя спасти». «Скорее, скорее!» – подсказывал ей внутренний голос. Катя знала, что надо спешить. Хозяин, возможно, уже дожидался их за сараем. Когда Екатерина открыла дверь, чтобы вместе с собакой покинуть помещение, она услышала голос хозяина:
2: «Катька, где ты? Выведи скорее собаку, я ее жду».
0: К большому счастью, Екатерину с собакой никто не заметил, поскольку наружная дверь маленького домика, в котором жила Екатерина, выходила на противоположную от двора сторону. До леса было не так уж далеко, не больше 100 метров.
1: «Скорее, скорее!» –
0: тихо шептала Екатерина, хотя дружок от нее не отставал. Хозяин дома, вооруженный охотничьим ружьем, стоял и ждал недалеко от того места, где намеревался застрелить собаку.
2: «Ну, где же ты там, Катька? Выходи же скорее!» –
0: кричал от нетерпения Николай Васильевич. В это время девочка с дружком уже оказались в безопасности и спешили к намеченному убежищу. Блуждая по лесу, несчастная Катя дрожала от страха. Она не была уверена, что найдет дорогу к лесному домику. После того, как она ночевала там со своей матерью, Екатерина больше туда не ходила.
1: «Ой, дружок, найдем ли мы теперь дорогу туда?» – спрашивала она, хотя там никакой дороги и не было.
0: Только один или два раза они останавливались, лишь для того, чтобы прислушаться и убедиться, что их не преследовали. Наконец Екатерина увидела между деревьями темные стены домика и чуть не вскрикнула от радости. Екатерина еще не знала, как она поступит дальше, но прежде всего надо было позаботиться о ее верном друге. Переступили порог. Екатерине стало страшно. Медленно, едва передвигая ноги, она прошла по деревянному полу, вздрагивая от скрипа старых досок. В доме пахло плесенью, сыростью и еще чем-то, но Кате казалось, что в нем еще никто не побывал после того, как они с мамой его покинули. Екатерина села на знакомую кушетку и задумалась. Ей очень не хотелось возвращаться обратно, в дом, где ее не любили. Но и жить в одиночестве пока не решалась. Дружок присел перед нею на задние лапы, и Екатерина погладила его лохматую шерсть.
1: «Не плачь, дружок», —
0: произнесла Катя, увидев грустные глаза собаки.
1: «Я позабочусь о тебе. Только теперь я вынуждена оставить тебя здесь одного».
0: Прикрыв за собой дверь, Екатерина скорыми шагами удалилась от лесного домика. Самые разные тревожные мысли не оставляли Екатерину в покое.
1: «Да, мне надо возвращаться. Я не смогу прожить одна», — размышляла над своей судьбой Катя, пока шла по лесным тропам к усадьбе своих хозяев.
0: Солнце уже скрылось за горою, когда она пришла домой. Вообще-то Екатерине нравилось то место, где стоял хозяйский дом.
1: Кругом было красиво. Лес рядом, журчала речка недалеко от дома, и само здание старой водяной мельницы ей тоже нравилось. Если бы она там жила со своими родителями, то была бы довольна и счастлива. Но, увы, мечты и воспоминания о прошлом оборвались голосом хозяйки.
2: «Ах, ты непутевая!» —
1: закричала хозяйка, увидев Екатерину, и чуть ли не бегом приближалась к ней.
2: «Я тебя сейчас проучу! Ты целый день прячешься где-то в лесу, а ночевать идешь к нам!» «Нет уж, милая, этого я не позволю!»
1: Разозлившаяся хозяйка подошла совсем близко к дрожащей от страха Екатерине, схватила ее левой рукой за волосы, а правой ударила девочку по щеке.
2: «А ну, скажи, бессовестная девчонка, куда ты сбежала со своей собакой?»
1: Екатерина не могла вымолвить ей слова, а боль от удара не чувствовала. Только ужасная обида терзала ее. Из носа потекла кровь. Заметив, что девочка не сопротивляется, хозяйка ее отпустила. Но чтобы еще как-то наказать, толкнула ее в грудь так, что Екатерина потеряла равновесие и упала на землю. Оскорбленная и побитая девочка уже не плакала, а рыдала. Голос ее при этом дрожал и прерывался. И если бы эту сцену кто-то увидел и услышал со стороны, то, возможно, не поверил бы своим глазам. Волосы девочки были растрепаны, одежда грязная, а лицо измазано кровью. Хозяйка все еще не могла успокоиться. Она кричала и размахивала руками.
2: «Ты почувствовала наше гуманное к тебе отношение, и поэтому начинаешь самовольничать. Если ты думаешь, что можешь нас обмануть, то ошибаешься. Скажи, где ты была и куда отвела эту заразную собаку? Ну, чего молчишь?»
1: Продолжала допытываться хозяйка.
2: «Почему ты не послушала? Не вывела эту заразу, как тебя просил Николай Васильевич?»
1: Катя поднялась с земли, рукавом вытерла кровь с лица и, стараясь обрести дар речи, сказала. «Тетя Берта, мне жаль эту собаку. У нее нет хозяина. Она добрая».
2: «Ах, тебе ее жаль! Ну тогда постарайся, чтобы она здесь больше не появлялась. И еще... «Если хочешь жить под нашей крышей, чтобы завтра же с утра приступила к своим обязанностям. Все, иди!»
1: Только через 3 дня после того случая Екатерине наконец удалось сходить в лес к своему дружку. Но, как оказалось, собаки уже не было в лесном доме. На обратном пути Катя решила попутно навестить могилу матери. Следуя между могилами, она заметила, что там, где она в первый раз увидела собаку, теперь опять была вырыта свежая яма. «Значит, мой дружок был здесь», — подумала она и осмотрелась. Кругом ни души, и только лесные птицы своим звонким пением нарушали могильную тишину. Поговорив мысленно со своей покойной матерью и помолившись, Екатерина отправилась домой. Только слово «домой» не соответствовало действительности. У Кати не было дома. Было только жалкое убежище у чужих людей. Шло время. День за днем почти без отдыха трудилась Екатерина на большой усадьбе хозяев. Только вечерами, находясь одна в своей каморке, она еще вспоминала дружка. К тому, что хозяйка часто бранилась, Екатерина тоже успела привыкнуть. И слезы уже все были выплаканы. Только радости у нее не было. Казалось, что жизнь бедной сироты уже никогда не изменится. Но это было не так. Судьба, случай или сам Господь Бог неожиданно круто изменили жизнь Екатерины. А произошло вот что. Коля, сын хозяев, по-прежнему жил в постоянных конфликтах с Екатериной. Возможно, этого бы и не было, если бы сама Берта Петровна не была плохим примером для своего чада. Эгоистическое воспитание, плохой пример со стороны родителей способствовали тому, что Коля всегда старался вести служанку Катю в неприятные истории. Мальчик хотел показать свое превосходство и даже власть над нею. И вот однажды тете Берте показалось, что из курятника стали пропадать яйца. Подозрение, конечно, пало на Катю. Но прежде чем все конкретно выяснилось, Екатерина застала однажды в курятнике Колю, который и выбирал из гнезд яйца.
0: Разбалованный и непослушный сынок уже не впервые занимался кражей у собственных родителей. Коля знал, что честная служанка Екатерина могла его выдать, если бы застала его за кражей, поэтому остерегался ее. И вот, когда Екатерина его застала, как говорится, на месте преступления, Коля строго-настрого предупредил девочку, чтобы она держала язык за зубами. Иначе, как он выразился, убьет ее. «Ты мне не угрожай», — ответила ему тогда Катя. «И запомни, если с меня потребуют, то я скажу правду».
2: «Ах, вот как! Значит, ты, грязная нищенка, собираешься меня позорить?»
0: «Нет, Коля, ты сам позоришься. И, пожалуйста, не сваливай свою вину на других. Я не желаю вмешиваться в твои дела, но и не думай, что я буду тебя защищать». На этом тогда и закончился их разговор. Коля все же немного боялся Катьки, поэтому в нем зародилась мысль о том, чтобы как можно скорее избавиться от опасной для него свидетельницы. В своем детском возрасте мальчик еще не понимал, что означало убийство, поэтому тогда в курятнике и произнес это страшное слово. Но главным для него было, чтобы Катька не помешала ему делать свои злые дела. В один прекрасный день Екатерина взяла в сарае маленький топорик и пошла к реке, чтобы нарубить челиги. Она давно собиралась это сделать, потому что все веники уже поистерлись, а подметать надо было каждый день. Где росла челига и как вязать веники, Екатерина знала, хотя ей эта работа и причиняла немало трудностей. Идя вдоль берега, девочка топором срубала среди зарослей челигу. При этом она была занята своими мыслями и ни о чем плохом не думала. Она наслаждалась природой, слушала, как поют птицы, и на короткое время даже забыла о своем трудном детстве. И вдруг она услышала за своей спиной:
2: «Катька, что ты здесь делаешь?»
0: Екатерина вздрогнула, узнав голос Коли. Мальчик медленно приближался к ней. «Что ему нужно?» – подумала Екатерина, потому что он в последнее время редко разговаривал с ней. Катя только на миг обернулась, продолжая рубить челигу.
2: «Ты что, и разговаривать со мной не хочешь?»
0: «Да, не хочу. Мне надо работать, и ты мне не мешай». Екатерина в этот момент находилась всего в двух шагах от крутого берега реки. Коля, вероятно, понял, что это самый удобный момент, и, вынув из карманов руки, подбежал к Екатерине. В тот же миг он со всей силы толкнул ее в грудь. Девочка потеряла равновесие, сделала еще несколько шагов в сторону обрыва и, выронив топорик, свалилась с высокой кручины в реку. Коля еще услышал крик падающей жертвы. Только в этот момент он понял, что совершил преступление. Но дело было сделано, и чтобы не усложнять ситуацию, он решил скорее убраться. Хотя было ему всего 10 лет, но он уже догадывался, что на месте преступления не должны оставаться следы. Быстро подняв с земли топорик, бросил его в реку, после чего удалился во свояси. Продолжение следует.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки. Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуйя!

Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу. Пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его».

Псалом 147. Хвали, Иерусалим, Господа, хвали, Сион, Бога твоего, ибо Он укрепляет вереи ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, туком пшеницы насыщает тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя!

«Побеждающему дам сесть со мною на престоле». Так звучит обетование Бога тем, кто хранит верность Ему в последние тяжкие времена. На земле нет ни одного монарха, который бы добровольно пожелал разделить свой престол и власть даже с самым близким человеком. Но Бог не таков. Хочешь царствовать – побеждай. Церковь Иисуса Христа изначально была предназначена для престола. Это ее славная будущность. Это конец, венчающий трудный путь. Это награда за верность небесному жениху.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит 20-я часть этой истории.
1: Тамара представила себе красивую, покоившуюся среди цветов женщину, которая ничего о Христе не знала и была такой несчастной, а теперь ушла к Нему вечное блаженство. Ею овладело жгучее желание увидеть ее. «Да, я пойду к Маргите», — решила она. «И не только к Маргите. Там был еще кто-то, кого смерть матери привела на край могилы. Мы думали, что он больше не проснется», — писала Маргита, «и что нам придется положить его рядом с матерью. Но, слава Господу, он проснулся. И хоть он и очень слаб, но Христос его все же сохранил для нас. Я должна увидеть мать Маргиты и его тоже», — всхлипывала Тамара. «У него такая скорбь! Он ее предчувствовал. Как я могу не пойти к нему и не сказать, что и мне жаль его матушку? Дорогие мои, я приду к вам, чтобы поскорбеть с вами». С таким решением Тамара встретила молодого врача. Она внимательно выслушала все, что он рассказал. И когда узнала, что пани Райнер завтра должны увезти из Орлова, обещала обязательно приехать туда с отцом. Она ненадолго задержала Аурелия. «Пожалуйста, идите скорее, чтобы не опоздать на поезд». Проводила она Аурелия и обещала извинить его перед отцом. Когда он ушел, она побежала в покои своего отца. Она нашла его за письменным столом с какой-то книгой в руках. Никогда еще она не видела его таким поникшим. Она обняла его. «Отец мой!» Он вздрогнул. «Тамара, ты здесь?» И привлек ее к себе. «Чего тебе, моя звездочка?» «Не правда ли, отец? Мы отправимся завтра в Орлов». «В Орлов? Дитя мое, зачем?» Его и без того бледное лицо побелело еще больше. «Зачем? Выразить наше соболезнование? Ты разве не знаешь, что случилось?»
2: «Знаю. Но соболезнования можно выразить и письменно».
1: «Письменно?» Она наморщила лоб. «Отец, а если бы я умерла? Разве не лучше было бы для тебя, если пан Николай лично пришел к тебе, чем если бы он тебе только написал?»
2: «О, не мучь меня, Тамара! Что за мысли? Если бы ты умерла, то никому не пришлось бы меня утешать, потому что я всем страданиям сразу положил бы конец».
1: Она удивленно посмотрела на него и тем самым вернула ему полностью потерянное хладнокровие. Она до тех пор умоляла его, пока он, наконец, не пообещал завтра поехать с ней в Орлов. Она пожелала ему спокойной ночи, когда он сказал, что у него нет времени прийти к ужину. Она не знала, что в эту ночь глаза его не сомкнулись, и что он долго сидел над маленьким портретом, изображавшим молодого человека.
2: «Значит, я должен пойти на эти похороны. О, Ты не знаешь, мой цветок, какую боль мне готовишь, чего от меня требуешь. Однако поехать придется, ибо подозрение опасно. Даже если скрытая могилой никогда не раскроется, и свидетеля нет. Если меня не обманывают мои глаза, это он, мой домашний врач, сын Фердинанда Орловского. О, ирония судьбы! Но как мне удостовериться в этом, чтобы он ничего не заметил? Ах, разве не настанет час, когда земля и меня покроет?

На другой день Тамара Арана ни о чем другом не говорила со своим отцом, как только об Орлове. Когда они, наконец, были готовы отправиться в путь, собралась целая группа желающих, среди которых была и семья Зарканых. Всем хотелось еще раз увидеть красавицу пани Райнер, о которой еще долго шли разговоры среди жителей Подграда и его окрестностей. Для пана Николая и пана Адама прибытие Арана было большим утешением. На траурном собрании им были предложены места среди членов семьи. Хотя Тамара не знала заповеди «плачьте с плачущими», она ее, тем не менее, выполняла. И любопытная публика утверждала, что хозяин Подолинского замка тоже был очень опечален. Однако он все свое внимание уделял одному лишь пану Николаю Орловскому. Надолго запомнили подградцы странную картину. Вокруг богатого гроба с одной стороны сидели пан Николай с маркизом Арана, Маргита, доктор и прекрасная египтянка. Позади них стояли пан Адам и доктор Лермонтов, затем Манфред Каримский возле своего бледного сына, а на другой стороне стоял один барон Райнер, а рядом с ним, так как они пришли вместе, провизор Каримского. Как последний в своем простом черном костюме попал в ряд высоких господ? Многим это было непонятно. Скромная его внешность показывала, что он не привык быть на переднем плане. Зачем он, собственно, был здесь? Никто не знал, что когда усопшая однажды встанет, она пройдет весь ряд этого изысканного общества, чтобы подать руку пану-провизору. И они вместе предстанут перед Господом, которому он ее вернул, и уста ее скажут: «Воздай ему за любовь, Господи!» Да, этого мир не знал, и только там узнает, где не будет больше смерти.

0: По тенистой аллее Кладбищенской улицы одним вечером прохаживались декан Юрецкий и каплан Ланг, занятые серьезным разговором. «Кто бы мог подумать!» – начал каплан Ланг. «С таким интересом! И так внимательно она всегда слушала! И так сердечно меня благодарила за проведенные с ней занятия! И вдруг такое! Она настоящая дочь своей матери!» – подтвердил декан. «Та даже на смертном одре проявляла такое же упрямство!» Когда я в первый раз беседовала с Маргитой Орловской, она показалась мне очень вольнодумной. Однако такого я от нее все равно не ожидал. «Да, во многом виноват Адам Орловский», – подметил каплан, морща лоб. «Надо было ему принять меры. Но так как он сам ни во что не верит, ему совершенно безразлично, какие убеждения и мысли у его жены. А пан Николай...» Декан махнул рукой. «С момента смерти его дочери с ним делают, что хотят». «Вы знаете, ваше священство, что пани Маргита потратила много средств на ремонт евангелической школы в Боровце?»
1: «Знаю. Однако это меня не так беспокоит, как движение среди здешних протестантов и то, что Каринский согласился предоставить им свой дом для проведения собраний. Да, он, наверное, надеется, что они вымолят его сына. Но послушайте, пан каплан, этот Урзин для нас опасный человек. Куда ни пойди, везде слышишь его имя. У него в аптеке большие возможности разговаривать с людьми. И бедняки его очень уважают. Следует опасаться, что он распространит лжеучения среди наших людей. Я уже обращал внимание вашего священства на него. Мне стало известно, что и некоторые из наших ходили уже на их собрания. Было бы это еще какое-то лютеранское движение, я бы не опасался. Но так, как сам пастор из Раковин высказался против них, я думаю, что Урсин сектант, и что он здесь создает секту, против которой мы, а также евангелические, потом будем бессильны что-либо предпринять, когда он засядет в частном доме.
0: Причиной разговора для этих двух господ были манускрипты Маргиты Орловской, которые были ударом грома среди ясного неба. Пан декан написал одно письмо пану Николаю, а второе – пану Адаму. А каплан, между тем, отправил длинное послание пане Маргите.
1: «Знаете что?» – сказал вдруг Юрецкий. «Завтра я поеду в Раковин к пастору и предупрежу его. Пусть он будет начеку. Подград – большой филиал. Насколько меньше станет его заработок, если его прихожане перейдут к Урзину? Каримский, наверное, и не подозревает, какие последствия могут иметь его действия. В делах веры он такое же пустое место, как Адам Орловский. Я уверен, что этот незаметный и кажущийся таким безобидным провизор имеет большое влияние на мировоззрение Николая Каримского и Маргиты Орловской. Если его устранить, все движение прекратится и успокоится. Да, но, однако, его сейчас не так просто устранить. Об этом надо было думать раньше, ваше священство. Орловский и Каримский ему многим обязаны. Говорят, что он позаботился и ухаживал за паней Райнер до приезда его милости. И с тех пор, как он здесь, в аптеке образцовый порядок. Доктор Раушер говорит, что Каримский никогда больше не найдет такого провизора, что он очень надежный работник. Но вот что я подумал. Сегодня вечером я тоже пойду на собрание и посмотрю, будет ли кто-нибудь там из наших католиков. Если нет, то оставим это дело пока в покое. Пусть евангелические думают, как быть дальше.
0: Хорошо, пан Каплан. Посмотрите и придите потом ко мне, даже если я уже лягу. Я ведь любопытный.
1: Любопытство пана декана было удовлетворено. Но как? Каплан Ланг около половины десятого вернулся, разгоряченный от быстрой ходьбы. «Дайте мне все сказать, ваше священство!» — ответил он на вопрос своего начальника. «Вхожу, понимаете, я в аптеку. Слышится пение, прямо-таки специальное, для того, чтобы ввести души в искушение. Открываю дверь большого помещения, освещенного большими чудными светильниками. На окнах вижу длинные бордовые шторы, а на разрисованных стенах сияют разные изречения из Библии, написанные золотыми буквами. Впереди небольшой стол, накрытый тяжелой скатертью. На нем лежит книга, а перед столом стоит стул. Вдоль стен в три ряда стулья. Почти все заняты. В углу стоит гармония, за которой сидит девушка. И что вы думаете, ваше священство? Сколько я видел там наших людей!
0: Разве из наших там тоже кто-то был?
1: Да, я насчитал 13. И кто знает, сколько там еще было, кого я не узнал.
0: Ах, ах! И что же вы сделали?
1: Я сел поближе к двери и начал слушать. Сначала они спели песню, а потом к столу подошел Урзин, помолился и почитал из Евангелия. Затем они еще раз пели, и он снова читал и объяснял прочитанное. Ваше священство, этих людей дольше терпеть нельзя. Вы бы слышали, как он говорил, не затрагивая нашего учения ни единым словом. Он его подрывал со всех сторон. Он отрицал, что после смерти будет проявлена милость, и утверждал, что человек уже на земле должен получить спасение. Притом он это говорил так просто и убедительно, что, понимаете, и я чуть не поверил ему. Затем он некоторых призвал помолиться. Я не мог дольше терпеть и поспешил к вам. Будет действительно хорошо сразу завтра утром поехать в Раковин. Одно произнесенное им предложение я хорошо запомнил. «Друзья», — сказал он, — не обманывайте души свои. Ни дела, ни церемонии, ни церковь или исповедание, ни священник, даже ни чтение Слова Божьего не могут дать спасения. «Но сейчас, в этот момент, — говорил он, — это может и хочет сделать Иисус Христос, Сын Божий. О, придите к Нему!»
0: До глубокой ночи пан Юрецкий и каплан Ланг сидели вместе и советовались, как бы лучше защитить свое стадо от этого волка в овечьей шкуре, от этого авантюриста и его лжеучения. Почти в это же время мечтатель, так сказать, сидел у постели своего помощника Генриха Г., у которого болела голова. Урзин делал ему холодные компрессы. «О, пан Урзин, я и сказать не могу, как я счастлив, что Иисус Христос принял меня и дал мне познать истину. Сегодня я разговаривала со своей матерью. Сперва она испугалась, но когда мы немного побеседовали, она согласилась с моим выходом из католической церкви. О, как я благодарен Господу! Я вам и сказать не могу. Посоветуйте мне, когда и как мне это сделать?» «Ты подожди еще, Генрих», — сказал Урзин, проведя рукой по голове юноши. «Вы думаете, что я пожалею об этом? Нет, я хочу свободы. Я хочу открыто перед всем миром свидетельствовать об истине. Я тебе верю. И все же прошу тебя подождать. Твой выход из церкви причинил бы мне много неприятностей, которые я с радостью переносил бы. Но у нас много еще слабых, с которыми приходится считаться. Продолжай со мной трудиться, свидетельствуй о Господе. Приглашай ребят, как ты делал это до сих пор. Но как только ты открыто оторвешься от католической церкви, начнутся преследования и вражда. Тебе они не повредят, а укрепят тебя, потому что ты уже стоишь на скале, а другим они помешают». Сердце юноши сжалось. Он прямо-таки желал страданий ради Христа. Однако мысль о том, что эти страдания прежде всего поразили бы любимого провизора, его сдерживала. «Я все сделаю, как вы сказали», — обещал он кротко. Пан провизор еще раз сменил компресс, помолился с ним и ушел. В своей комнате он открыл окно и, подняв взор к небу, тихо молился: «О Господи, дело Твое растет и развивается. Слава и благодарность Тебе за это. Сохрани это небольшое стадо и дай ему хорошего пастыря. Ты знаешь, что я уже недолго смогу здесь оставаться». По его лицу было видно, как он желал, чтобы эта молитва дошла до Господа.

0: один. В руке он держал измятое письмо, которое снова и снова прижимал к своей груди. Оно принесло ему много радости. Отец писал ему следующее. «Я надеюсь, что, вернувшись, ты будешь доволен. Зал оборудован, и собрания теперь проходят у нас. Посетители, говорят, стало гораздо больше, чем раньше. На днях привезут физгармонию. Пани Прибовская сказала, что в воскресенье вечером каплан Ланг посетил собрание. Кто знает, что ему нужно было. Вчера я получил письмо от пастора из Раковиан. Он настаивает, чтобы я уволил Урзина. Однако я должен сначала подыскать ему замену, что вряд ли удастся. Так как Урзин мне необходим, я хочу оставить его у себя надолго. Мы все многим ему обязаны. За то, что он сделал для нас, отблагодарить невозможно. И мы обязаны позаботиться о том, чтобы он у нас работал недаром. Он попросил меня назначить Генриха помощником. Под его руководством этот молодой человек делает успехи. Я намереваюсь устроить все так, чтобы в скором будущем предложить Урзину принять аптеку. Сам я, по моему обету, никогда больше не буду работать в ней. Тебя я там тоже не могу и не хочу видеть. Так что предоставим аптеку ему. Он же, я думаю, сможет ее выкупить, выплачивая сумму частями. Разумеется, мы запросим за нее недорого. И таким образом хоть немного отплатим ему за его любовь. Теперь я рядом с залом строю более просторную квартиру для него, чтобы он в будущем мог и жениться. Я думаю, что сын мой всем этим будет доволен. О, еще как! На крыльях Николай улетел бы сейчас к отцу. Какой он добрый и благородный! Мирослав теперь будет обеспечен. Скорее бы мне поправиться, думал Николай, чтобы я мог помочь тебе, мой друг. Я не обещал больше не работать в аптеке. Я еще часто буду тебе помогать в ней, чтобы у тебя было больше свободного времени для служения Господу. Но поскольку Генрих делает такие успехи, мне хотелось бы, чтобы ты, дорогой, побыл хоть несколько дней у нас, пока отец дома. Юноша открыл глаза и увидел приближающуюся Маргиту. Его поразило, как она была похожа на их дорогую матушку. Он схватился рукой за сердце, чтобы подавить боль. «Привет тебе, Маргита!» – воскликнул он. Увидев его, она подбежала к нему и села на старый пень возле его кушетки. «Здравствуй, Никуша! Я тебя сегодня еще и не видела. Дела были, все некогда», — извинилась она. «Ну, как ты себя сегодня чувствуешь?» «Отлично, Маргита!» Она посмотрела на него, не то сомневаясь, не то радуясь. «Я тебе расскажу о причине моей радости, но сперва ты скажешь, отчего ты была так задумчива?» Она прильнула головой к его плечу. «Ах, Никуша, мне предстоит сделать очень серьезный шаг».
1: «Какой, Маргита?»
0: Он обнял ее. «Я сегодня, наконец, решилась отдать дедушке и Адаму письма от декана Юрецкого. Я не знаю их содержания, но догадываюсь. На прошлой неделе я получила письмо от декана Юрецкого, в котором он мне напоминал о аффирмации, которая состоится в июле. В ответ на это письмо я послала ему мою тетрадь, почему я не могу быть членом католической церкви. После этого я получила письмо

0: Каплана Ланга. Вот оно у меня здесь. Можешь прочитать. У дедушки позавчера болела голова. Вчера он был в Подолине. А Адам вернется только сегодня. Поэтому я пришла к тебе, чтобы сперва вместе помолиться перед тем, как я отдам эти письма. Не бойся, Маргита. Ты же знаешь, что Иисус Христос все уладит. Давай помолимся сначала, потом я тебе скажу что-то очень радостное для нас обоих. Они преклонили колени, и он взял ее сложенные руки в свои. После молитвы он прочитал ей письмо отца. Щеки ее порозовели, глаза засияли. Никуша, когда я отдам письма, я заодно попрошу позволить мне открыто перейти в евангелическую церковь. И тогда мы все вместе будем работать. Я буду играть на физгармонии и дирижировать хором. Мы вместе будем разгонять облака невежества и заблуждений, как вчера сказал Степан, чтобы люди не могли пожаловаться, что мы, зная Христа, дали им без Него погибнуть. Да, так будет хорошо. А у меня все время звучат в ушах слова нашей ушедшей в вечность матушки. «Причина моего несчастья и заблуждения, — сказала она, — было то, что я не знала Христа. Я их тоже не могу забыть. И мне все время хочется каждому о нем рассказывать. Но мне вот еще что нужно тебе сообщить. Вчера Тамара была у меня. Подумай только. Она прочитала уже весь Новый Завет. К тому же Аурелий ей и ее компаньонкам каждый день вслух из него читает и поясняет. Но это не главное. Она совершенно потрясена тем, что она до сих пор жила в таком мраке и опасается, что Иисус Христос ее теперь уже и не примет, потому что она до сих пор не поклонялась Ему. Аурелий считает, что в ней сейчас происходит та борьба, которая у нас уже позади. О, как хорошо было бы, если бы Мирослав с ней поговорил. Да мы все нуждаемся в подкреплении. Маргита, напиши сегодня еще отцу, чтобы он послал его к нам на несколько дней. Мирослав обязательно найдет нужные слова для Тамары, чтобы она уверовала в Иисуса Христа и стала счастливой. Ах, я ее уже так давно не видел, вздохнул он. Если хочешь, я ее приведу сюда, когда она завтра придет ко мне. Ты думаешь, она захочет сюда прийти? Конечно, она всегда тебе спрашивает. Но мне неудобно здесь ее принять. Почему неудобно? Она ведь знает, что ты болен. Я сейчас пойду посмотрю, не нужно ли вам чего-нибудь по хозяйству, а потом зайду к дедушке. Затем сразу напишу письма отцу и пану Урзину. Помолись за меня, Никуша, и спокойной ночи. Передай привет Степану и Петру, если придут. Они поцеловались, и она ушла. Никуша остался один. В ней сейчас происходит та борьба, которая у нас уже позади. Повторил он про себя слова Маргиты. А Аурелий мне этого не сказал. Он ее каждый день может видеть и говорить с ней. Маргита каждый второй день. Адам, дедушка, все, кроме меня. И что в этом странного, что именно ты ее не можешь видеть? Молодой человек спрятал лицо в подушку и представил себе, ах, уже в который раз, как там, у гроба матери, к его руке прикоснулась маленькая нежная рука, и как ее глаза сочувствующе смотрели на него. «Тамара, вы тоже пришли?» — спросил он тогда. «Как я могла не прийти? У вас такое горе!» Почему молодой человек не мог забыть те слова? И что это было за лицо, которое он так часто видел во сне? «Почему я постоянно думаю о ней? Ведь я ее так мало знаю», — подумал он опять. «Все уже имели возможность лучше познакомиться с ней, кроме меня». На этот вопрос юноше никто не мог ответить. Только кукушка вдали размеренно куковала, словно она хотела на что-то обратить внимание юноши. Недалеко от него, на другой стороне дороги, по которой ушла Маргита, вдруг раздвинулись кусты, и в их зелени появилась всадница, вся в белом, как видение. Глаза ее были опущены. Она ехала, задумавшись. Но голос кукушки отвлек ее от размышлений. Она подняла глаза, и румянец залил ее прелестное личико. Ее синие глаза засветились от счастья. Казалось, ей хотелось пришпорить коня. Однако она вовремя сдержалась. Соскочив с коня, она привязала его к дереву и осторожными шагами приблизилась к месту, где отдыхал Николай. 4 недели прошло с тех пор, как она впервые разговаривала с Николаем Каримским. Много пережила девушка за это время. Великое, о чем душа ее никогда не мечтала, открылось ей. Хотя познанная истина еще не освободила ее, она уже ходила во свете. Благодаря точному выполнению назначений доктора Лермонтова и особенно благодаря тому, что она каждый день помогала садовнику в работе, о чем отец ее ничего не знал, она физически все больше крепла, так что могла уже делать довольно длительные прогулки без усталости. В течение этих 4 недель она еще ни разу не теряла зрения, хотя много плакала. Сначала над матушкой Маргиты, потом из-за ухудшения состояния здоровья Николая и, наконец, в эти последние дни о том, что ее отец вырастил ее без Бога, без Иисуса Христа. Он и сейчас, как только речь заходила о Боге, не давал ей слова сказать. Казалось, что дорогое имя Иисус было ему ненавистно. Вообще-то, она всегда шла к нему со всеми своими проблемами. Но в этой борьбе, когда ей казалось, что она одна из тех неразумных дев, которых не пропустили на брачный пир и которые никогда не увидят небесного жениха, она к нему идти не могла. К тому же ее все время мучило желание хотя бы на миг увидеть Николая Каримского. Через день она приезжала в горку с намерением попросить Маргиту пойти с ней к нему, но ей не хватало смелости произнести эту просьбу. Сегодня же ее желание превозмогло все. Ей хотелось хотя бы проехать мимо того места, где он жил. Может быть, доктор Аурели окажется на улице и пригласит ее войти? И вот она нашла Николая здесь, одного, в лесу. Она сделала всего несколько шагов, и листья под ее ногами зашелестели. Он повернул голову и радостно воскликнул. «Пани Тамара!» Девушка поспешила к нему и пожала его протянутые руки, не в состоянии произнести ни слова. «Как вы сюда попали, сударыня?» — спросил он удивленно и обрадованно. Вы появились так неожиданно, как фея из чашечки лилии, чтобы осчастливить несчастного странника, который даже не в состоянии достойно ее принять. О, не говорите так. Мне больно от таких слов. Мне ничего не надо, только хоть раз увидеться с вами. Она склонила головку, как насытившийся солнечным светом цветок, и присела на рядом стоящий пень. Он гладил ее руки и прижимал их к своим губам. Вокруг стояла сказочная тишина. Весна в природе уже прошла. Но в сердцах этих молодых людей она только начиналась. Они не могли сказать, откуда явилось к ним счастье. Они знали лишь, что оно пришло. «Вы мне еще не ответили, Тамара, как вы сюда попали?» Умоляющим тоном спросил ее юноша. «Я пришла к вам». «Намеренно? Ко мне?» С сомнением в голосе произнес он. Он приподнялся, чтобы лучше видеть дорогое лицо. Она посмотрела на него и словно вернула ему силу жизни. «Да, я должна была, наконец, увидеть вас. И почему вы раньше не пришли? О, как я надеялся, что вы придете! Я тосковал по одному лишь взгляду ваших милых глаз, а вы все не шли». Юноша сам не знал, какие чувства выдавал его голос. Он отпустил руки девушки. Она их сложила на груди, и слезы заблестели в ее глазах. «Я не знала», — сказала она. «Я днем и ночью о вас думала и много плакала. Но так как меня никто к вам не приглашал, я не знала, думаете ли вы обо мне. А если бы вы знали, как я по вас скучал, вы бы пришли?» «Не спрашивайте меня об этом». Она опустила голову, и в лесу долго было тихо. «Я благодарю вас, Тамара», — прервал Николай молчание. «Вы видите мое состояние. Я очень медленно возвращаюсь к жизни. Но благодарение Иисусу Христу за это. Однако мне очень хочется знать, что вы пережили во время моего отсутствия. Не буду ли я слишком смел, если попрошу уделить мне немного времени и частицу того счастья, которым вы одариваете моих родных, общаясь с ними? Вы выполните мое желание». Она снова положила свою руку в его. «Если хотите, я немного побуду у вас», — сказала она решительно. «И я расскажу вам все, что вы хотите знать». Она начала рассказывать, не замечая, как летело время. Она говорила о своих скорбях и сомнениях. Николай также с жаром рассказывал, как он на пороге смерти познал любовь Бога и Иисуса Христа. И какую любовь он теперь чувствует к людям. Он ей сказал, что если Иисус Христос в последний час принял его мать, то он и ее примет, у которой еще вся жизнь впереди. Но он также подбадривал ее немедля отдаться ему, Господу. Разгоряченные беседой, они вдруг услышали чье-то приветствие. «Степан, это ты?» — воскликнул Николай обрадованно. Маркиза удивленно смотрела, как он подал руку молодому христианину и как они по-братски поцеловались. О чем они говорили между собой, она не понимала. Но потом незнакомец обратился к ней на хорошем немецком языке. Он спросил ее, пришла ли она тоже порадоваться милости Иисуса Христа над паном Каримским,
1: улучшению его состояния здоровья. Она утвердительно кивнула.
0: Маркиза по доброте сердца своего пришла, чтобы со мной порадоваться, хотя я ей еще никогда не сделал ничего доброго, сказал Николай, улыбаясь, и серьезно добавил, что она не может поверить, что Иисус Христос ее любит, потому что до сих пор не знала его.
1: Тамара испуганно посмотрела на своего друга. Зачем он говорил молодому крестьянину об этом?
0: «О, это легко понять», — ответил тот с серьезным видом. «Со мной было то же самое. Я думал, что невозможно, чтобы Иисус Христос меня полюбил. Я хотел сначала заслужить Его любовь и поторговаться с Ним. Однако с Ним это невозможно. Он ничего не продает, Он только дарит».
1: «Слышите, Тамара?» – спросил Николай, наклоняясь к задумавшейся девушке.
0: «А я с ним и не торгуюсь».
1: «Нет, конечно, вы только говорите. Вот, Господь, тебе за то, что ты мне дал другое».
0: «Ну, и как вы потом могли поверить и понять, что он вас любит?» Обратилась она к Степану.
1: «Понять этого я до сих пор не могу», — ответил парень, качая головой. «И чем дольше я его знаю, тем менее я понимаю, за что он меня любит. Точно так же, как я не могу понять, почему для меня солнце светит и чем я заслужил столько разных благ. Я просто поверил и убедился в этом».
0: «А как вы убедились?» – спросила девушка.
1: «Я пришел к нему со своими грехами, и он мне их простил. Сделайте то же самое, сударыня, и он вас также простит. Тот, кто уверен в прощении, тот не сомневается больше в его любви». Слушая слова Степана, глаза маркизы раскрывались все шире и шире. Словно в них загорался свет.
0: «Маргита, Николай, Аурелий, все они говорят, что Иисус Христос их простил, и что Он и ее простит. А она думала, что ей сначала надо заслужить Его любовь, и только тогда все будет хорошо. Но как она могла Его любить, когда еще не просила у него прощения?»
1: Вдруг она протянула Степану руку.
0: «Я вас благодарю, но теперь мне пора домой».
1: Потом она повернулась к Николаю.
0: «Завтра», — сказала она тихо и залилась румянцем, «я снова приду сюда. Вы будете здесь?»
1: Николай покраснел от счастья.
2: «Конечно, я буду здесь, если Господь даст хорошую погоду».
0: «Вы придете и скажете мне, что для вас свет уже засиял». «Не знаю, может быть. Спокойной ночи».
1: Степан подвел ей коня, с восхищением поглаживая его.
0: «О, пани Тамара! Хотя я уже знаю, что Бог все делает нам ко благу, даже если мы Его и не понимаем», — сказал Николай. «Я многое отдал бы за то, чтобы быть снова в силах проводить вас».
3: «И это будет, Николай», — утешила она его.
0: «Как это делают добрые друзья! И тогда мы с вами пойдем гулять».
1: Он улыбался. Уже дважды она пыталась отнять свою руку, но он ее все удерживал и подносил к своим губам. Ему так трудно было расстаться с ней. Когда она, наконец, ускакала, он долго смотрел ей вслед. На пригорке она обернулась.
0: кивнула ему еще раз головой и улыбнулась. И эта улыбка дополнила то, что не сказали уста. После этого она скрылась в еловой чаще. Молодой человек закрыл глаза.
1: «Не печальтесь», — подбадривал его Степан. «Ведь она еще приедет». Степану так хотелось утешить друга. Он ему искренне сочувствовал и понимал его без слов. Ведь и он во время болезни так смотрел вслед Марийке, словно она навсегда уходила, а он без нее жить не мог. Николай чувствовал, что друг его понимал, и с этого момента Степан стал ему еще ближе и дороже. Он ему рассказал, в каком неведении отец вырастил свою дочь, и тем самым он вызвал в сердце Степана еще больше участия к ней.
2: «Почему вы мне раньше не сказали об этом, пан Каримский?» — спросил он Николая с укором. «Мы могли бы давно молиться за нее и за ее несчастного отца. Сделаем же это теперь и попросим Господа, чтобы он ей сегодня еще открылся и дал силы засвидетельствовать это перед своим отцом».
1: Степан подумал, что если бы молодая дама пробудилась к новой жизни и стала бы свидетельницей Христа, то дома ждало бы ее мало хорошего. Но эти мысли он оставил при себе, чтобы не тревожить больного друга. Они вместе помолились, прося Господа, чтобы он в своей любви и милости открылся также и ей, даровал ей силы свидетельствовать о нем.
4: Сегодня вы прослушали 20-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
5: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
4: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили с вами об Адаме и Еве, наших прародителях, о том, как они жили в раю, о том, как Господь благословлял их. Но потом произошло грехопадение, и они были изгнаны из рая. Сегодня мы будем читать 16 стихов из 4 главы книги Бытия, где говорится об Адаме и Еве уже вне рая. Адам познал жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала: «Приобрела я человека от Господу». И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель тоже принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: «Где Авель, брат твой?» Он сказал: «Не знаю. Разве я сторож брату моему?» И сказал: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет больше давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». И сказал Каин Господу: «Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». И сказал ему Господь: «Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едема. Таково библейское повествование.

Эта страница Писания говорит о первом на земле убийстве, за которым последовало очень много убийств на протяжении веков. История рассказывает нам о беспрерывных войнах между народами, кровавых преследованиях, резне и убийствах. О, как жестоки бывают люди! Действительно прав апостол Иоанн, когда говорит: «Весь мир лежит во зле». Иоанна 5:19. Да, кровь человеческая постоянно проливается на земле рукой человека. Но нам не следует привыкать к этому ужасному зрелищу и смотреть на него как на что-то естественное, неизбежное и роковое. Ведь Бог еще в древности сказал: «Не убивай». И потому война — это массовое избиение людей, как бы на громадном эшафоте. Она есть нечто отвратительное, противоестественное. Люди пытаются разделаться с войной своими методами, не обращаясь к мудрости Бога, и у них ничего не получается. Есть люди в наши дни, которые уверяют, что война — что-то необходимое и неизбежное, что, мол, и дети все время дерутся между собой, и это доказывает, что война свойственна человеку. Да, конечно, война свойственна человеку, но какому? Человеку плохому, эгоисту, не знающему любви Божией, человеку со старой природой, которому благодать Божия еще не дала нового сердца. Эта старая природа в нас должна умереть и уступить место новой природе, которую Бог дает тем, кто верою принимает Его Сына Иисуса Христа в сердце. Такой новый человек называется возрожденным, и у него нет никакого желания воевать или драться с кем-то. Милые дети, это новое сердце можете получить и вы уже сейчас, не откладывая этого на будущего, на далекие времена, и затем, получив его от Христа, жить по-новому, чтобы все могли видеть ваш миролюбивый характер и подражать вам. Перемена должна произойти внутри человека, а не снаружи. Господь Иисус Христос сказал: «Из сердца человека исходят злые помыслы, убийства, кражи, злоба, коварство, завистливое око, гордость». Все это зло изнутри исходит. Это написано в Евангелии от Марка, в 7 главе, в стихах 22 и 23. Когда люди с новыми сердцами начнут любить друг друга, тогда они смогут переносить недостатки друг друга, будут прощать своим противникам, и войн больше не будет. Но для этого нужно, чтобы все люди возродились к новой жизни силою Святого Духа через веру в жертву Иисуса Христа. На примере Каина видно, из какого источника выходят злые поступки. Злое, завистливое сердце Каина толкнуло его на убийство кроткого брата Авеля. Разве Авель обидел его чем-нибудь? Нет, нисколько. Авель был добрым и ласковым, любил Бога, приносил ему жертвы, как было указано, родителями. Но Каин был человеком завистливым и непослушным даже указаниям Бога относительно жертв. Возможно, что это был не первый его грех, а второй или третий. Первый проступок влечет всегда за собой второй и третий, если его не пресечь сразу же на месте. Когда мы поддаемся плохому побуждению, оно поставит нас на скользкий путь, и мы покатимся ниже и ниже, чем мы предполагали вначале. Мы начнем скользить по наклону и не сможем остановиться. У Каина началось с того, что он принес неугодную Богу жертву. В чем же состояла неугодность его жертвы? Он мог приносить от плодов поля своего, потому что был земледельцем. Но помимо этого, он должен был приносить, как и Авель, жертву кровавую, потому что без пролития крови не бывает прощения греха. Таков был закон Бога от начала. Когда человек согрешил в Едемском саду, Бог принес за первых людей жертву, заколов чистое животное. Кровь животных временно, до пришествия Христа, покрывала грехи людей. Жертва Каина была бескровной и не совсем чистосердечной, ведь Бог видит сердце человека. Нам нет нужды приносить жертвы за грехи наши, потому что Христос, наш Спаситель, понес на себе грехи всего мира и пролил свою пречистую кровь, и теперь находится рядом с Богом в небе, чтобы заступаться за нас, когда мы делаем что-нибудь плохое и просим Его в молитве не наказывать нас. Авель верил, что кровь ягнят, которых он приносил в жертву, покрывает его грехи пред Богом. А Каин не верил этому, то есть не верил в то, что повелел делать Бог. Это серьезный грех, неверие, который приводит ко всем остальным грехам и, в конце концов, к погибели человека. Вера в Слово Божие приводит нас к вере в Иисуса Христа, а вера в Иисуса Христа дает нам новое сердце и новое расположение духа, а также жертвенность в отношении наших ближних.
У Каина сделалось плохое расположение духа, когда он увидел, что дар Авеля принят, а его дар нет. Когда мы недовольны собой, мы становимся недовольными другими. Нам то не так, и то не так, и одно не нравится, и другое. Как неприятно смотреть на раздраженного, нахмуренного ребенка, мальчика или девочку. Они угрюмы, манеры неучтивые, резкие. Они толкают мебель, хлопают дверями, не отвечают на вопросы. А если отвечают, то дерзко, грубо, недовольно, неохотно и, наконец, забиваются в угол. Когда же у нас на душе хорошо? А это бывает обычно, когда мама и папа довольны нами. Нам все люди кажутся хорошими. Все идет легко и хорошо, все нравится, все удается. Когда мы сами с собой в мире, тогда мы в мире и с теми, кто вокруг нас. Если вы видите детей с плохим расположением духа, злых и сварливых, жалейте их, потому что у них болезнь греха, от которой избавить может только Христос. Если таковы вы сами, просите прощения у Бога и сил быть послушными. Просите искренне, от всего сердца, и Господь даст вам и новое сердце, и новое расположение духа. С Каином дело было иначе. Когда он увидел брата своего Авеля веселым и довольным, он подумал: «Вот человек, которому все удается, и Бог им доволен, и родители тоже, а я...» И зависть вкралась в сердце Каина. Зависть приводит к ненависти и гневу, а гнев — к убийству. Это закон падения физического и духовного. Берегитесь зависти. Она отвратительна и опасна. Дети склонны завидовать друг другу. Когда в день рождения кому-то дается хороший подарок, или за столом лакомый кусочек от мамы, они могут не спать по ночам от зависти. Зависть ужасна, когда она возникает в семье. Иосиф был предан братьями в рабство и зависти. Эту библейскую историю мы будем читать позже, в будущих программах. Христос, Спаситель мира, был предан на крест по зависти духовных вождей его времени. Его святость обличала и осуждала их. А его слова о том, что он пришел от Отца Небесного, чтобы спасти погибающих грешников, раздражали их и выводили из терпения. Правда, Христос пришел для того, чтобы умереть, но Бог знал, что когда пошлет его в мир, зависть врагов его убьет, и искупление совершится. Один только вид праведных возбуждает зависть и злобу нечестивых. Апостол Иоанн говорит, что Каин убил Авеля, потому что дела его были злы, а дела брата его праведны. Если бы Христос пришел сегодня на землю, смиренным слугой, а не царем, каким он придет во второй раз, он снова был бы убит врагами истины из зависти. Мы продолжим эту беседу в следующий раз.

Рассказ «Почему дерутся петухи?» Первое послание Петра, 3 глава, 11 стих. «Уклоняйся от зла и делай добро». Воскресный день шестилетний Вася очень любил, потому что после утреннего посещения церкви ему разрешали поиграть на улице с мальчишками из соседних домов. А еще потому, что мама в этот день пекла что-то очень вкусненькое и не заставляла его доедать суп. Вообще-то Васе не очень нравилось ходить в церковь. Там нужно было в течение 2 часов сидеть спокойно, не разговаривать, не вертеться. А как можно это выдержать? Проповедники долго говорили про Бога, но он мало что понимал. Только когда дети выходили читать стихи и петь о Христе, он немного оживлялся. Сам Вася был очень стеснительным, и даже учительница воскресной школы никак не могла уговорить его хоть раз рассказать стих на собрании. Приближалось очередное воскресенье. Но в субботу он поссорился со своей сестричкой Анечкой, которой было всего 4 годика. И даже случайно поцарапал ей лицо, когда отнимал у нее свою книжку рассказов. Когда родители увидели кровь на Анином лице, они очень испугались. А малышка, не переставая реветь, сразу пожаловалась на Васю. Мама и папа долго беседовали с сыном, уговаривая его попросить прощения у Бога и у сестренки. Но он заупрямился и во всем обвинял Анечку. «А почему она мне мою книжку не отдавала?» Пришлось наказать его, оставив на выходной день без сладкого, а также без права выходить на улицу после христианского собрания. Пропали так ожидаемые им развлечения с соседскими мальчишками. В этот день отец не разрешил сыну даже возле дома на велосипеде прокатиться. Да, плохо быть наказанным. После обеда Вася, опечаленный, вышел во внутренний дворик. Здесь Анечка что-то строила из песка, и, увидев его, радостно заулыбалась. Она очень любила своего брата и уже простила его проступок. Но Вася сердито отвернулся от нее и пошел в огород. Жаркое летнее солнце было в зените. На грядках краснели помидоры, созревали зеленые в пупырышках огурцы, но пообедавшего мальчика они не привлекали. Зевая от скуки и огорченно размышляя о несостоявшихся на улице играх, он подошел к курятнику и увидел, что в корытце совсем нет воды для птиц. «Куда же вода делась? Ведь я сам видел, как сегодня утром мама наполняла корытце доверху. А, наверное, от жаркого солнца вода быстро испарилась», — сообразил Вася и, пожалев птиц, вошел в курятник и влил в корытце свежую воду. От нечего делать он остался возле курятника, наблюдая, как куры и утки торопливо засеменили к воде. Хотя места было достаточно, они бесцеремонно толкали друг друга, протискиваясь к корытцу. Большая белая курица, грозно приподняв крылья, отогнала другую, поменьше. А гордо вышагивающий коричневый петух 2 раза подряд изо всех сил клюнул маленького пушистого утенка, который, смешно переваливаясь, поспешил удалиться от опасного противника. «Эй, что ты делаешь?» — возмутился Вася и попытался прутиком отогнать заносчивого петуха от корыца, потому что тот почти никому не давал подойти к воде. Но петух сердито посмотрел на Васю, издавая клокочущие воинственные звуки. «Какой же ты бессовестный!» — продолжал отчитывать его мальчик. «Почему это ты считаешь себя лучше других?» Но петух не обращал на его увещевание никакого внимания, продолжая бесцеремонно отгонять птиц от воды.
Вася сначала решил было войти в курятник, чтобы строго разобраться с гордым красавцем, но потом сразу подумал: «Да ну его! Еще и меня клюнет!» На сердце было неспокойно. Надо же, как неудачно складывается долгожданный воскресный день! За высоким глухим забором он услышал ликующие мальчишеские вопли и понял: его друзья играют во что-то интересное, а он тут с петухами воюет. Васе стало очень жаль себя. Он решил вернуться в дом. Там хоть не слышно манящих голосов друзей. Проходя мимо сестренки, он со злостью покосился на нее и прошептал: «Ябеда, это ты во всем виновата!» К счастью, Анечка не услышала его слов и опять, дружелюбно улыбнувшись ему, продолжала свою стройку из песка. На веранде сидела мама и читала Библию. Вася хотел было пройти мимо нее и войти в дом, но она приветливо подозвала его и пытливо спросила: «Что-то случилось?» «Мама, а почему в этом мире столько зла?» – неожиданно для себя спросил Вася. «Почему даже птицы дерутся между собой?» Мама серьезно посмотрела на него и, предложив присесть рядом, сказала: «Когда-то очень давно Бог создал наш мир прекрасным. Первые люди, Адам и Ева, никогда не ссорились друг с другом и каждый день разговаривали с Богом, который приходил к ним в сад. Животные и птицы тоже жили дружно и не обижали один другого. Но после того, как люди согрешили, все изменилось в худшую сторону. Теперь многие враждуют между собой, и люди, и животные». Васе вдруг стало не по себе. Он почувствовал, что и в его сердце живет вражда. В данный момент к своей собственной сестренке. Тут он вспомнил заносчивого петуха и подумал: «А ведь и я считаю себя лучше Анечки». «И что же? Теперь ничего нельзя исправить? Нельзя освободиться от этой вражды?» — глубоко вздохнув, спросил он. Мама внимательно посмотрела на сына и ответила: «Да, человек сам не способен измениться и стать хорошим, но есть тот, кто может сделать нас другими, добрыми людьми. Это Иисус Христос». «Мама, мама, я знаю, Он Спаситель мира!» — воскликнул Вася. «Правильно», — подтвердила она. «Это хорошо, что ты запомнил слова, которые слышал в церкви. Но еще важнее применять Слово Божие к себе самому». «А как это?» – не понял Вася. «Ты сейчас сказал, что Иисус – это Спаситель мира». «Значит, Он и твой Спаситель?» – спросила мама. «Не знаю», – задумчиво ответил сын. «Наверное, и мой тоже». «Христос может спасти каждого, кто этого хочет», – объяснила мама. «Я хочу», – быстро согласился Вася. Мама немного помолчала, а затем спросила: «А от чего ты хочешь спастись?» Вася покраснел и, отвернувшись к окну, сказал: «Я всегда на кого-нибудь злюсь, а сейчас на Аню. Не хочу злиться, но почему-то все равно злюсь». «Тогда давай попросим Иисуса освободить тебя от этого нехорошего чувства», – предложила мама. «Только есть один секрет для каждой молитвы». «Секрет? Какой секрет?» – заинтересовался сын. «Сначала нужно от всего сердца попросить у Бога прощения за все свои проступки, то есть за грехи, и тогда Он обязательно поможет». Впервые в жизни Вася обратился к Богу с живой верой. «Господи, прости меня за то, что я поранил Анечку, да еще и злюсь на нее. Прости меня за все-все плохое. Сегодня я увидел, как в курятнике дерутся птицы, и понял, что вражда – это большой грех. Помоги мне ни на кого больше не злиться. Я знаю, что ты можешь все, потому что ты Спаситель мира, и мой Спаситель тоже». После этой молитвы на сердце у Васи полегчало, но полностью беспокойство не прошло. Мама молча смотрела на сына,
как будто что-то ожидая. И он воскликнул: «Я понял. Иисус очень хочет помочь мне, но сначала я должен попросить прощения у Анечки». Вася тут же убежал, и через несколько минут дети, держа друг друга за руки, вошли на веранду, где их ожидала мама. «Мама, мы помирились! Иисус помог мне освободиться от вражды», – объявил Вася. «Я очень люблю Васю», – сияя, заявила Анечка и еще крепче сжала руку брата. «Слава и благодарность Господу», – сказала мама. «А теперь запомните, мы живем в мире зла, и быть свободными от него нам может помочь только наш Спаситель Иисус Христос». После этого дня Вася полюбил ходить в церковь. 2 часа на христианском собрании теперь не казались ему такими долгими. Кроме того, он попросил Иисуса спасти его от стеснительности. И в первое же воскресенье вышел вперед и рассказал наизусть стих о своем любимом Спасителе. «Что за странные дела? В этом мире столько зла! Отчего вражда и ссоры, разногласия и споры? Отовсюду, каждый миг, слышен чей-то злобный крик. Зла так много, не измерить. Меж собой не ладят звери. Лают псы, и львы рычат, и другие не молчат. Петухи едва проснутся, с криком меж собой дерутся. Бог создал прекрасный мир, но причина в нас самих.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение 4 главы послания к евреям, в которой нам опять даются предостережения об опасности, пропустить тот великий субботний покой, который Бог приготовил для своих детей. Прочтем 11 и 12 стихи этой главы. «Итак, постараемся войти в покой оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». В этом стихе речь идет о Слове Божьем. И есть некоторые богословы, которые считают, что этим словом является не записанное Слово Бога, но живое слово, то есть Господь Иисус Христос. Однако в Священном Писании записанное слово называется живым словом. И я верю, что сказанное здесь относится главным образом к записанному слову Бога. Но поскольку записанное слово показывает нам Иисуса Христа, являясь своего рода обрамлением, демонстрирующим нам Спасителя, я готов признать, что речь здесь может идти как о записанном, так и о живом Слове Бога. И это Слово Бога острее.

всякого меча обоюдоострого. Когда я учился в семинарии, у нас был профессор, который не раз говорил нам, будущим проповедникам: «Помните, что вы проповедуете Слово Бога, которое живо, действенно и острее всякого обоюдоострого меча». То есть оно подобно оружию, заточенному с обеих сторон. Когда одно лезвие обращено в сторону ваших слушателей, то другое лезвие направлено на вас. Поэтому никогда не проповедуйте ничего, чего вы не стали бы проповедовать самим себе. И знаете, друзья, за годы своего служения я не раз убеждался, что я нередко проповедую именно самому себе. Моя проповедь может не касаться никого другого, но зато она касается лично меня. У меня есть один знакомый, который часто смеется надо мной, говоря, что, когда я записываю свои радиопрограммы, я просто сижу в своем кабинете и разговариваю с самим собой. Откровенно говоря, именно так это и происходит чаще всего, когда я готовлю эти радиопередачи. В первую очередь я учу и наставляю самого себя. Может быть, суть сказанного не касается более никого из моей аудитории, но зато это касается меня. Итак, Слово Бога — это обоюдоострое оружие. Оно не оставляет равнодушными других людей точно так же, как оно не щадит и нас с вами. Павел пишет в первом послании к Фессалоникийцам в 13 стихе 2 главы: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не так, как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Фессалоникийцы приняли учение апостола не как простые человеческие слова, но как истинное Слово Бога. А еще Павел говорит во 2 главе, в 4 стихе 1 послания к Коринфянам, что когда он проповедовал Слово Бога, его проповедь состояла не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы. Мы получаем немало писем от людей, которые слушают наши радиопрограммы по изучению Библии. Нам пишут те радиослушатели, которые через это слово пришли к спасительному знанию Иисуса Христа. И все эти люди свидетельствуют о том, что благодаря Слову Бога они научились получать радость от христианской веры и от молитвы. В этом состоит задача Божьего Слова, ибо оно будет оказывать влияние на нас и на всю нашу жизнь. Есть поговорка, которая гласит: либо Слово Бога будет удерживать человека от греха, либо грех будет удерживать его от Божьего Слова. Есть очень много верующих, которые не уделяют изучению Священного Писания достаточно времени, и, к сожалению, многие проповедники тоже не уделяют достаточно времени его изучению. Лично я считаю, что самым полезным упражнением по воспитанию дисциплины в служителе будет изучение всей Библии, книги за книгой, вместе со своей общиной. Данное упражнение, даже если оно не принесет пользы всей общине, несомненно, будет полезно самому проповеднику. Поэтому в каждой церкви, в которой мне доводилось нести пасторское служение, я вместе с общиной проходил всю Библию. И это, вне всякого сомнения, было весьма полезно для меня. Слово Бога остро, оно живо и действенно, а также оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Есть много людей, которые пытаются усмотреть разницу между душой и духом, придумывая для этого замысловатые психологические теории. Но знаете ли вы, что только Слово Бога может разделить душу и дух? Мы с вами не можем сделать этого. Когда я говорю о душевной части человека и о том, как Бог дал нам Святого Духа, я вдруг понимаю, что я не могу более провести разграничение между душой и духом. Только Слово Бога может сделать это. Есть места в Писании, когда слова «душа» и «дух» используются как синонимы.
Но имеются и другие отрывки, где нам ясно показывается, что душа и дух — это отдельные понятия, которые относятся к разным вещам. Только слово Бога может разделить душу и дух, а также оно судит помышления и намерения сердечные. Слово «судить» на самом деле подразумевает критику. Сегодня можно встретить немало людей, критикующих слово Бога. Но хотите узнать кое-что? На самом деле, само Божье Слово является критиком. Оно критикует вас. Оно критикует меня. И никто не вправе становиться в положении судьи, когда речь идет о Божьем Слове. Для этого есть множество самых различных причин, и одна из причин состоит в том, что нет других книг, подобных этой книге. Слово Бога писалось в течение периода продолжительности в 1500 лет, и в его написании участвовали 45 различных авторов. Причем некоторые из них никогда не слышали о других авторах. И в то же самое время все книги Библии находятся в удивительном согласии. Все они являют нам одну и ту же великую историю. Они все представляют нам славное спасение. Поэтому позвольте мне сказать, что ни один человек не вправе брать на себя роль судьи в отношении столь великой книги. Однажды я посещал лекции одного известного филолога, который занимается исследованием творчества Шекспира. Обычно ученым редко свойственно смирение, но этот человек был наделен данным качеством. После окончания своей лекции он сказал: «Сегодня я представил вам критический анализ произведений Шекспира, но сейчас мне хотелось бы сказать, что я не считаю себя достойным судить Шекспира». Чтобы признать это, требовалось немалое смирение. И точно так же можно сказать, что ни один человек не вправе судить Библию. Эта Библия судит нас, будучи Божьим Словом. Его Слово судит помышления и намерения сердечные. Дело в том, что Библия имеет дело не только с поступками. Ведь когда рука желает сделать что-то, она делает это, потому что этого захотело сердце человека. До того, как рука человека совершила что-то, этот поступок уже совершило его сердце. Поэтому Слово Бога проникает в самую глубину и имеет дело с сердцем. Господь Иисус сказал, что из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это, друзья мои, весьма постыдный список, но именно все это находится в наших с вами сердцах. А пророк Иеремия говорит в 17 главе в 9 стихе своей книги, что лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Ни один человек не может сделать этого. Но зато на это способен Бог. Слово Бога проникает до самых глубин наших сердец. Оно проникает прямо туда, где находится наша с вами сущность. И проходит вся наша жизнь, как сказано в 13 стихе. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет. Вы не можете скрыть от Бога что-либо. Будучи молодым человеком, я долгое время пребывал в плену одного заблуждения. Я решил, что я не стану допускать Бога во все сферы моей жизни и тем более в мои планы. Я молился Богу о том, чтобы Он дал мне что-то или сделал что-то для меня, но при этом я никогда не раскрывал Ему своих мотивов и побуждений. Я думал, что таким образом мои молитвы будут звучать несколько лучше. Но если смотреть правде в глаза, мне и не нужно было рассказывать ему о своих мотивах, потому что он и так знал их все. Он тот, кто знает мысли сердца, и все раскрыто перед ним, как книга. Друзья мои, ваша жизнь — это открытая книга перед Небесным Отцом. Люди спрашивают меня, считаю ли я, что мы должны признаваться перед Богом во всем. А почему бы и нет?
Он уже и так знает все это. Поэтому вы без особого вреда можете рассказать ему все. Теперь мы приступаем к новому разделу этого послания, в котором Иисус предстает нам в качестве нашего великого первосвященника. Начиная с 14 стиха этой главы и по 28 стих 7 главы, автор послания к евреям показывает нам, что по своему положению Христос стоит значительно выше священников из колена Левиина. Для верующих иудейского происхождения было очень важно увидеть все это, потому что они привыкли приходить к Богу через священников, которые сначала несли служение в скинии, а затем в храме. Именно через них все иудеи осуществляли свое общение с Богом и приносили свои жертвы. Но нашим великим первосвященником является сам Господь Иисус Христос. В начале третьей главы данного послания автор был настолько захвачен этой мыслью о священстве Христа, что написал: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа». Автор послания хотел побудить своих читателей сразу же задуматься о нашем первосвященнике. И данный вопрос, а также практическое применение этой великой истины, будет предметом обсуждения большей части данного произведения. Все мы нуждаемся в сострадательном первосвященнике, ибо у всех у нас есть проблемы, все мы нуждаемся в помощи, и все мы имеем свои изъяны. Иов доносит до нас слова своего стенания в 33 стихе 9 главы своей книги. «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». Иов желал, чтобы существовал посредник или священник, который бы стоял между ним и Богом, который бы взял его за руку, а другую руку вложил в руку самого Бога и таким образом соединил их. Христос является нашим посредником, то есть священником, через которого каждый верующий имеет личный доступ к Богу. Но позвольте мне сразу же сказать, что Господь Иисус Христос не являлся священником, будучи на этой земле. Единственный раз, когда Писание упоминает, что Спаситель приносит какое-то пожертвование или приношение, это был случай, когда Иисус велел Симону Петру поймать рыбу и вынуть у нее изо рта монету, чтобы заплатить необходимую подать, от которой были освобождены священники. Я полагаю, что он сделал это, чтобы ясно показать, что, будучи на этой земле, он не является священником. Чтобы быть священником, человек должен был происходить из рода Аарона и колена Левия. Но сам Господь Иисус принадлежал к колену Иуды. Он принадлежал не к роду священников, но к царскому роду. А когда он находился на этой земле, он пришел как пророк, говоривший от лица Бога. Однако он возвратился на небеса как священник, чтобы представлять нас перед Богом. Он стал священником только тогда, когда вознесся на небеса. Он умер здесь, чтобы спасти нас, и он живет в небесах, чтобы поддерживать наше спасение. Совершенно справедливо утверждать, что когда Спаситель находился здесь, он принес себя на кресте в качестве жертвоприношения, и что это являлось функцией священников. Но чтобы стать священником и представлять нас с вами, ему пришлось ждать своего возвращения на небеса. Вообще служение Христа носило тройственный характер. Христос исполняет три служения, а именно — служение пророка, служение священника и служение царя. Он является окончательным словом Бога к человечеству. Бог сказал, что все, что Он желает сказать нам, заключено во Христе. Как пророк, Господь пророчествовал около 20 столетий тому назад, а сейчас Он является словом Бога, и однажды, в будущем, Он станет царем. Но в настоящий момент Он является нашим великим первосвященником,
и мы имеем доступ к Нему. Он великий первосвященник. В нем сочетаются все три этих служения, и все это обсуждается на страницах послания к евреям. Но здесь Христос предстает нам как наш первосвященник. Прочтем стихи 14 и 15. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Автор убеждает читателей твердо держаться своего исповедания. Заметьте, что автор не говорит «будем твердо держаться спасения нашего». Он говорит здесь вовсе не о нашем спасении, но о нашем свидетельстве, о нашей жизни здесь. Автор говорит о нашей жизни для Христа. Христос умер в этом мире, чтобы спасти нас, и Он живет в небесах, чтобы сохранять наше спасение, а также чтобы помочь нам иметь доброе свидетельство. Некоторые люди говорят, что им не удается жить христианской жизнью. Что ж, у меня есть новость для вас. Вы действительно не можете жить христианской жизнью, и Бог никогда не просил вас жить такой жизнью. Я чрезвычайно благодарен Ему за то, что Он не требует от меня ничего подобного, потому что я пробовал всю жизнь жить такой жизнью и потерпел поражение. Я не в состоянии сделать этого своими собственными силами. Однако Он просит меня и вас позволить Ему прожить такую жизнь через нас. Он живет там, на небесах. Для того, чтобы мы с вами могли держаться своего исповедания, то есть своего свидетельства здесь, в этом мире. Когда мы доберемся до 11 главы, мы увидим длинный список героев веры. Мы увидим примеры того, что вера совершала в жизни людей во все века. Все люди, которые перечислены в 11 главе данного послания, имели доброе свидетельство. Они имели доброе свидетельство посредством веры, ибо они жили по вере. И в этой жизни, по вере, нам с вами может помочь наш Господь, ибо Он понимает нас, будучи искушен во всем, кроме греха. Христос подвергался искушениям, но при этом избегал греха, то есть Он был испытан, так и не поддавшись искушению и греху. Во время испытания Иисуса в пустыне Он не мог поддаться искушению и согрешить, потому что Он являлся и Богом, и человеком. Но при этом ноша Его испытаний была для Него значительно тяжелее, чем для нас. Он мог сказать Своим ученикам: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Сатана всегда находит что-то во мне и в вас, однако сатана не мог ничего найти в Господе Иисусе. Позвольте мне привести вам на этот счет следующую иллюстрацию. Представьте себе дерево, которое гнется под натиском сильного ветра. Это дерево может выдержать только определенную нагрузку, а дальше оно ломается и падает на землю. Однако, как только ствол дерева ломается, нагрузка сразу же снимается. Именно так это происходит с нами. Мы поддаемся внешнему давлению, и в этот же самый момент давление ослабевает. Но наш Господь никогда не поддавался, а потому Он находился под таким гнетом, который нам с вами никогда не доводилось испытывать. Точно так же на каждом товарном вагоне написан максимальный вес, который этот вагон может выдержать. А если превысить этот предел, вагон разламывается или прогибается посередине, он попросту поддается весу, будучи не в силах выдержать его. То же самое происходит и с нами. Мы можем выдерживать только определенную нагрузку, и не более того. Поэтому надо понять, что тяжесть искушений, которые испытывал Спаситель, выходит за рамки возможности нашего воображения, ибо Он был испытан, так и не согрешив. Но все-таки Он был испытан,
а поэтому Он знает, что именно чувствуем и переживаем мы с вами. Друзья мои, у нас есть первосвященник, который понимает и сострадает, который прошел все то, что мы проходим каждый день, и гнемся, и ломаемся, но который выстоял и теперь может дать нам поддержку, чтобы мы могли устоять в испытаниях. Давайте доверяться Ему во всем. На этом я хочу закончить наше сегодняшнее изучение и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Скажи нам, когда это будет?
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Проза.
4: Простая труженица. Я знал ее много лет. Елена Михайловна принадлежала к поколению людей, переживших голод, холод, клевету, издевательства и преследования. В этот список можно добавить и болезни, как печальное следствие столь нелегкого жизненного пути.
5: В раннем детстве смерть забрала мою маму. Я была младшим ребенком из трех детей, и отец, оставив старших в деревне, отправился вместе со мной в Варшаву, чтобы начать новую жизнь. Со временем он нашел другую женщину, а меня, которая немного подросла, сдал, как сдают багаж, каким-то людям, нуждающимся в служанке.
4: С тех пор она больше никогда не видела родного отца. А потом грянула Вторая мировая, унесшая почти 6 лет ее цветущей молодой жизни. Начались хождения по мукам. 3 концентрационных лагеря в 3 европейских странах стали следующими вехами ее жизненного пути. Скотское жестокое обращение с людьми, насмешки и оскорбления, побои и голодная смерть – все эти ужасы были суровыми фактами ее безрадостного, полуголодного, но не бессмысленного существования. В часы тяжелого физического труда она подкреплялась скудной духовной пищей, сохранившейся с довоенных лет.
5: Я научилась молиться своими словами, подбадривая ослабевших духом, напевая духовные гимны, чтобы их не забыть. Когда чувство голода становилось нестерпимым, я молилась и обещала Богу, что если Он сохранит мне жизнь, я не дам пропасть никакому продукту, который Бог мне впоследствии даст.
4: И это обещание она сохранила до конца своей жизни. Весной 1945 года заключенным в лагере поступила команда оставить все работы и срочно явиться на построение. Послушно они построились в колонну и под конвоем эсэсовцев спешно покинули территорию лагеря. Никто не знал, куда их ведут и зачем. Некоторое время спустя в колонне прокатился слух, что их куда-то ведут, чтобы с ними покончить. Обессиленные от голода и изможденные от длительного перехода, люди из последних сил шли, подгоняемые эсэсовцами. Некоторые падали как подкошенные, не в силах подняться, но эсэсовцы строго запрещали поднимать замордованных бедолаг. Всякий, кто пытался помочь, получал пулю, а доходягу бросали на мучительную смерть. С боеприпасами дела обстояли, по-видимому, плохо, так как конвоиры берегли патроны. Доносившиеся издалека звуки взрывов неумолимо приближались, и люди с надеждой смотрели в том направлении. Через какое-то время каратели, спасая свою жизнь, оставили колонну, которую от верной смерти спасли наступавшие войска союзников.
5: Я оказалась в зоне союзников, которые во избежание перегрузки пищеварительной системы кормили нас поначалу скудно, но постепенно рацион питания увеличивался. Когда люди окрепли, нас стали направлять на работы в разные страны Европы и мира. Таким образом, я оказалась в небольшом городке на севере Великобритании, где 3 года спустя вышла замуж за донского казака. Через год родился первый сын, а спустя какое-то время – второй. Несколько лет я работала ткачихой, пока не получила производственную травму. Жили мы бедно, питались субпродуктами, а в церковь ездили автобусами в другие города, порой в католическую, но чаще в православную.
4: Так продолжалось, пока не нашел их польский проповедник, побывавший в советском плену. Проделав окольный путь через Иран и Ближний Восток, он прибыл в Великобританию, обогнув европейский континент по Средиземному морю. Владея польским и русским, он оказался евангельским христианином, в чем была немалая заслуга Владимира Марцинковского, чьи собрания он, проживая некоторое время в Палестине, посещал. Проповедник, как и Елена Михайловна, молился своими словами, и она уговорила мужа посещать его собрание в другом городе.
5: «Дома у нас не было телевизора, но был радиоприемник, благодаря чему мы слушали проповеди Ярла Пести, долетавшие до нас из Кита, столицы Эквадора. Иногда по моей просьбе супруг писал ему письма, и Ярл Николаевич высылал нам то Библию, то грампластинки с записью своих проповедей. Эти драгоценные подарки были семейными реликвиями».
4: Супруг Елены Михайловны, переживший голод 1932 и 1933 года, был больным человеком, мечтавшим о возвращении на родину. Она отчаянно уговаривала его выбросить эту мысль из головы, но упрямый казак оставался непреклонным. Такое решение созрело в связи с тем, что однажды, включив радиоприемник, чтобы услышать очередную проповедь из Кита, он услышал голос из Москвы, зовущий не к Иисусу Христу, а в самую передовую страну мира, в необозримый социалистический лагерь. Это было радиовещание Всемирной службы Московского радио, и велось оно целенаправленно для русских эмигрантов, проживавших за рубежом. Оказалось, что Сталина уже нет, что Родина всех прощает, что нет другой такой страны на свете, где так вольно дышит человек.
5: «Я сдалась только тогда, когда муж напомнил мне слова из Библии: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем».
4: В Советский Союз они прибыли на пароходе. На ленинградской таможне восторженные чувства мужа-репатрианта сменились шокирующим отрезвлением. Елена Михайловна, пересекавшая границы только под нацистским конвоем, мало понимала из того, что говорилось. Неловкое смущение наступило, когда объяснили, какие вещи запрещены к ввозу в Советский Союз. Когда же таможенники приступили к конфискации этих вещей, стало беспощадно ясно, какую непростительную оплошность совершил ее доверчивый муж. Он покорно открыл тяжелый чемодан, набитый библиями и грампластинками, и молчаливо смотрел, как таможенник деловито изымал все его содержимое.
5: «Я, понимая, что ничего не остается, неожиданно набросилась на таможенника и мужественно потребовала вернуть одну из Библий. Опешив от подобной дерзости, он огляделся и спросил: „Какую?“ И я указала на Библию с младенческой фотографией одного из сыновей на внутренней стороне обложки. Хотя это была маленькая Библия на польском языке, но и такую по долгу службы он был не вправе возвращать».
4: Таким образом, физически слабая, беззащитная женщина одержала свою первую духовную победу над, казалось бы, неприступным бастионом атеизма. Из Ленинграда она уехала на малую родину мужа. Это был небольшой железнодорожный поселок с узловой станцией, откуда поезда расходились в разных направлениях. Семью поселили в бараке, где она надолго столкнулась с трудным послевоенным бытом. В их единственной комнате не было ни воды, ни туалета, и жители всех бараков ходили к водопроводной колонке и выгребной яме. Чтобы купить такой необходимый продукт, как молоко, она занимала очередь к местному магазину в 5 часов утра. Когда магазин открывался в 7, очередь уже тянулась по улице длинным унизительным шлейфом. В очереди она евангелизировала этих несчастных людей, не знавших Бога. Говорила о том, что если бы народ не отвернулся от него, страна была бы другой и не было бы этих очередей. Нужна была отчаянная смелость, чтобы так поступать в годы советской власти. Иные не выдерживали подобного просвещения, нанося ей горькие и беспощадные обиды. Не раз она возвращалась домой, скрывая горючие слезы. Особенно было больно, когда обидчиком был мужчина. Но на таких невиновных в том, что не знали Бога, она не держала обиды и великодушно прощала.
5: «Однажды один из сыновей купил мне радиоприемник, чтобы утолить мой духовный голод. Качество звучания на коротких волнах было далеко не лучшим, но задорный голос Ярла Николаевича Пести все же пробивался до нашего незабытого Богом поселка, и живое евангельское слово снова согревало мое сердце. Однако этого было мало. Мне страстно захотелось Библию, так как вырванное у таможенника польское издание было с мелким шрифтом. Я вспомнила, что из британского города, где мы с мужем прежде жили, годом ранее выехал наш неверующий общий знакомый. Он был земляком моего мужа, и мы подарили ему русскую Библию с крупным шрифтом. Оказалось, Библию ему удалось провести, да и жил он неподалеку, в районном центре. Я попросила одного из сыновей отправиться к этому человеку и попросить его дать мне Библию на время для чтения. Поскольку он ее не читал, то охотно это сделал, но счел необходимым предупредить. «Пусть мать твоя читает, только сам гляди и не увлекайся». Нет слов, чтобы описать великую радость мою, когда я получила Библию. Я целовала эту драгоценную книгу и, устремив к небу глаза, благоговейно благодарила Бога. Когда сын передал мне сказанные ему слова, я не без сомнения спросила, он действительно так сказал? Получив утвердительный ответ, я задумалась, затем решительно произнесла, он ее не получит.
4: С тех пор книга на ее столе не закрывалась. Елена Михайловна читала ее и тем, кто к ней приходил, ведь это была единственная Библия в поселке. Другим тоже хотелось ее почитать. И однажды она попросила старшего сына написать письмо в Соединенные Штаты с просьбой выслать ей Библию. Он упорно отказывался, понимая, что письмо дальше цензора не пойдет. Однако она настояла на своем, заявив, что помолится, и Господь все устроит. Ждала она долго и терпеливо, и в один из дней кто-то позвонил в дверь. За дверью стоял незнакомый человек. Он объяснил, что владелец Библии требует ее обратно. Она заявила незнакомцу, что еще ее не прочла. На самом деле, так скорее всего и было. Некоторое время спустя до нее дошло известие о том, что тот их знакомый ушел из жизни. Полученная обратно Библия не спасла бы его. Спасло бы только сокрушенное сердце и искреннее покаяние. А вскоре пришла и долгожданная новая Библия, как небесный ответ на молитву веры. Старой Библией она с радостью поделилась с другим человеком, чем очень его осчастливила. Прошло еще немного лет, и измученный болезнями супруг заметно сдал. Слег сперва с инфарктом, а потом с инсультом. Она непрестанно молилась, не уставая удивляться тому, сколько сил давал ей Господь, когда она перенесла тяжелую операцию, как скоро восстановился после инфаркта ее супруг и как в 80 лет выкарабкался после первого инсульта. Но главное испытание было впереди. 5 лет спустя у мужа случился второй инсульт. Никто не давал никакой надежды. Даже в больницу отказались везти. Елена Михайловна кормила его из ложки, переворачивала, меняла простыни, стирала, гладила. Сыновья давно разъехались, жили своей жизнью, но она не без помощи Божьей еще справлялась. Ослабевшая телом, Елена Михайловна сохраняла завидное духовное здоровье. В спортивном зале Божьих истин она укрепляла духовные мышцы, чтобы успешно применить их в нужное время и в нужном месте. И вот, когда стало невмоготу, она в отчаянном дерзновенном усилии с неистребимой верой взмолилась к единственному источнику сил, оставившему ей непереходящее обещание. «Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит». Едва она произнесла «Аминь», заскрипели пружины кровати, и муж, уже дышавший на ладан, оптимистично приподнялся на локтях. Молниеносный ответ милосердного Бога она не забывала до последней минуты жизни. Это было незабываемое время. В стране шла перестройка. Умолкли глушилки, открывались церкви, по российскому радио звучало Слово Божье. Из дальних мест прибыли сыновья, привезли носилки, донесли старика до вокзала, и Елена Михайловна вместе с мужем переехала к старшему сыну в Москву.
5: Как было удивительно услышать по радио знакомый голос Ярла Пести. Его горячие проповеди, прежде звучавшие на коротких волнах, то ослабевая, то усиливаясь, теперь звучали стабильно, качественно и громко. Супругу моему стало лучше, он начал ходить, но, получив воспаление легких, попал в больницу. Несколько дней спустя его привезли домой, и он впал в кому 4-й степени, из которой уже не выходит. В один из последующих дней кто-то позвонил в дверь. За порогом стоял Ярл Пести, а рядом сын его Дуайт. Первым делом Ярл Николаевич направился в спальню и, встав на колени, начал молиться. Голос, звучавший когда-то из далекого Кита, теперь звучал у нас дома. Несмотря на занятость, этот известный проповедник, как истинный христианин, явился в дом, где была беда.
4: Еще один штрих из жизни Елены Михайловны. Она пила только черный грузинский чай, а то, что есть зеленый, знала лишь понаслышке. Однажды сын бросил в электрический чайник зеленую таблетку для снятия накипи и отлучился. Вернувшись на кухню, он заметил, что вода едва покрывала нагревательный элемент. «Мама, зачем ты воду слила из чайника?» Она не понимала, что он имеет в виду. Выяснилось, что сама того не зная, она выпила целую кружку горячего зеленого чая. О таких людях Писание говорит: «И если что смертоносное выпьют, не повредит им». Рано осиротевшая, она либо не знала, либо не помнила точной даты своего рождения. Кто-то научил ее когда-то читать по-польски, а по-русски она научилась сама. Ее столько раз оскорбляли за свидетельство о Христе, крутили пальцем у виска, но она смиренно все сносила, являя благоволящую любовь и бесконечное терпение. Напоследок остается отметить, что эта простая христианская труженица привела к нему и меня. Она была моей мамой. Александр Сибелев.
3: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
4: Где находились ученики и Иисус, когда они спросили своего учителя: «Какой признак твоего пришествия и кончины века?»
6: На Елеонской горе.
4: Каким словом заканчивается стих? «Претерпевший же до конца»?
6: Спасется.
4: Кто восстанет перед кончиной века, по словам Иисуса, чтобы прелестить даже и избранных?
6: Лжехристы и лжепророки.
4: О ком сказано, что он исполнится Духа Святого еще от чрева матери своей?
6: Об Иоанне Крестителе.
4: 15. Какую поговорку употребил Иисус, отвечая на вопрос фарисеев о последнем времени?
6: Где труп, там соберутся орлы.
4: Кто был ненадолго умолен перед ангелами?
6: Иисус.
4: Каково значение имени Мельхиседек?
6: Царь правды.
4: О ком сказано, что он верою и по смерти говорит еще?
6: Об Авеле.
4: Что из показанного в видении апостолу Иоанну, бывшему на острове Патмос, заставило его плакать?
6: Что не нашлось никого достойного раскрыть и читать книгу.
4: Один должен был съесть свиток, другой — книжку, которые во рту у них были сладки, как мед. Как зовут этих людей?
6: Иезекииль и Иоанн.
3: Вера и жизнь. Поэзия.
4: Страшный суд. Я видел в вышине на светлых облаках семь грозных ангелов, стоящих перед Богом в одеждах пламенных и с трубами в руках. Потом еще один предстал в величии строгом, держа кадильницу на золотых цепях, горстями полными, с улыбкой вдохновенной, на жертвенный алтарь бросал он фимиам, и благовонный дым молитвою смиренной, молитвой праведных, вознесся к небесам.
7: Тогда кадильницу с горящими углями, десницей гневную на землю он поверг, и в тучах молнии блеснули, день померк, и преисподняя откликнулась громами. Семь ангелов, полны угрозы величавой, взмахнули крыльями, и первый затрубил. И пал на землю град, огонь и дождь кровавый, и третью часть лесов дотла испепелил. Под звук второй трубы расплавленная глыба была низринута в морскую глубину. Вскипела треть пучин, и в них задохлась рыба, и кровь, густая кровь, окрасила волну. И третий затрубил. И с грохотом скатилась на царственный Евфрат огромная звезда, и в горькую полынь внезапно превратилась в колодцах и ключах студеная вода. Четвертый затрубил. И в воздухе погасла треть солнечных лучей и треть небесных тел, как над потухшими светильнями без масла над ними едкий дым клубился и чернел. Откинув голову с огнем в орлином взоре, блестящий херувим над миром пролетел и страшным голосом воскликнул: «Горе! Горе!» И пятый затрубил. И слышал я над бездной, как шум от колесниц, несущихся на бой, то в небе саранча, гремя броней железной и крыльями треща, надвинулась грозой. Вождем ее полков был мрачный Абадонна. Дома, сады, поля и даже гладь морей она покрыла все, и жалом скорпиона высасывала кровь и мозг живых людей. И затрубил шестой. И без числа, без меры, когорты всадников слетаются толпой в одеждах из огня, из пурпура и серы, на скачущих конях с львиной головой. Как в кузнице меха их бедра раздувались, клубился белый дым из пышущих ноздрей, где смерч их пролетел. Там молча расстилались кладбища с грудами обугленных костей. Седьмой вознес трубу. Он ждал на меч склоненный. Он в солнце был одет и в радуге стоял. И две его ноги — две огненных колонны. Одной моря, другой он земли подпирал. И книгу развернув, предстал он в грозной силе, как шум от многих вод, как рев степного льва, звучали ангела могучие слова. И тысячи громов в ответ проговорили: «Тогда мне голос был. Я — Альфа и Омега, начало и конец. Я в мир гряду. Аминь. Гряди, о Господи, как воск, как хлопья снега. Растает пред Тобой гранит немых твердынь, как женщина в родах. Природа среди пыток в последний час полна смертельную тоской. И небо свернуто в один огромный свиток, и звезды падают, как осенью избыток плодов, роняемых оливою густой». Дмитрий Мережковский.
8: Вера и жизнь. Наше интервью.
6: О готовности к встрече. В истории церкви проповедь о скором возвращении Христа всегда помогала христианам переживать самые сложные времена. Как эта истина помогает верующим сегодня?
9: Действительно, во все времена истина о скором возвращении Христа помогла христианам стоять в вере, трудиться и радоваться в самых сложных обстоятельствах. Так было во времена апостолов, так было и в последующие века. Несомненно, эта истина помогает помнить о том, что мы странники и пришельцы на земле, что скоро придет наш Господь Иисус Христос и возьмет нас к себе в небесные обители. Это является одной из самых ободряющих и утешающих истин. Войны и пандемии, природные катаклизмы – все это свидетельство близкого пришествия Господа, который сказал: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Истина о скором возвращении Христа помогает правильно расставить приоритеты, не привязываться к временному, нести Евангелие и готовиться к встрече с Господом.
6: Александр Павлович, вы выросли в христианской церкви и хорошо знаете ее историю. Скажите, чем отличается ожидание христианами возвращения Христа, скажем, лет 40 назад и сейчас?
10: Мне кажется, что в прошлые годы христиане действительно ожидали второго пришествия Христа. На богослужениях звучали проповеди об этом. Верующие понимали, что в любой момент они могут встретиться с Господом. Сегодня же складывается мнение, что о возвращении Христа говорят, но на самом деле многие христиане серьезно об этом не думают. И если ожидают, то не сегодня, не сейчас. Рассказывают, что на одном из богослужений за океаном верующие, переселившиеся туда из постсоветских стран, в ответ на проповедь о необходимости готовиться к пришествию Христа, заявили: «Что вы нам все говорите о втором пришествии? Мы только приехали в эту благополучную страну. Дайте нам пожить хоть немного». Возможно, в прошлые времена преследования за веру побуждали каждого верующего помнить: «Я здесь не свой, страна чужая, и на земле все чуждо мне». Но сегодня, когда нет таких гонений, когда появилась возможность материального благополучия, многие действительно стали больше думать о земном, нежели о небесном.
6: Выходит, чтобы думать о небесном, обязательно нужны гонения и войны?
10: Не обязательно. Настоящий христианин будет стремиться к небесному и во времена благополучия, а человек плотский и в период войны будет более заботиться о своем имуществе, нежели о душе. Но дело в том, что гонения и войны часто раскрывают сущность человека, показывают его действительные приоритеты.
6: Быть христианином в 21 веке легче, чем в прошлом, или сложнее?
10: Во все времена были свои трудности. Каждое поколение христиан вело свою духовную войну, свою борьбу за веру. Быть христианином было нелегко и во времена Нейрона, и в период богоборческого Советского Союза. Но в какой-то степени быть христианином стало сложнее. Почему? Наступило время особенного распространения беззакония и нечестия. Грех уже не прячется, а выставляется на показ. Даже само понятие греха становится расплывчатым. Его называют слабостью, болезнью, которая требует только сочувствия, но не покаяния. Кроме того, не стало явного разделения на верующих и неверующих, на белое и черное. Многие люди сегодня называют себя верующими, но в евангельском смысле ими не являются. Беззаконие, которое распространяется в обществе, начинает в какой-то степени проникать и в церковную жизнь. Нужно признать, что церковь не избавлена от процессов, происходящих в обществе. Она либо влияет на них, либо оказывается под их

0: противоречивых заблуждения. Одно заблуждение выражается словами «не скоро придет господин мой». Такое заблуждение позволяет не задумываться о скорой встрече с Господом, не готовиться к ней. Другое заблуждение заключается в том, что каждое событие, каждая война, каждая катастрофа воспринимаются как свидетельство того, что завтра придет Христос. Это тоже неправильно. Когда ученики Христа приближались к Иерусалиму, они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. Но на самом деле их учители ожидали страдания и смерть на кресте. Попытка привязать к каждому событию второе пришествие Христа является произвольной, способствует появлению различных ложных пророчеств и в конечном итоге расхолаживает и обескураживает верующих.
1: Как историк, вы, вероятно, лучше других можете описать, с какими искушениями христиане столкнутся в ближайшем будущем.
0: Все христиане во все времена сталкивались с искушениями отступить от истины ради собственного благополучия, пойти на компромисс с плотью и грехом. Если говорить об особых искушениях последнего времени, то это распространение беззакония, в частности, распространение ЛГБТ, которое все более заполняет собой общественную жизнь, информационное пространство, а также проникает и в церкви. Как известно, это нечестие всегда было признаком конца. Так было с Содомом и Гоморой, так было и с Римской империей. Кроме того, есть искушение легкого христианства, когда говорят о своей вере, но живут мирской жизнью, когда теряется страх Божий и благоговение перед Богом, и христианство превращается в поверхностную религиозность.
1: Есть ли какое-то противоядие для тех, кто не хочет быть поверхностным?
0: Прежде всего, это осознание того, что с моей христианской жизнью что-то не так. Если я начинаю понимать, что на самом деле не имею личного общения с Богом, не слышу Его голос, не имею силы для свидетельства о Христе и для борьбы с грехом, не могу любить своих ближних, полон эгоизма и себелюбия, то нужно искренне и сердечно покаяться перед Богом. Следующий шаг – полная отдача себя, своей жизни в руки Господа. Искреннее, полное посвящение себя Богу. Жизнь в полном послушании и доверии Ему. Тогда Дух Святой начнет могущественно действовать, и мы станем такими, что Господь сможет употреблять нас для Своего дела. Следует сказать, что многие христиане пошли этим путем. Когда они признали свою нищету, когда было сокрушено их самолюбивое «я», они стали достойными орудиями или сосудами в руках Божьих. Я искренне советую делать такие остановки в пути, чтобы испытать и исследовать самих себя, чтобы не оказаться поверхностными христианами, но быть благословенными чадами Божьими.
1: Чем дольше живу, тем больше вопросов у меня к Богу. А какой первый вопрос вы зададите Господу, когда Он вернется?
0: Какой вопрос я задам Господу, когда Он вернется? Наверное, я сначала послушаю, что Он скажет мне. И как здорово было бы услышать от Него: «Хорошо, добрый и верный раб». Но если бы у меня появилась возможность что-то спросить у Господа, то я, наверное, спросил бы: «Господи, как это получилось, что Ты полюбил меня и нашел меня в этом мире?»
1: Спасибо за беседу, Александр Павлович. Беседу с Александром Нагерняком вел Вячеслав Воронин.
2: Вера и жизнь. Свидетельство.
1: Благословение. Благодарю Бога, что родилась в христианской семье. Мой папа был евангельской веры, мама – православной. В 1942 году папу забрали в тюрьму за веру в Бога. Его мама, моя бабушка, много молилась за него. Она тоже была верующей. В тюрьме было много разных испытаний, но папа молился непрестанно, и Бог хранил его и нас. Бог вернул его домой. Часто дома собирались соседи, любили слушать, как папа переносил испытания и проповедовал в тюрьме.

0: Однажды кто-то из соседей сказал, что видел на месяце две головы, когда зашло солнце. Это подтолкнуло меня пойти и посмотреть на небо. Вдруг на небе я увидела надпись золотыми буквами: «Молитесь Богу, ибо наступит день суда Его». Мне было тогда лет 13. Я стала стучать в окно, но родители меня не слышали. Зашла в дом и позвала их посмотреть на надпись. Но когда они вышли, все скрылось, и мне никто не поверил. Я очень расстроилась. После этого случая я задумалась над тем, что есть живой Бог, и стала иногда ходить с папой на служение. Сейчас очень жалею, что не пришла к Богу в молодости. Позже вышла замуж, родила двух дочерей. Когда младший был годик, я отдала ее в детские ясли. Там у нее случилось воспаление ушек. В больницу я лечь не согласилась. К нам приходила медсестра 3 раза в день делать уколы. Несколько дней никак не удавалось сбить температуру, и мы со старшей дочерью встали на колени. Ей уже было 4 годика. Я стала молиться. Когда открыла глаза, то увидела 2 ангелов неописуемой красоты. Это было всего лишь мгновение, но после этого моя дочь выздоровела. Слава Богу! Когда в очередной раз пришла медсестра делать укол, я отказалась, дав расписку. Сказала, что доверяю Богу. Он показал мне свою славу через исцеление дочери. Прошло время. У младшей дочери заболел сын, и его хотели положить в больницу. Но незадолго до этого дочь написала вопрос в редакцию журнала «Вера и жизнь». Редактор попросил Аллу Адамовну разыскать мою дочь и пригласить ее в церковь. Именно в тот день, когда врач написала направление в больницу, позвонила Алла Адамовна. Это было в ноябре 1993 года. Мы пришли с дочерью в церковь и покаялись. В церкви молились за нужды, и мы просили Бога за исцеление малыша. Когда пришли домой, мой внук был здоров. Слава Богу! Так мы начали ходить в церковь, духовно расти, познавать Слово Божье. Вскоре я приняла крещение. Благодарю Господа Бога, что Он меня нашел. За Его чудные дела, за жизнь и любовь, за милость и заботу. Всегда благодарю Бога за все. Ему честь и слава, и хвала. Аминь. Всех приходящих ко мне в гости я провожаю благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Вера Мазуренко.
1: Вера и жизнь. Точка зрения.
2: Почему Бог одних наказывает, а других милует? Бог знает то, чего не знаем мы, и Он всегда сочетает суд и милость. Если сопоставить некоторые случаи, описанные в Библии, которые произошли с разными людьми в разное время, то при чисто внешней оценке можно прийти к выводу о невинности одного человека и вине другого. Но Бог почему-то наказывал первого, на наш взгляд, даже слишком сурово, а второго оправдывал. Невольно возникает вопрос: почему? И это не праздный интерес, ведь мы можем сами оказаться в подобных ситуациях. В качестве примера возьмем действия 2 людей. Давид употребил в пищу священный хлеб и остался безнаказанным, а Оза, дотронувшийся до ковчега Божьего, был поражен за свое дерзновение смертью. Если посмотреть со стороны на обстоятельства, сопутствующие обоим случаям, то покажется, что Давид с Озой должны в наказании поменяться местами. Поступки Давида в тот период жизни далеки от примера для подражания. Давид был в бегах и на нелегальном положении, когда вошел к священнику Ахимелеху с просьбой о пище. Поэтому на вопросы священника он ответил ложью, в том числе и на вопрос, почему он без оружия. А взяв хлеба предложение, которое никто, кроме священников, не имел права есть, удалился в город царя Гефесского, где прикинулся сумасшедшим чертя на дверях и пуская слюну по бороде. Другое дело Оза. В тот день он вместе с братом Ахио вел новую колесницу, на которой торжественно в сопровождении царя Давида и народа перевозили ковчег Божий. И вот, когда в одном месте волны наклонили ковчег, и он угрожающе закачался, Оза, желая придержать, протянул руку и притронулся к нему. И тут же был поражен. Царь Давид опечалился об Озе и устрашился Бога, да так сильно, что отказался вести ковчег в Иерусалим. Если бы я был присяжным в суде, где рассматривались оба дела, то проголосовал бы за оправдание Озы и наказание, пусть и не смертью, Давида. Но так бы случилось, если б я не знал приговора Божьего. А так, зная, что сердцеведец Бог справедлив, нелицеприятен и не поступает как человек под настроение, я соглашаюсь с его решением, даже не понимая его. Чтобы понять, нужно знать сердце, мотивы, внутреннее состояние и Давида, и Озы, и то, что ожидает их впереди. То, что закрыто для нас, обнажено перед Богом. Еще два случая, но уже из Нового Завета. Первый говорит о грехе супружеской пары, который был немедленно наказан. Некоторый же муж по имени Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. Такая же участь постигла и подошедшую позже Сапфиру. Второй случай говорит о грехе, проникшем в церковь и процветавшем там. «Есть верный слух, что у вас появился блуд, и притом такой блуд, какого не слышно даже у язычников, что некто имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Странное дело. Муж с женой умерли за небольшую денежную махинацию, за обман. А некий христианин, обогнавший по разврату даже язычников, мастеров в таком деле, жив-здоров, как и его сожительница. В первом случае все, ставшие свидетелями происшествия, весьма убоялись. Во втором, коринфяне сквозь пальцы смотрели на развратника. Более того, они даже возгордились, ни стыда, ни страха, ни раскаяния. Но не стоит выводить из этих случаев какие-то закономерности. Опыт первоапостольской церкви уникален и неповторим, и первый случай особо подтверждает это. В тот момент церковь только зарождалась, была в младенческом состоянии, и для ее защиты, впрочем, как и для быстрого взросления, было необходимо и обилие чудес, действенных и о многом в еврейской среде говорящих, и сохранение святости, чтобы проникнувший в церковную среду грех не уничтожил молодой побег веры. В истории евреев Бог всегда действовал с помощью чудес и знамений, и о Мессии они знали, что Он, когда придет, будет засвидетельствован ими. Но, как мы видим из истории церкви, постепенно чудеса и знамения перестают играть указывающую, направляющую и доказывающую роль. Не они предшествуют вере, как написано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Но вера предшествует чудесам. Без веры невозможно ни угодить Богу, ни спастись. Без чудес же все это возможно, ведь Иоанн Креститель, самый великий человек по свидетельству Христа, не совершил ни одного чуда. Поэтому не нужно искать в библейских примерах понятные для нас логики, которая послужила бы оправданием для нас и осуждением для других. Все эти истории – уроки для нас, уроки Божьей святости и любви, справедливости и милости. Они не дают нам права на беззаботность и самоуверенность, они поощряют нас к серьезности и ответственности перед Богом. Оба новозаветных случая поучительны. Если бы на все согрешения Бог включал долготерпение, как это было в Коринфе, то человек вообще потерял бы всякий страх. А если бы каждый христианин, и тем более новообращенный, после согрешения падал мертвый, то человечество давно бы вымерло. Но благой Бог долготерпелив и многомилостив. Он ждет и милует человека. Блудник из Коринфа – подтверждение этому. Примеры из Библии будто вводят человека в состояние неведения. Он не знает, что его ждет в каждом отдельном случае. Но существование обеих вероятностей – или умереть после согрешения, или, получив еще один шанс для покаяния, остаться жить – заставляют человека пребывать в страхе и не играть в лотерею с Богом. Анания и Сапфира солгали не людям, но Духу Святому. Грешник, притворяясь перед людьми, забывает о стоящем за всем Боге. Это роковая забывчивость и смертельная ошибка. Произошедшее с этой парой здесь, на земле, является прообразом того, что ожидает людей, лгущих Святому Духу в вечности. Не дай Бог оказаться на их месте. Не думай много о том, почему Бог одних наказывает, а других милует. Он знает то, чего не знаем мы, и Он всегда сочетает суд и милость. Не играй с Богом, Он знает тебя такого, как ты есть. Если ты слышишь эти слова, значит, Его милость пока продлевается. Не злоупотребляй ею. Виктор Манжул.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Ропщут, ропщут, ропщут, ропщут. Остановиться бы нам с тобой. Поднять голову и посмотреть повыше, туда, где птицы вдаль летят.

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Возвратитесь, дети! Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. Книга пророка Иеремии, 3 глава, 22 стих. Одной деревенской девушке захотелось в город. Несмотря на слезы и просьбы своей престарелой матери не покидать ее, она все же уехала из деревни. Неопытная, неподготовленная к соблазнам и искушениям большого города, она скоро пала и затем опускалась все ниже и ниже. Наконец она разочаровалась в прелестях городской жизни. Мать же старушка непрестанно молилась о ней. И вот дочь решила вернуться домой. Полная стыда и страха, она приехала в свою деревню ночью. Дрожа от волнения, подошла к дверям родного дома. Двери оказались открытыми. Мать, пробудившись и увидев дочь, бросилась ей на шею, с радостными слезами обнимая и целуя ее. «Мама», — сказала дочь, немного успокоившись, — «почему ты не закрыла дверь? Ведь ночь опасна». «О, дочь моя, с тех пор, как ты ушла, я никогда не закрывала дверь, чтобы ты, возвратившись, могла свободно войти в дом. Я держала двери открытыми для тебя». Точно так поступает и Господь. С тех пор, как ушел от Него человек, дверь остается открытой. И Он зовет людей к себе. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 по 30 стихи. Иисус Христос обращается с великим призывом ко всему человечеству. Он указывает труждающимся, обремененным, имеющим бремя и тяготы людям к силе для нанесения всех скорбей и трудностей с радостью и песнью ликования, а также путь к освобождению от великой тяжести, тяжести греха. Надо прийти к Нему такими, какими мы есть, и Он обещает успокоить, то есть дать покой душе и сердцу, и утешить, или мир дать, и радость каждому, кто к Нему придет. Бог говорит: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Книга пророка Исаии, 66 глава, 13 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Вера – это осуществление ожидаемого. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание евреям, 11 глава, 1 стих. Алёша и Саша были очень рады, что существует чудесная сила, которая может сделать их совершенными. «Давай расскажем Игорю о нашем открытии. У него столько проблем в школе и дома из-за плохих привычек. Эта сила способна помочь и ему», – предложил Алёша. Мальчики застали Игоря дома. Они с воодушевлением рассказали ему о том, какую силу имеет Слово Божье, и пообещали принести Библию, чтобы Игорь мог читать ее каждый день.
2: «Чепуха какая-то! Не нужна мне ваша Библия! Я во все это не верю! Чем вы докажете мне, что это все не выдумки?»
1: Друзья пытались рассказать ему об опытах библейских героев, об исполнении библейских пророчеств, но все было напрасно. Игорь твердил свое «не верю» и вообще попросил не говорить с ним на эту тему. Оксана узнала, что есть что-либо между приемами пищи – очень вредная привычка, из-за которой можно потерять здоровье. Но как отказаться от фруктов, печенья или орешков, если они так привлекают? Вечером, когда вся семья собралась для чтения Евангелия, была прочитана история об искушении Христа в пустыне. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих», вошли в сознание девочки слова Иисуса. «Господи!» – молилась Оксана. «Я верю, что это правда. Пусть Слово Твое поможет мне избавиться от вредной привычки кушать не в свое время». Вера девочки сделала возможным это чудо. Каждый раз, когда она хотела взяться за горбушку хлеба, чтобы немного перекусить до ужина, в ее сознании, подобно сигнальной лампочке, загорались слова: «Не хлебом одним будет жить человек». «Слава тебе, Иисус, за твою помощь!» — говорила довольная Оксана и вскоре забыла о своей вредной привычке. Итак, вера – это еще одно средство для нашего очищения.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

женщина Божьего милосердия. Родословие Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 1 глава, 1 стих. Испытывали ли вы когда-нибудь такое удовольствие, как неторопливая прогулка по берегу моря? Собирали ли вы камешки, ракушки, чтобы принести их домой? И если да, то вам, вероятно, даже не приходило в голову подбирать совсем ничем не примечательные, грязные и бесформенные камешки. Если вы занимались этим, то всегда предпочитали подбирать гладкие, блестящие и сверкающие. Но задумывались ли вы над тем, как эти камни становятся такими блестящими и изящными? Они такие привлекательно гладкие потому, что во время штормов они бились друг от друга, ударялись о дно, и в итоге все неровности сгладились, пятна на них стерлись, и их поверхность заблестела. Сегодня, дорогая слушательница, Бог позволяет нам подобрать и унести домой в свое сердце истории четырех замечательных женщин. Они навсегда станут напоминанием о великом Божьем милосердии. Эти женщины были удостоены стать частью рода Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Фомарь открывает эту четверку женщин, удостоенных Божьей благодати. В своем порочном прошлом она совершила обман и прелюбодеяние. Бытие 38. Раав, следующая в списке. Она была блудницей и язычницей, известной в Библии как Раав-блудница. Книга Иисуса Навина, 2 глава. Руфь, третья в этом списке, еще одна язычница, происходившая из развращенного идолопоклонческого племени моавитян. Книга Руфь, 1 глава. Версавия – женщина, совершившая прелюбодеяние с израильским царем Давидом, завершает эту четверку грешниц. Второе царство, 11. Как непривлекательно выглядит эта четверка, если считать, что они вошли в число предков нашего Спасителя. Но Божье Слово ясно учит, что нет праведного ни одного, и что все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3 глава 10 и 23 стихи. А раз все, дорогая верующая слушательница, значит согрешила и лишена славы и каждая из нас, кто любит Бога. Благодарны ли вы за Божье милосердие, за незаслуженное нами благоволение, изливаемое им на тех из нас, кто любит Его и соблюдает Его заповеди? Прошлое каждого из нас запятнано грехом, но Бог позаботился о прощении наших грехов и нашем искуплении через смерть Христа, Его совершенного безгрешного Сына. Через страдания единственного Божьего Сына мы очистились, подобно камешкам на берегу моря, стали гладкими и блестящими, готовыми к тому, чтобы стать напоминанием о Божьем милосердии. Только благодаря Христу мы стали достойны называться Его сонаследниками. Римлянам 8:17. Конечно же, возблагодарим Его.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

Однажды Бог сказал пророку Иеремии: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». Иеремия послушался Господнего повеления. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Книга пророка Иеремии, 18 глава, со 2 по 6 стихи. Тема нашей передачи сегодня – «Гончар и глина». Звучит песня: «На твоем столе, мой Господь, я лишь глина».

0: Размял гончар в ладонях клину, отмерил ровно половину и, поработав от души, красивый вылепил кувшин.
1: Так у нас получилось.
0: А через несколько часов другой такой же был готов. Теперь сказал: «Извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться». И пригрозил: «Смотрите мне, пробудьте 2 часа в огне». Один кувшин шагнул в огонь, за печку спрятался другой, а после к сроку втихомолку полез с приятелем на полку. Когда ж налили их водой, то дело кончилось бедой. Один кувшин, что был в печи, стоит спокойно и молчит. А наш хитрец через часок заныл, потек, обмяк в комок. Надежен будет только тот, кто в жизни сквозь огонь пройдет. Звучит песня «Я хочу быть твоим, мой Господь дорогой».

увидев на полке прекрасную чашку, невольно воскликнул. «Откуда взялась? С красивым рисунком, тонка и изящна. Послушайте сердцем короткий рассказ». Взял мастер сырой и холодный ком глины, ладонями стал разминать, и грубые камни, и ниточки тины попутно с нее удалять. Он гнет ее, крутит, а глина вздыхает. «Ох, больно, довольно, оставь!» Она веществом своим не понимает, не ведает жизни устав. А мастер водой ее сбрызгнул обильно, гончарному кругу поднес и начал кружить ее быстро и сильно, сдавил, сбросив капельки слез. Здесь глина взмолилась. «Оставь, умираю!» Но мастер с улыбкой сказал: «Терпи, дорогая, я лишь начинаю», и быстро кружить продолжал. Окончилось это, он ручку приделал, давил и легонько щипал, и песню красивую так между делом он тихо себе напевал. Красивая форма внутри и снаружи, все гладко, ни камней, ни мха. И мастер сказал: «Больше круг нам не нужен», а чашка вздохнула слегка. Но вот он берет ее ласково, нежно и снова куда-то несет. Развеялись мысли ее безмятежные, ведь в жизни опять поворот. Чтоб форма хранилась, вас нужно обжечь. С такими словами несет ее в печь. «Ох, жарко, спасите, я силы теряю, печет невозможно, и я умираю». Но он улыбнулся, такое сказав: «Терпите, терпите, такой здесь устав». И после в печи чашка тихо стояла и поняла вдруг, ведь она здесь крепчала. Окончилось это, он чашку достал, поставил на стол и опять что-то взял. Он краски разводит, она ожидает, от резкого запаха сердце сжимает. Он красит ее, эта краска печет, и тело опять как огнем обдает. И чашка взмолилась: «Оставьте, мне больно!» Но он продолжал, улыбаясь довольно. «Рисунок на славу, цветы и кайма, потом ты довольна им будешь сама». Подсохло немного, но это не все. И снова он в печь эту чашку несет. Она закричала: «Сюда не хочу!» Но он улыбнулся, подобно врачу. Еще полчаса, и окончен процесс. И к чашке красивой у всех интерес. Так Бог нас проводит земною долиной, чтоб стали мы кремнем, не хрупкою глиной.

0: Следующий стих «Лежал кувшин, разбитый у дороги» прочитает Григорий Манукян.
1: «Лежал кувшин, разбитый у дороги, там, на обочине, лежал он весь в пыли. А по дороге все мелькали чьи-то ноги. В заботах люди все куда-то шли. Кто-то ногой толкнул чуть-чуть подальше, чтоб на дороге людям не мешал. А кто из интереса или через жадность вдруг пригодится, в руки свои брал. Но видя, что кувшин совсем разбитый, обратно бросив, быстро уходил. Ну что нальешь туда, дырявый видно. И так лежал в пыли ненужный всем кувшин. Но вот идет задумчивый прохожий, кувшин увидев, в руки он берет. Он не разбит совсем, еще хороший, и бережно домой к себе несет. Там взял и, размочив кусочек глины, все трещины загладил с теплотой, омыл водой, нанес рисунок дивный, в печи обжег, чтобы не был сырой. Вот будет у меня сосуд прекрасный, налью в него живительной воды. В руках моих бывать он будет часто, я его буду бережно хранить. То был Господь, но кто еще так может разбитое из праха поднимать? Ведь драгоценное он видит и в ничтожном, не даст в пыли разбитому лежать. Господь и Бог, я тот кувшин разбитый, что ты нашел и раны исцелил. Собрал и склеил милостью великой, Святого Духа внутрь меня налил. Чем выразить любовь и восхищение твоею милостью? Превыше-то ума, лишь верою, что ты свое творение восстановить из праха можешь сам.

Следующий стих написала Елена Стойкова на гончарном кругу. «Лягу я на твой гончарный круг и не воспротивлюсь силе слова. Мастерству твоих пронзенных рук я себя ваять доверю снова. Пусть все то, что так мешает мне проявлять Христа в моем хождении, расплавляешь ты в святом огне лишь в одном своем прикосновении. Ты горшечник, мне ли говорить, мне ли быть тобою недовольной? Ты один лишь можешь оживить, сделать из бесплодной плодородной. Сотвори подобное себе из меня, пылинки во вселенной. Пусть я буду светом на земле, тайной слова вечной сокровенной. Круг гончарный ты, Господь, вращай. Пусть на нем сосуд мой закружится. Разминай, ненужное ломай, пусть он на глазах преобразится. И все то, что тянет в прах меня, от небес предвечных отрывая, отсечет пронзенная рука, любящая, сильная, святая. Пусть растопит сердце изнутри, сотворит из камня плотяное. Пусть оно в божественной любви станет непритворное, живое. Ты углем из плавильной печи обожги уста мои и уши. Ты распознавать меня учи, время говорить и время слушать. Разотри и по ветру развей, ветхое, нечистое, плотское. Дай мне мазь Христову для очей, чтоб не привлекало их земное. Так зажги, чтоб больше не потух, а в груди все больше разгорался слово жизни, безграничный дух, чтоб во мне он миру отражался. О, горшечник, пусть я пригожусь, наполняй меня водой живою, пусть сердца людей я изольюсь слово жизни тихою рекою. Доверяюсь я твоим

«В руках твоих я глина» – это стихотворение написала Валентина Великая. Горшечник ты, в руках твоих я глина, с меня ты лепишь глиняный сосуд. Чтоб нас спасти, Отец, послал ты Сына. Ты хочешь, чтобы каждый нес свой труд. На Божьей ниве, принося плоды, с любовью, чтоб друг другу мы служили, и чтоб с источника живой воды мы воду чистую, святую пили. Ты добрый пастырь, я овца твоя. Ни в чем нуждаться, верю я, не буду. Ты водишь пажитями злачными меня, о мой Господь, тебя я славить буду. Звучит песня «В руках великого мастера». Поет Петр Бальжиков.

Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Над творением склоняется Творец. Почему здесь объяснение одно лишь? Это сын его, а он ему отец. Задавать вопросы Богу вроде можно. Думаю, не отвернется, коль спросить все, что наболело. Почему так сложно? Поворот зачем здесь? Можешь объяснить? Сколько раз еще в своей молитве должен попросить тебя ответить на нужду? Говорю, в который раз одно и то же, но ответа нет. Не скажешь, почему? Неужели лучше падать от бессилия, чем иметь достаток времени и сил? Почему ты мне не дал, как птицам, крылья? Это невозможно? Робко, но спросил. И таких от нас вопросов к Богу сотни. Непрестанные «зачем» и «почему?» Да и что таить, когда они бесчетны, но направлены при этом к одному. Слышать все, притом дословно, Вседержитель, даже то, что у тебя внутри кричит. Не глухой, поверьте, знаю, точно слышит. Но вы спросите, чего же он молчит? Я не знаю, почему молчание стало как один из вариантов на ответ. Может быть, у нас и вправду веры мало. Ждем того, на что сказал он кратко. Нет. Неужели недостаточно у Бога силы, времени, возможности, чтоб дать? У меня, как и у вас, вопросов много, но хотел бы об ответах рассказать. Перед сном меня, как будто ненарочно, что-то подтолкнуло попросить. Иисус, приди ко мне сегодня ночью. Я хочу с тобой поговорить. Передать словами встречу, правда, сложно. Но вопросы не хотелось задавать. Лишь один звучал. Господь, если возможно, дай ответ на то, что трудно мне понять. Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Надо мной склонился тот, кто есть Творец. Произнес немного, пару слов всего лишь. Ты мой сын, а я твой любящий отец. Слава Богу!

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Итак, мы обращаем внимание на книгу пророка Исаии, который пророчествовал за 700 лет до Рождества Христова. 700 лет, 7 сотен лет, и он видел что-то. «Видел я Господа», он на престоле сидел, и края рис его свисали. Мы сегодня хористы пропели, что небо престол твой, земля подножие ног твоих. И пророк Исаия тоже видел. За 700 лет, как будто совершившиеся события, он так подробно описал эти события о нашем Господе и Иисусе Христе. Ну, наверное, ни один пророк так не написал в Ветхом Завете. И читают книгу пророка Исаии, это ветхозаветнее Евангелие. Он с подробностями описал Рождество, жизнь, служение, страдание и смерть Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Мы проповедуем Христа распятого. И мы обратим внимание наше, начинается его пророчество о Христе. И столько имен, сколько имеет наш Христос в Библии, о нем написано, ну, ни одна личность не имеет больше столько имен, сколько сказано о Господе нашем. 7 глава Исаии, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Каждое Рождество мы с вами празднуем и вспоминаем это. Иммануил, что значит «с нами Бог». 9 глава Исаии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут ему имя, имена считайте, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, умножению владычеству его и мира нет предела». Это о нем так подробно сказано. Дай Бог, чтобы вот все эти имена, они осуществились в нашей жизни. Что он чудный, сколько чудес, чудесное рождение. Вся жизнь его – это чудо было, и воскресение, и вознесение. И он чудо спасения рода человеческого, которое он совершил, освобождение от власти греха. Каждой души – это величайшее чудо. Он чудный, он советник. И когда у вас есть нужда, и вы не знаете, как поступить или какой выход, спросите у него совета. Посоветуйтесь с ним. Он советник. Он Бог крепкий. Он сильный, чтобы спасать. Он не подведет. Надеющиеся на него не постыдятся, написано. Он отец вечности. Он вечность нам обещает. И вечность вся в его руках. Он сам Бог вечный. И князь мира. Князь мира этого и того мира, который он дает в сердца наши, который сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». И владычество на раменах его, и умножению его владычества нет предела. Он сам сказал по воскресении своем, что дана мне всякая власть на небе и на земле. Вот такого Господа мы имеем, братья и сестры. Какие мы счастливые! Какая у нас крыша, кто за нами или кем, за кем мы стоим. Это такой Господь. И Он сегодня такой. Вчера и сегодня, и вовеки тот же. Слава Ему за эту великую любовь и благодать, которую явил нам в Своем пришествии, когда Он сошел на землю. И я прочитаю вот это из этого ветхозаветнего Евангелия, главу 53-ю. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни. Мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. И это все наш Господь Иисус Христос. И пророчески Исаия открывает нам эту всю картину страдающего раба, князя мира. И не только, он здесь называет его росток из сухой земли и отпрыск. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Евангелист Иоанн пишет, говорит, что он в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. Вот какую власть дал нам Отец? Он пришел, как кто поверил слышанному от нас? Кто увидел, говорит, сегодня, что ты видишь? Вопрос задавался. Принесли царя царей в храм. Два человека только увидели. Толпы людей ходили и не узнали, и не увидели. Не рассмотрели, не признали, не оценили Господа нашего. Его рождение было в Вифлееме, в небольшом городке. Ему места не находилось для того, чтобы, когда он рождался, как отпрыск, как росток из сухой земли пробивался. Сравнивается такое его пришествие, как росток, как отпрыск из сухой земли. Не было ни вида, ни величия. Такой же младенец, как и другие. И ничего в нем люди не видели того, что привлекало бы их к нему. А он тот, который, через которого мир начал быть. Написано, он пришел пред ним, да? И все это пред Господом, пред Отцом Небесным. Он контролирует ситуацию. Он все это видит и смотрит. Это по его воле совершается. И его приход в этот мир. Он был презрен и умолен. Уже вот два названия, два имени. Он росток из сухой земли и как отпрыск. Это все о нем сказано. В следующем стихе, в третьем сказано, что он презрен и умолен и муж скорбей, изведавший болезни. Муж скорбей, братья и сестры. И тот, кто скорбит сегодня, о чем бы ни скорбели, переживали, вы помните, наш Господь, он сам муж скорбей. Вас не поймет тот, кто скорбей не переживал. Но муж скорбей вас поймет, о чем душа ваша тоскует и о чем вы плачете, и от чего вы страдаете в вашей жизни. Муж скорбей, изведавший болезни. Ну, спорят богословы, болел ли Христос. Я не знаю, но написано «изведавший болезни». Он знал, что такое болезни. Он знал, что такое боль. и физическое, и душевное, когда он говорил: «Душа моя скорбит смертельно». Он это знал, он всю эту боль на себе пережил. Муж скорбей, изведавший болезни. Он был презрен и умолен пред людьми. Мы уже слышали это. Муж скорбей, изведавший болезни. Вы знаете, почему его не узнают? Да потому что сердце затуманено грехом. И говорится, мы отвращали от него лицо свое. Вот бывало такое, от чего ты вот так отвращаешься? Это люди отвращали от царя царей, от того, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. В Откровении мы читаем, это от него отвращаемся мы иногда. И отвращаемся к тому, чтобы прижаться к чему-то низкому, мерзкому, греховному. И люди его не узнали, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Всякий раз, когда мы исключаем его из нашей жизни, когда мы делаем то, что, может быть, нам хочется, а Богу не угодно, то мы его исключаем из нашей жизни. Ни во что ставим его. Как будто он нас не видит, как будто он нас не знает. А он говорит: «Знаю твои дела». Он взял на себя немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничтожен Богом. Многие те, которые стояли там на Голгофе и смотрели, что, ну, наверное, грешник какой-то, раз так страдает. Так как друзья Иова когда-то думали. Мы думали, что он поражаем и уничтожен Богом. А он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Изъязвлен за грехи наши, мучим за беззакония наши, ранами его мы исцелились, так говорит пророк. За что он был изъязвлен, мучим, и раны у него были? А у людей грехи, беззакония и исцеление. У него наказание за грехи мира, а у нас спасение. Поем псалом: «Я плачу о тех, я лью свои слезы и кровь, но я вижу, что вам непонятна любовь, за нее вы распнете меня». В медицине 5 категорий таких ран известно. Это когда Христа палками били по голове, и от ударов происходит контузия. Это были рваные раны от бича, когда его бичевали. Это проникающие раны от тернового венца, когда били палкой по терновому венцу. Это сквозные раны от гвоздей на руках и на ногах. Это резаная рана, когда пробзили его ребро копьем. Все эти раны. И все это за нас. И ради нас наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Мы с вами блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Сколько этих дорог прошли мы в жизни, греховных дорог, нечистых дорог, дороги, ведущие в ад. Одна на небо есть дорога, в погибель тысячи дорог. Стих когда-то рассказывали. А мы с вами блуждали, как овцы. Это 6 стих говорит. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только наши, но и за грехи всех, всего мира. Это наказание он принял, как будто он сам сделал все эти грехи. Такое наказание было возложено на нашего Господа Иисуса Христа. Он был истязуем. Что такое истязуем? Ну, я так понимаю, это когда тело твое не просто бьют там, это когда рвут. Истязательство. Это когда издевательство, вот близкие слова. Он был истязуем. Не случайно мы называем на вечерю тело его какое? Ломимое, братья и сестры. Это пророку Исаии было открыто. И вот он сегодня перед нашими глазами образ Господа нашего показывает, являет. И не обязательно на первое воскресенье вспоминать это. Пророк Исаия, этот как евангелист новозаветний или ветхозаветний, он открывает нам образ нашего Спасителя, страдающего за наши грехи. Он почти в каждом стихе говорит «за наши». Это за нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. У него была возможность на любом этапе отойти, уйти. 12 легионов ангелов ждали только его взгляда. И земля в порошок превратилась. Страдал добровольно. Шел на это ради нас, за нас, чтобы нас искупить. Как овца беден он был на заклание, и как агнец предстригущим безгласен. Еще два имени Господа, как овца беден на заклание, и как агнец молчал. Иоанн о нем предсказал, что вот агнец Божий, Иоанн Креститель, который берет на себя грех мира, когда шел на крест, и прибивали его, не было ни жалоб, ни упреков. Когда судили его, Пилат удивлялся. Будучи злословием, он не злословил взаимно и, страдая, не угрожал. Почему он молчал? Он бы мог оправдаться. Уж так, как он мог оправдаться, ни один живущих не оправдался. Почему он не оправдывался тогда? За нас. Если бы он оправдался, где бы мы с вами были, братья и сестры? Нам бы на это место. Все бы это легло на нас с вами. И на вечные муки в озере огненном. А он за нас. Если он сказал бы слово, то нам пришлось на это место стать. Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам его. Жертвенный агнец, агнец Божий, это еще одно из имен нашего Господа Иисуса Христа. Ему было отказано в справедливом суде, от уз и суда он был взят. Пилат понял, что предали его из-за зависти, но все же смерти предал. От уз и суда он был взят. За преступление народа моего претерпел казнь. Народа израильского и нас, народа, язычников, отвергнутых. И за нас его кровь проливалась, и за нас он умирал на кресте Голгофском. Вот это распятие, позорная смерть. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лести в устах его. Его хотели распять и погрести с разбойниками, со злодеями, что он к злодеям причтен. Но было предсказано о том, что он погребен у богатого. Говорится, все эти события, как будто они прошли уже в прошедшем времени, а до них еще 700 лет. Такую картину Господа наш пророк Исаия по вдохновению Духа Святого написал. Он не сделал греха, и не было лжи в устах его. Его казнили незаслуженно. Но если бы его не казнили, тогда нам надо было занять это место. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Так написано. Это был план Божьего спасения человечества, и он осуществлялся в этом агнце, который за нас умирал. Не было другого пути, потому что возмездие за грех – смерть. Или он, или мы. И результат этого, и цель этого, этой жертвы Голгофской – он умилостивление, наш Господь Иисус Христос. Господу угодно было поразить, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет исполняться. Когда все это он совершил, написано, он узрит потомство. И вот это потомство, мы с вами, 2000 лет прошло, сколько этих подвижников, сколько тех было, которые увидали, у которых глаза открылись, узнали Господа, Спасителя своего. И доказательство тому, что пророк за 700 лет все это предсказывал, вот это пророчески. Потомство долговечное – это жизнь вечную, которую мы имеем во Христе Иисусе. Так и написано, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих. Братья и сестры, Господь с довольством смотрит на подвиг души своей, на всех спасенных, на всех тех, которые идут за ним. Идут за ним на Голгофу, идут за ним на смерть, которые сораспялись Христу, как говорит апостол Павел. Он будет смотреть с довольством. Эта жертва не напрасна. Церковь Господа живет вот уже 2000 лет и распространяет вот так через простых братьев эту весть евангельскую, свидетельство. И мы с вами свидетели этому, что Господь совершил в жизни нашей. И он говорит, дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу. А кто это великие? Да это ж мы с вами, с церковью, он говорит, побеждающему дам сесть со мною на престоле. Выше ничего нет, никакого сообщества ни на земле, ни на небе, как церковь Господа. С нами он будет делить эту добычу, ту награду, то блаженство, которое ожидает любящих его за то, что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен. Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. За преступников. Здесь молитва Христа вспоминается. Прости им, Отче, ибо не знают, что делают. Вот результат этой жертвы. И в конце концов, в 52 главе, когда мы читаем «Раб мой», последние стихи, «будет благоуспешен, возвысится». И вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько был обезображен паче всякого человека лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено, и узнают то, чего не слыхали. Настанет день. Писание говорит, пред ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. А сегодня это благодать. Вот это слово звучит тебе, друг дорогой. Кто не имеет мира со Христом, кто его спасителем еще не принял, кто не познал его так, как должно, кто погибает в грехах этого мира, кто запутался в сетях дьявола, то есть тот, который пришел разрушить дела дьявола. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Придите, ко мне обратитесь, все концы земли, и будете спасены, говорит Господь. Если есть таковые, можете пройти помолиться, и мы преклонимся пред Ним, помолимся Ему. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Вся наша земля исчерчена миссионерскими тропами. Они пролегают через пустыни и снега, восходят на вершины гор и проходят через долины. На севере и юге трудятся Божьи посланники, посвятившие жизнь расширению границ Божьего Царства на земле.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Видение Захарии. Имя Захария означает «Господь помнит». В Библии упомянуто 30 человек, живших в разное время и в разных местах, носивших это красивое имя. Мы теперь обращаем внимание на пророка Захарию, который считается 11-м из так называемых «малых пророков», который начал свое служение во второй год Дария, то есть в 520 году

Ездри и Неемии, Захария считался главою дома Адды и его сыном. Следовательно, подобно Иеремии и Иезекиилю, Захария был из рода священников. Начатое при Зарававеле строение Дома Господня в Иерусалиме было приостановлено по доносу Рехума и Шимшая в правление Камбиза до воцарения Дария, Ездри 4.1.24, во второй год царствования которого пророк Агей начал призывать иудеев взяться за работу при построении храма. К Агею присоединился Захария, о чем так написано. Пророк Агей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и в Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божьи, подкреплявшие их. Ездри, 5 глава, с 1 по 2 стих. В книге пророка Захарии записаны его видения, пророчества и наставления. На первом месте стоят видения, и на них мы обратим наше внимание. Первое видение. В углублении между миртами Захария видел мужа на рыжем коне, которым оказался ангел Господень, а другой ангел показывал и объяснял Захарии особые видения. За мужем на рыжем коне находились кони рыжие, пегие и белые, которые доложили ему: «Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». Тогда тот муж, ангел Господень, вознес молитву: «Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет?» На это ходатайство послышался ответ: «Так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великою. В нем соорудится дом мой, и землемерная вервь притянется по Иерусалиму, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Захарии 1 глава с 8 по 17 стих. Под этим мужем на рыжем коне, ангелом Господним, христиане понимают Сына Божия до Его воплощения, который являлся некоторым ветхозаветным праведником и которому особые служители делают надлежащий доклад. Под показанными в видении конями понимают особых ангелов, рыжие или красные – цвет огня и ревности, белые – цвет торжества, победы и чистоты, пегия с черными или красными пятнами или полосами на белом фоне, цвет смещения ревности с чистотою. Их доклад вызвал ходатайство ангела Господня и содействовал восстановлению Иерусалима. Второе видение. Пророк увидел четыре рога, и ангел объяснил ему, что эти четыре разорителя Израиля, Иуды и Иерусалима. Одни понимают под этими рогами четыре государства – Ассирию, Вавилон, Грецию и Рим. Другие же понимают вообще врагов – с севера и с юга, с востока и с запада. Затем пророк видел четырех рабочих, посланных Богом сбить рога народов, разоривших землю Израилеву – Захарию 1:18-21. Бог попускает рога для разрушения непокорных ему, а потом – посылает своих рабочих сбить эти рога и приостановить их губительные действия. Третье видение. Муж землемерной веревкой был знаменем того, что Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. Древние жители укрывались за крепкими городскими стенами. Селиться в окрестности означало подвергать себя опасности. Но Бог своему народу дает гарантию: «Я буду огненной стеною вокруг него и прославлюсь посреди него». Древние крепости строились так, что с внешней стороны городской стены находился глубокий ров, наполненный водою. Но осаждавшие умудрялись либо отводить воду, либо строить мосты.
А вот против

огненной стены все ухищрения врагов бессильны. И Бог призывает свой народ: «Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона», и дает дивное обетование: «И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом, и я поселюсь среди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Захарии 2:1-13. Четвертое видение. Пред ангелом Господним стоял первосвященник Иисус, сын Иосидеков, одетый в запятнанную одежду. А с правой стороны его стоял сатана, чтобы противодействовать ему. Господь запретил сатане противодействовать, велел снять с первосвященника запятнанную одежду, одеть его в торжественную одежду, возложить ему на голову чистый кидар, головное украшение в виде чалмы или тюрбана из чистого белого полотна, дал ему указание: «Если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими». И предсказал первосвященнику: «Вот я привожу раба моего, отрасль, и изглажу грех земли сей в один день». Захарии 3:1-10. Грех земли был изглажен в тот день, когда Сын Божий возгласил с креста: «Совершилось». От Иоанна 19:28-30, 1 Петра 2:24. Пятое видение. Пророк увидел золотой светильник, при котором находились две маслины. Свет светильника обычно происходит от горения в нем оливкового масла, какое выжималось из олив. А пророк видел, что маслины непосредственно давали из себя силу для горения. На вопрос, что это значит, ангел, объяснивший пророку, ответил: «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее: не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Затем ангел сказал Захарии, что перед Зарававелем великая гора превратится в равнину, что по благодати Божьей руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Захарии 4:1-13. Шестое видение. Летящий свиток. Ангел объяснил Захарии, что это проклятие, исходящее на лицо всей земли, обрекающее на истребление всякого, кто крадет, и всякого, кто клянется ложно. А кражи бывают разные. Одни крадут чужое имущество, а другие чужие слова и чужую славу. Когда же их уличают в этом, они клянутся ложно. Кто из людей чист от этого? Захарии 5:1-4. Седьмое видение. Ефа, то есть сосуд, вмещающий около 22 литров. В этом сосуде оказалась женщина, о которой пророк услышал, что это само нечестие. Потом явились еще две женщины с крыльями аиста. Они подхватили Ефу и понесли ее в землю Синаар, то есть Вавилон, где для нее приготовлен дом. Захарии 5:5-11. В Откровении Иоанна Богослова отмечен Вавилон как мать блудницам и мерзостям земным. Откровение 17:5. Но имеются разные толкования этого Вавилона. Восьмое видение. Четыре колесницы, в которые впряжены кони, рыжие, вороные, белые и пегие, направленные на всю землю. Ангел объяснил Захарии, что это четыре духа. Этим четырем колесницам и разным коням соответствует в Откровении 6:1-8 четыре всадника на разных конях – белом, рыжем, вороном и бледном. И эти всадники так объяснены: на белом выходит победитель, чтобы побеждать, великий завоеватель. На рыжем – смутитель, чтобы настраивать людей для бойни друг с другом. На вороном – голод, лишающий пропитания пшеницы и ячменя, а на бледном – смерть, которая уничтожит четвертую часть живущих на земле. Видение пророка Захарии заканчивается откровением о муже. Имя ему – отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Захарии 6:12.
этим мужем является Господь Иисус Христос, который принесет мир земле, благоволение между народами и утвердит истинное и верное служение Богу. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Скажи нам, когда это будет? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Вера и жизнь. Проза.
3: Простая труженица. Я знал ее много лет. Елена Михайловна принадлежала к поколению людей, переживших голод, холод, клевету, издевательства и преследования. В этот список можно добавить и болезни, как печальное следствие столь нелегкого жизненного пути.
4: В раннем детстве смерть забрала мою маму. Я была младшим ребенком из трех детей, и отец, оставив старших в деревне, отправился вместе со мной в Варшаву, чтобы начать новую жизнь. Со временем он нашел другую женщину, а меня, которая немного подросла, сдал, как сдают багаж, каким-то людям, нуждающимся в служанке.
3: С тех пор она больше никогда не видела родного отца. А потом грянула Вторая мировая, унесшая почти 6 лет ее цветущей молодой жизни. Начались хождения по мукам. 3 концентрационных лагеря в 3 европейских странах стали следующими вехами ее жизненного пути. Скотское жестокое обращение с людьми, насмешки и оскорбления, побои и голодная смерть – все эти ужасы были суровыми фактами ее безрадостного, полуголодного, но не бессмысленного существования. В часы тяжелого физического труда она подкреплялась скудной духовной пищей, сохранившейся с довоенных лет.
4: Я научилась молиться своими словами, подбадривая ослабевших духом, напевая духовные гимны, чтобы их не забыть. Когда чувство голода становилось нестерпимым, я молилась и обещала Богу, что если Он сохранит мне жизнь, я не дам пропасть никакому продукту, который Бог мне впоследствии даст.
3: И это обещание она сохранила до конца своей жизни. Весной 1945 года заключенным в лагере поступила команда оставить все работы и срочно явиться на построение. Послушно они построились в колонну и под конвоем эсэсовцев спешно покинули территорию лагеря. Никто не знал, куда их ведут и зачем. Некоторое время спустя в колонне прокатился слух, что их куда-то ведут, чтобы с ними покончить. Обессиленные от голода и изможденные от длительного перехода, люди из последних сил шли, подгоняемые эсэсовцами. Некоторые падали как подкошенные, не в силах подняться, но эсэсовцы строго запрещали поднимать замордованных бедолаг. Всякий, кто пытался помочь, получал пулю, а доходягу бросали на мучительную смерть. С боеприпасами дела обстояли, по-видимому, плохо, так как конвоиры берегли патроны. Доносившиеся издалека звуки взрывов неумолимо приближались, и люди с надеждой смотрели в том направлении. Через какое-то время каратели, спасая свою жизнь, оставили колонну, которую от верной смерти спасли наступавшие войска союзников.
4: Я оказалась в зоне союзников, которые во избежание перегрузки пищеварительной системы кормили нас поначалу скудно, но постепенно рацион питания увеличивался. Когда люди окрепли, нас стали направлять на работы в разные страны Европы и мира. Таким образом, я оказалась в небольшом городке на севере Великобритании, где 3 года спустя вышла замуж за донского казака. Через год родился первый сын, а спустя какое-то время – второй. Несколько лет я работала ткачихой, пока не получила производственную травму. Жили мы бедно, питались субпродуктами, а в церковь ездили автобусами в другие города, порой в католическую, но чаще в православную.
3: Так продолжалось, пока не нашел их польский проповедник, побывавший в советском плену. Проделав окольный путь через Иран и Ближний Восток, он прибыл в Великобританию, обогнув европейский континент по Средиземному морю. Владея польским и русским, он оказался евангельским христианином, в чем была немалая заслуга Владимира Марцинковского, чьи собрания он, проживая некоторое время в Палестине, посещал. Проповедник, как и Елена Михайловна, молился своими словами, и она уговорила мужа посещать его собрание в другом городе.
4: «Дома у нас не было телевизора, но был радиоприемник, благодаря чему мы слушали проповеди Ярла Пести, долетавшие до нас из Кита, столицы Эквадора. Иногда по моей просьбе супруг писал ему письма, и Ярл Николаевич высылал нам то Библию, то грампластинки с записью своих проповедей. Эти драгоценные подарки были семейными реликвиями».
3: Супруг Елены Михайловны, переживший голод 1932 и 1933 года, был больным человеком, мечтавшим о возвращении на родину. Она отчаянно уговаривала его выбросить эту мысль из головы, но упрямый казак оставался непреклонным. Такое решение созрело в связи с тем, что однажды, включив радиоприемник, чтобы услышать очередную проповедь из Кита, он услышал голос из Москвы, зовущий не к Иисусу Христу, а в самую передовую страну мира, в необозримый социалистический лагерь. Это было радиовещание Всемирной службы Московского радио, и велось оно целенаправленно для русских эмигрантов, проживавших за рубежом. Оказалось, что Сталина уже нет, что Родина всех прощает, что нет другой такой страны на свете, где так вольно дышит человек.
4: «Я сдалась только тогда, когда муж напомнил мне слова из Библии: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». И как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем».
3: В Советский Союз они прибыли на пароходе. На ленинградской таможне восторженные чувства мужа-репатрианта сменились шокирующим отрезвлением. Елена Михайловна, пересекавшая границы только под нацистским конвоем, мало понимала из того, что говорилось. Неловкое смущение наступило, когда объяснили, какие вещи запрещены к ввозу в Советский Союз. Когда же таможенники приступили к конфискации этих вещей, стало беспощадно ясно, какую непростительную оплошность совершил ее доверчивый муж. Он покорно открыл тяжелый чемодан, набитый библиями и грампластинками, и молчаливо смотрел, как таможенник деловито изымал все его содержимое.
4: «Я, понимая, что ничего не остается, неожиданно набросилась на таможенника и мужественно потребовала вернуть одну из Библий. Опешив от подобной дерзости, он огляделся и спросил: „Какую?“ И я указала на Библию с младенческой фотографией одного из сыновей на внутренней стороне обложки. Хотя это была маленькая Библия на польском языке, но и такую по долгу службы он был не вправе возвращать».
3: Таким образом, физически слабая, беззащитная женщина одержала свою первую духовную победу над, казалось бы, неприступным бастионом атеизма. Из Ленинграда она уехала на малую родину мужа. Это был небольшой железнодорожный поселок с узловой станцией, откуда поезда расходились в разных направлениях. Семью поселили в бараке, где она надолго столкнулась с трудным послевоенным бытом. В их единственной комнате не было ни воды, ни туалета, и жители всех бараков ходили к водопроводной колонке и выгребной яме. Чтобы купить такой необходимый продукт, как молоко, она занимала очередь к местному магазину в 5 часов утра. Когда магазин открывался в 7, очередь уже тянулась по улице длинным унизительным шлейфом. В очереди она евангелизировала этих несчастных людей, не знавших Бога. Говорила о том, что если бы народ не отвернулся от него, страна была бы другой и не было бы этих очередей. Нужна была отчаянная смелость, чтобы так поступать в годы советской власти. Иные не выдерживали подобного просвещения, нанося ей горькие и беспощадные обиды. Не раз она возвращалась домой, скрывая горючие слезы. Особенно было больно, когда обидчиком был мужчина. Но на таких невиновных в том, что не знали Бога, она не держала обиды и великодушно прощала.
4: «Однажды один из сыновей купил мне радиоприемник, чтобы утолить мой духовный голод. Качество звучания на коротких волнах было далеко не лучшим, но задорный голос Ярла Николаевича Пести все же пробивался до нашего незабытого Богом поселка, и живое евангельское слово снова согревало мое сердце. Однако этого было мало. Мне страстно захотелось Библию, так как вырванное у таможенника польское издание было с мелким шрифтом. Я вспомнила, что из британского города, где мы с мужем прежде жили, годом ранее выехал наш неверующий общий знакомый. Он был земляком моего мужа, и мы подарили ему русскую Библию с крупным шрифтом. Оказалось, Библию ему удалось провести, да и жил он неподалеку, в районном центре. Я попросила одного из сыновей отправиться к этому человеку и попросить его дать мне Библию на время для чтения. Поскольку он ее не читал, то охотно это сделал, но счел необходимым предупредить. «Пусть мать твоя читает, только сам гляди и не увлекайся». Нет слов, чтобы описать великую радость мою, когда я получила Библию. Я целовала эту драгоценную книгу и, устремив к небу глаза, благоговейно благодарила Бога. Когда сын передал мне сказанные ему слова, я не без сомнения спросила, он действительно так сказал? Получив утвердительный ответ, я задумалась, затем решительно произнесла, он ее не получит.
3: С тех пор книга на ее столе не закрывалась. Елена Михайловна читала ее и тем, кто к ней приходил, ведь это была единственная Библия в поселке. Другим тоже хотелось ее почитать. И однажды она попросила старшего сына написать письмо в Соединенные Штаты с просьбой выслать ей Библию. Он упорно отказывался, понимая, что письмо дальше цензора не пойдет. Однако она настояла на своем, заявив, что помолится, и Господь все устроит. Ждала она долго и терпеливо, и в один из дней кто-то позвонил в дверь. За дверью стоял незнакомый человек. Он объяснил, что владелец Библии требует ее обратно. Она заявила незнакомцу, что еще ее не прочла. На самом деле, так скорее всего и было. Некоторое время спустя до нее дошло известие о том, что тот их знакомый ушел из жизни. Полученная обратно Библия не спасла бы его. Спасло бы только сокрушенное сердце и искреннее покаяние. А вскоре пришла и долгожданная новая Библия, как небесный ответ на молитву веры. Старой Библией она с радостью поделилась с другим человеком, чем очень его осчастливила. Прошло еще немного лет, и измученный болезнями супруг заметно сдал. Слег сперва с инфарктом, а потом с инсультом. Она непрестанно молилась, не уставая удивляться тому, сколько сил давал ей Господь, когда она перенесла тяжелую операцию, как скоро восстановился после инфаркта ее супруг и как в 80 лет выкарабкался после первого инсульта. Но главное испытание было впереди. 5 лет спустя у мужа случился второй инсульт. Никто не давал никакой надежды. Даже в больницу отказались везти. Елена Михайловна кормила его из ложки, переворачивала, меняла простыни, стирала, гладила. Сыновья давно разъехались, жили своей жизнью, но она не без помощи Божьей еще справлялась. Ослабевшая телом, Елена Михайловна сохраняла завидное духовное здоровье. В спортивном зале Божьих истин она укрепляла духовные мышцы, чтобы успешно применить их в нужное время и в нужном месте. И вот, когда стало невмоготу, она в отчаянном дерзновенном усилии с неистребимой верой взмолилась к единственному источнику сил, оставившему ей непереходящее обещание. «Верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит». Едва она произнесла «Аминь», заскрипели пружины кровати, и муж, уже дышавший на ладан, оптимистично приподнялся на локтях. Молниеносный ответ милосердного Бога она не забывала до последней минуты жизни. Это было незабываемое время. В стране шла перестройка. Умолкли глушилки, открывались церкви, по российскому радио звучало Слово Божье. Из дальних мест прибыли сыновья, привезли носилки, донесли старика до вокзала, и Елена Михайловна вместе с мужем переехала к старшему сыну в Москву.
4: Как было удивительно услышать по радио знакомый голос Ярлопести. Его горячие проповеди, прежде звучавшие на коротких волнах, то ослабевая, то усиливаясь, теперь звучали стабильно, качественно и громко. Супругу моему стало лучше, он начал ходить, но, получив воспаление легких, попал в больницу. Несколько дней спустя его привезли домой, и он впал в кому 4-й степени, из которой уже не выходит. В один из последующих дней кто-то позвонил в дверь. За порогом стоял Ярл Пести, а рядом сын его Дуайт. Первым делом Ярл Николаевич направился в спальню и, встав на колени, начал молиться. Голос, звучавший когда-то из далекого Кита, теперь звучал у нас дома. Несмотря на занятость, этот известный проповедник, как истинный христианин, явился в дом, где была беда.
3: Еще один штрих из жизни Елены Михайловны. Она пила только черный грузинский чай, а то, что есть зеленый, знала лишь понаслышке. Однажды сын бросил в электрический чайник зеленую таблетку для снятия накипи и отлучился. Вернувшись на кухню, он заметил, что вода едва покрывала нагревательный элемент. «Мама, зачем ты воду слила из чайника?» Она не понимала, что он имеет в виду. Выяснилось, что сама того не зная, она выпила целую кружку горячего зеленого чая. О таких людях Писание говорит: «И если что смертоносное выпьют, не повредит им». Рано осиротевшая, она либо не знала, либо не помнила точной даты своего рождения. Кто-то научил ее когда-то читать по-польски, а по-русски она научилась сама. Ее столько раз оскорбляли за свидетельство о Христе, крутили пальцем у виска, но она смиренно все сносила, являя благоволящую любовь и бесконечное терпение. Напоследок остается отметить, что эта простая христианская труженица привела к нему и меня. Она была моей мамой. Александр Сибелев.
2: Вера и жизнь. Несколько вопросов к читающим Библию.
3: Где находились ученики и Иисус, когда они спросили своего учителя: «Какой признак твоего пришествия и кончины века?»
5: На Елеонской горе.
3: Каким словом заканчивается стих? «Претерпевший же до конца»?
5: Спасется.
3: Кто восстанет перед кончиной века, по словам Иисуса, чтобы прельстить даже и избранных?
5: Лжехристы и лжепророки.
3: О ком сказано, что он исполнится Духа Святого еще от чрева матери своей?
5: Об Иоанне Крестителе.
3: 15. Какую поговорку употребил Иисус, отвечая на вопрос фарисеев о последнем времени?
5: Где труп, там соберутся орлы.
3: Кто был ненадолго умолен перед ангелами?
5: Иисус.
3: Каково значение имени Мельхиседек?
5: Царь правды.
3: О ком сказано, что он верою и по смерти говорит еще?
5: Об Авеле.
3: Что из показанного в видении апостолу Иоанну, бывшему на острове Патмос, заставило его плакать?
5: Что не нашлось никого достойного раскрыть и читать книгу.
3: Один должен был съесть свиток, другой книжку, которые во рту у них были сладки, как мед. Как зовут этих людей?
5: И Иезекииль, и Иоанн.
2: Вера и жизнь. Поэзия.
3: Страшный суд. Я видел в вышине на светлых облаках 7 грозных ангелов, стоящих перед Богом в одеждах пламенных и с трубами в руках. Потом еще один предстал в величии строгом, держа кадильницу на золотых цепях, горстями полными, с улыбкой вдохновенной, на жертвенный алтарь бросал он фимиам, и благовонный дым молитвою смиренной, молитвой праведных, вознесся к небесам. Тогда кадильницу с горящими углями десницей гневную на землю он поверг, и в тучах молнии блеснули, день померк, и преисподняя откликнулось громами. Семь ангелов, полны угрозы величавой, взмахнули крыльями, и первый затрубил. И пал на землю град, огонь и дождь кровавый, и третью часть лесов дотла испепелил. Под звук второй трубы расплавленная глыба была низринута в морскую глубину. Вскипела треть пучин, и в них задохлась рыба, и кровь, густая кровь, окрасила волну. И третий затрубил. И с грохотом скатилась на царственный Евфрат огромная звезда, и в горькую полынь внезапно превратилась в колодцах и ключах студеная вода. Четвертый затрубил. И в воздухе погасла треть солнечных лучей и треть небесных тел. Как над потухшими светильнями без масла, над ними едкий дым клубился и чернел. Откинув голову с огнем в орлином взоре, блестящий херувим над миром пролетел и страшным голосом воскликнул: «Горе! Горе!» И пятый затрубил. И слышал я над бездной, как шум от колесниц, несущихся на бой, то в небе саранча, гремя броней железной и крыльями треща, надвинулась грозой. Вождем ее полков был мрачный Абадонна. Дома, сады, поля и даже гладь морей она покрыла все, и жалом скорпиона высасывала кровь и мозг живых людей. И затрубил шестой. И без числа, без меры, когорты всадников слетаются толпой в одеждах из огня, из пурпура и серы, на скачущих конях с львиной головой. Как в кузнице меха их бедра раздувались, клубился белый дым из пышущих ноздрей, где смерч их пролетел. Там молча расстилались кладбища с грудами обугленных костей. Седьмой вознес трубу. Он ждал на меч склоненный. Он в солнце был одет и в радуге стоял. И две его ноги, две огненных колонны, одной моря, другой он земли подпирал. И книгу развернув, предстал он в грозной силе, как шум от многих вод, как рев степного льва, звучали ангела могучие слова. И тысячи громов в ответ проговорили: «Тогда мне голос был. Я — Альфа и Омега, начало и конец. Я в мир гряду. Аминь. Гряди, о Господи, как воск, как хлопья снега. Растает пред Тобой гранит немых твердынь, как женщина в родах. Природа среди пыток в последний час полна смертельную тоской, и небо свернуто в один огромный свиток, и звезды падают, как осенью избыток плодов, роняемых оливою густой». Дмитрий Мережковский.
2: Вера и жизнь. Наше интервью.
5: О готовности к встрече. В истории церкви проповедь о скором возвращении Христа всегда помогала христианам переживать самые сложные времена. Как эта истина помогает верующим сегодня?
6: Действительно, во все времена истина о скором возвращении Христа помогла христианам стоять в вере, трудиться и радоваться в самых сложных обстоятельствах. Так было во времена апостолов, так было и в последующие века. Несомненно, эта истина помогает помнить о том, что мы странники и пришельцы на земле, что скоро придет наш Господь Иисус Христос и возьмет нас к себе в небесные обители. Это является одной из самых ободряющих и утешающих истин. Войны и пандемии, природные катаклизмы – все это свидетельство близкого пришествия Господа, который сказал: «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Истина о скором возвращении Христа помогает правильно расставить приоритеты, не привязываться к временному, нести Евангелие и готовиться к встрече с Господом.
5: Александр Павлович, вы выросли в христианской церкви и хорошо знаете ее историю. Скажите, чем отличается ожидание христианами возвращения Христа, скажем, лет 40 назад и сейчас?
6: Мне кажется, что в прошлые годы христиане действительно ожидали второго пришествия Христа. На богослужениях звучали проповеди об этом. Верующие понимали, что в любой момент они могут встретиться с Господом. Сегодня же складывается мнение, что о возвращении Христа говорят, но на самом деле многие христиане серьезно об этом не думают. И если ожидают, то не сегодня, не сейчас. Рассказывают, что на одном из богослужений за океаном верующие, переселившиеся туда из постсоветских стран, в ответ на проповедь о необходимости готовиться к пришествию Христа, заявили: «Что вы нам все говорите о втором пришествии? Мы только приехали в эту благополучную страну. Дайте нам пожить хоть немного». Возможно, в прошлые времена преследования за веру побуждали каждого верующего помнить: «Я здесь не свой, страна чужая, и на земле все чуждо мне». Но сегодня, когда нет таких гонений, когда появилась возможность материального благополучия, многие действительно стали больше думать о земном, нежели о небесном.
5: Выходит, чтобы думать о небесном, обязательно нужны гонения и войны?
6: Не обязательно. Настоящий христианин будет стремиться к небесному и во времена благополучия, а человек плотский и в период войны будет более заботиться о своем имуществе, нежели о душе. Но дело в том, что гонения и войны часто раскрывают сущность человека, показывают его действительные приоритеты.
5: Быть христианином в 21 веке легче, чем в прошлом, или сложнее?
6: Во все времена были свои трудности. Каждое поколение христиан вело свою духовную войну, свою борьбу за веру. Быть христианином было нелегко и во времена Нерона, и в период богоборческого Советского Союза. Но в какой-то степени быть христианином стало сложнее. Почему? Наступило время особенного распространения беззакония и нечестия. Грех уже не прячется, а выставляется на показ. Даже само понятие греха становится расплывчатым. Его называют слабостью, болезнью, которая требует только сочувствия, но не покаяния. Кроме того, не стало явного разделения на верующих и неверующих, на белое и черное. Многие люди сегодня называют себя верующими, но в евангельском смысле ими не являются. Беззаконие, которое распространяется в обществе, начинает в какой-то степени проникать и в церковную жизнь. Нужно признать, что церковь не избавлена от процессов, происходящих в обществе. Она либо влияет на них, либо оказывается под их влиянием. В этих обстоятельствах некоторые церкви, не имея духовной силы противостоять мирскому влиянию, начинают идти по пути легкого, популярного христианства, и верующий человек, благоговеющий перед Богом, чувствует себя одиноким в подобной церковной атмосфере. Таким образом, вера сегодня из церковного сообщества переходит в личное упование.
5: На протяжении своей истории церковь сталкивалась с множеством заблуждений. Как вы думаете, какое самое распространенное заблуждение о втором пришествии Христа сегодня?
6: По поводу истины о втором пришествии Христа существуют два противоречивых заблуждения. Одно заблуждение выражается словами «не скоро придет Господин мой». Такое заблуждение позволяет не задумываться о скорой встрече с Господом, не готовиться к ней. Другое заблуждение заключается в том, что каждое событие, каждая война, каждая катастрофа воспринимаются как свидетельство того, что завтра придет Христос. Это тоже неправильно. Когда ученики Христа приближались к Иерусалиму, они думали, что скоро должно открыться Царство Божие. Но на самом деле их учители ожидали страдания и смерть на кресте. Попытка привязать к каждому событию второе пришествие Христа является произвольной, способствует появлению различных ложных пророчеств и в конечном итоге расхолаживает и обескураживает верующих.
5: Как историк, вы, вероятно, лучше других можете описать, с какими искушениями христиане столкнутся в ближайшем будущем.
6: Все христиане во все времена сталкивались с искушениями отступить от истины ради собственного благополучия, пойти на компромисс с плотью и грехом. Если говорить об особых искушениях последнего времени, то это распространение беззакония, в частности, распространение ЛГБТ, которое все более заполняет собой общественную жизнь, информационное пространство, а также проникает и в церкви. Как известно, это нечестие всегда было признаком конца. Так было с Содомом и Гоморой, так было и с Римской империей. Кроме того, есть искушение легкого христианства, когда говорят о своей вере, но живут мирской жизнью, когда теряется страх Божий и благоговение перед Богом, и христианство превращается в поверхностную религиозность.
5: Есть ли какое-то противоядие для тех, кто не хочет быть поверхностным?
6: Прежде всего, это осознание того, что с моей христианской жизнью что-то не так. Если я начинаю понимать, что на самом деле не имею личного общения с Богом, не слышу Его голос, не имею силы для свидетельства о Христе и для борьбы с грехом, не могу любить своих ближних, полон эгоизма и себелюбия, то нужно искренне и сердечно покаяться перед Богом. Следующий шаг – полная отдача себя, своей жизни в руки Господа. Искреннее, полное посвящение себя Богу. Жизнь в полном послушании и доверии Ему. Тогда Дух Святой начнет могущественно действовать, и мы станем такими, что Господь сможет употреблять нас для Своего дела. Следует сказать, что многие христиане пошли этим путем. Когда они признали свою нищету, когда было сокрушено их самолюбивое «я», они стали достойными орудиями или сосудами в руках Божьих. Я искренне советую делать такие остановки в пути, чтобы испытать и исследовать самих себя, чтобы не оказаться

0: Спасибо за беседу, Александр Павлович. Беседу с Александром Нагерняком вел Вячеслав Воронин.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: Благословение. Благодарю Бога, что родилась в христианской семье. Мой папа был евангельской веры, мама — православной. В 1942 году папу забрали в тюрьму за веру в Бога. Его мама, моя бабушка, много молилась за него. Она тоже была верующей. В тюрьме было много разных испытаний, но папа молился непрестанно, и Бог хранил его и нас. Бог вернул его домой. Часто дома собирались соседи, любили слушать, как папа переносил испытания и проповедовал в тюрьме. Однажды кто-то из соседей сказал, что видел на месяце две головы, когда зашло солнце. Это подтолкнуло меня пойти и посмотреть на небо. Вдруг на небе я увидела надпись золотыми буквами: «Молитесь Богу, ибо наступит день суда Его». Мне было тогда лет 13. Я стала стучать в окно, но родители меня не слышали. Зашла в дом и позвала их посмотреть на надпись. Но когда они вышли, все скрылось, и мне никто не поверил. Я очень расстроилась. После этого случая я задумалась над тем, что есть живой Бог, и стала иногда ходить с папой на служение. Сейчас очень жалею, что не пришла к Богу в молодости. Позже вышла замуж, родила двух дочерей. Когда младший был годик, я отдала ее в детские ясли. Там у нее случилось воспаление ушек. В больницу я лечь не согласилась. К нам приходила медсестра 3 раза в день делать уколы. Несколько дней никак не удавалось сбить температуру, и мы со старшей дочерью встали на колени. Ей уже было 4 годика. Я стала молиться. Когда открыла глаза, то увидела 2 ангелов неописуемой красоты. Это было всего лишь мгновение, но после этого моя дочь выздоровела. Слава Богу! Когда в очередной раз пришла медсестра делать укол, я отказалась, дав расписку. Сказала, что доверяю Богу. Он показал мне свою славу через исцеление дочери. Прошло время. У младшей дочери заболел сын, и его хотели положить в больницу. Но незадолго до этого дочь написала вопрос в редакцию журнала «Вера и жизнь». Редактор попросил Аллу Адамовну разыскать мою дочь и пригласить ее в церковь. Именно в тот день, когда врач написала направление в больницу, позвонила Алла Адамовна. Это было в ноябре 1993 года. Мы пришли с дочерью в церковь и покаялись. В церкви молились за нужды, и мы просили Бога за исцеление малыша. Когда пришли домой, мой внук был здоров. Слава Богу! Так мы начали ходить в церковь, духовно расти, познавать Слово Божье. Вскоре я приняла крещение. Благодарю Господа Бога, что Он меня нашел. За Его чудные дела, за жизнь и любовь, за милость и заботу. Всегда благодарю Бога за все. Ему честь и слава, и хвала. Аминь. Всех приходящих ко мне в гости я провожаю благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Вера Мазуренко.
1: Вера и жизнь. Точка зрения.
2: Почему Бог одних наказывает, а других милует? Бог знает то, чего не знаем мы, и Он всегда сочетает суд и милость. Если сопоставить некоторые случаи, описанные в Библии, которые произошли с разными людьми в разное время, то при чисто внешней оценке можно прийти к выводу о невинности одного человека и вине другого. Но Бог почему-то наказывал первого, на наш взгляд, даже слишком сурово, а второго оправдывал. Невольно возникает вопрос:

0: почему. И это не праздный интерес, ведь мы можем сами оказаться в подобных ситуациях. В качестве примера возьмем действия двух людей. Давид употребил в пищу священный хлеб и остался безнаказанным, а Оза, дотронувшийся до ковчега Божьего, был поражен за свое дерзновение смертью. Если посмотреть со стороны на обстоятельства, сопутствующие обоим случаям, то покажется, что Давид с Озой должны в наказании поменяться местами. Поступки Давида в тот период жизни далеки от примера для подражания. Давид был в бегах и на нелегальном положении, когда вошел к священнику Ахимелеху с просьбой о пище. Поэтому на вопросы священника он ответил ложью, в том числе и на вопрос, почему он без оружия. А взяв хлеба предложение, которое никто, кроме священников, не имел права есть, удалился в город царя Гефесского, где прикинулся сумасшедшим, чертя на дверях и пуская слюну по бороде. Другое дело Оза. В тот день он вместе с братом Ахио вел новую колесницу, на которой торжественно в сопровождении царя Давида и народа перевозили ковчег Божий. И вот когда в одном месте волны наклонили ковчег, и он угрожающе закачался, Оза, желая придержать, протянул руку и притронулся к нему. И тут же был поражен. Царь Давид опечалился об Озе и устрашился Бога, да так сильно, что отказался вести ковчег в Иерусалим. Если бы я был присяжным в суде, где рассматривались оба дела, то проголосовал бы за оправдание Озы и наказание, пусть и не смертью, Давида. Но так бы случилось, если б я не знал приговора Божьего. А так, зная, что сердцеведец Бог справедлив, нелицеприятен и не поступает как человек под настроение, я соглашаюсь с его решением, даже не понимая его. Чтобы понять, нужно знать сердце, мотивы, внутреннее состояние и Давида, и Озы, и то, что ожидает их впереди. То, что закрыто для нас, обнажено перед Богом. Еще два случая, но уже из Нового Завета. Первый говорит о грехе супружеской пары, который был немедленно наказан. Некоторый же муж по имени Анания с женой своей Сапфирой, продав имение, утаил из цены сведомо жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен. И великий страх объял всех, слышавших это. Такая же участь постигла и подошедшую позже Сапфиру. Второй случай говорит о грехе, проникшем в церковь и процветавшем там. «Есть верный слух, что у вас появился блуд, и притом такой блуд, какого не слышно даже у язычников, что некто имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. Странное дело. Муж с женой умерли за небольшую денежную махинацию, за обман. А некий христианин, обогнавший по разврату даже язычников, мастеров в таком деле, жив-здоров, как и его сожительница. В первом случае все, ставшие свидетелями происшествия, весьма убоялись. Во втором – коринфяне сквозь пальцы смотрели на развратника. Более того, они даже возгордились – ни стыда, ни страха, ни раскаяния. Но не стоит выводить из этих случаев какие-то закономерности. Опыт первоапостольской церкви уникален и неповторим. И первый случай особо подтверждает это. В тот момент церковь только зарождалась, была в младенческом состоянии. И для ее защиты, впрочем, как и для быстрого взросления, было необходимо и обилие чудес, действенных и о многом в еврейской среде говорящих, и сохранение святости, чтобы проникнувший в церковную среду грех не уничтожил молодой побег веры. В истории евреев Бог всегда действовал с помощью чудес и знамений, и о Мессии они знали, что Он, когда придет, будет засвидетельствован ими. Но, как мы видим из истории церкви, постепенно чудеса и знамения перестают играть указывающую, направляющую и доказывающую роль. Не они предшествуют вере, как написано: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Но вера предшествует чудесам. Без веры невозможно ни угодить Богу, ни спастись. Без чудес же все это возможно, ведь Иоанн Креститель, самый великий человек по свидетельству Христа, не совершил ни одного чуда. Поэтому не нужно искать в библейских примерах понятной для нас логики, которая послужила бы оправданием для нас и осуждением для других. Все эти истории – уроки для нас, уроки Божьей святости и любви, справедливости и милости. Они не дают нам права на беззаботность и самоуверенность, они поощряют нас к серьезности и ответственности перед Богом. Оба новозаветных случая поучительны. Если бы на все согрешения Бог включал долготерпение, как это было в Коринфе, то человек вообще потерял бы всякий страх. А если бы каждый христианин, и тем более новообращенный, после согрешения падал мертвый, то человечество давно бы вымерло. Но благой Бог долготерпелив и многомилостив. Он ждет и милует человека. Блудник из Коринфа – подтверждение этому. Примеры из Библии будто вводят человека в состояние неведения. Он не знает, что его ждет в каждом отдельном случае. Но существование обеих вероятностей – или умереть после согрешения, или, получив еще один шанс для покаяния, остаться жить – заставляют человека пребывать в страхе и не играть в лотерею с Богом. Анания и Сапфира солгали не людям, но Духу Святому. Грешник, притворяясь перед людьми, забывает о стоящем за всем Боге. Это роковая забывчивость и смертельная ошибка. Произошедшее с этой парой здесь, на земле, является прообразом того, что ожидает людей, лгущих Святому Духу в вечности. Не дай Бог оказаться на их месте. Не думай много о том, почему Бог одних наказывает, а других милует. Он знает то, чего не знаем мы, и Он всегда сочетает суд и милость. Не играй с Богом. Он знает тебя такого, как ты есть. Если ты слышишь эти слова, значит, Его милость пока продлевается. Не злоупотребляй ею. Виктор Манжул.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.
2: Да, Бог нужен одинаково нам всем, и старым, и молодым.

0: В Германии полночь.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелля «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Друзья, вот это и подобные места Священного Писания – это важнейшая тема Библии. Здесь все Евангелие, здесь настоящее полное Евангелие. Иисус Христос умер для того, чтобы живущие жили уже не для себя, но для умершего и воскресшего. Две обязательные части Евангелия. Первая часть – Божье дело, которое совершил Христос на кресте. Это приход Господа на землю, это великая жертва, святая драгоценная кровь за грехи людей, спасение от вечного проклятия и ада. Вторая обязательная часть – действие человека. Живущие уже должны жить не для себя, но для умершего и воскресшего. Без обеих этих частей Евангелие недействительно. Братья и сестры, очень хорошо, что в наших церквах мы трепетно и благоговейно относимся к вечере Господней. Очень хорошо, что мы приходим сюда, смиряем свои сердца, поем песни о страданиях Христа, что с благоговением участвуем в заповеди, но это еще не все. Братья и сестры, этого недостаточно. Если человек верует в жертву Христа, участвует в преломлении, но живет своей жизнью, живет для себя, этот человек еще не уверовал в Евангелие. Это то, о чем апостол Павел говорит, тщетно уверовали. Это вера, которая не поможет. Однажды в России зимой произошел такой случай. В отделение полиции ночью стучится бомж. Полицейский открывает двери, стоит по пояс раздетый бомж, в руке у него какая-то грязная куртка и какой-то сверток. Первым делом он хотел прогнать этого бомжа. Оказалось, что в свертке ребенок. Грудной ребенок нашел его в мусорном баке, шел какое-то время пешком в сильный мороз, постучался в отделение полиции, его там приняли, напоили чаем, приодели, накормили. И об этом говорили, люди восхищались даже поступком вот этого человека. Друзья, если поступок вот такого падшего, уже ничтожного человека, благородный поступок вызывает вот такое восхищение и благодарность и удивление, Божий замысел был такой, чтобы люди, однажды встретившись с жертвой Христовой, однажды просвещенные Духом Святым, однажды осознавшие, кто приходил на землю и что для них сделал Бог, от чего Бог избавил их и к чему призвал, чтобы люди сознательно, добровольно, ответственно приняли решение, что я уже не имею права жить так, как жил раньше, жить для себя. Моя жизнь должна быть прославлением Господа. Я должен исполнить волю Божию на земле. Братья и сестры, у Господа есть такой совершенный замысел, чтобы верующие, проникнувшись в тайну жертвы Христовой, осознавши, к какой вечности призвал нас Господь, что там будем иметь славу, разделенную с Ним, да? Что жизнь на земле – это так ничтожно и кратковременно, чтобы верующие приняли решение отвергнуть себя, подчиниться Господу, признать власть Господа во всех сферах своей жизни и идти за Ним, каждый день практикуя это в своей жизни. Братья и сестры, почему это важно? Прежде всего потому, что человек, который верит в жертву Христа, но живет для себя, не покоряется Господу, он не спасется. Он не дойдет до вечности, братья и сестры. Вот посмотрите, история Израиля. Помните, написано, что все вышли из Египта, да? Все прошли сквозь море, все крестились в Моисея. То есть они уверовали, что Моисей – это посланный Богом Спаситель. все, написано, пили, да, из камня, который был Христос, да, все ели манну, питались духовным хлебом, то есть все стали сопричастниками Духа Святого, испытали на себе действие Божие, но не захотели покориться власти Господа в своей жизни и погибли. Они хотели идти за Господом по этой страшной пустыне, но идти на своих условиях и погибли. Вот один из примеров, помните, описывается, когда Израиль шел, то днем сопровождал столб облачный, а вечером столб огненный. И там есть такие описания, что иногда бывало, столб вечером останавливался и стоял только до утра, а утром поднимался и шел в путь. Представьте себе эту картину. Говорят, около 2 миллионов людей. Старики, женщины, дети, скот, пустыня, трудности, жарко. Люди измученные идут весь день. Наконец, столб останавливается. Они останавливаются на отдых, разбивают шатры, ложатся спать. Рано утром столб опять начинает двигаться. Нужно вставать, поднимать детей, нужно поднимать все, собирать шатры и идти. Нужно было отвергнуть себя, покориться власти Господа и идти дальше. Какое там было настроение, какие там были чувства, какое там было вдохновение? Нужно было смирять себя, ломать себя, признавать власть Господа и идти. И стан поднимался и шел. Но написано, были такие, которые не покорялись власти Господа. Они говорили сами себе, что мы успеем. Стан идет медленно, мы пока поспим, отдохнем и потом пойдем. Помните, что было дальше? Сзади шел Амалек. И он, написано, добивал всех отставших и ослабевших. Братья и сестры, это очень серьезные уроки для нас. Слово Божие много раз говорит: кто идет за мною и не берет креста своего, не достоин меня. Кто идет за мною, не берет креста своего, не отвергает себя, не может быть моим учеником. Кто любит отца или мать, да, брата или сестру, больше, нежели меня, не достоин меня. Кто не отрешится от всего, что имеет, да, и от самой жизни своей, не может быть моим учеником. Братья и сестры, это страшно, да, это страшно, это очень трудно, но это Евангелие, это как раз Евангелие безумия, Евангелие креста. Почему люди считают это ненормальным, это безумие, это юродство проповеди? Но так определил Бог, и только так можно спастись, братья и сестры. И только так можно спастись. Вот это полное настоящее Евангелие, которое принес на землю Христос. Братья и сестры, вот вспомните притчу о талантах. Помните, когда господин раздал слугам своим таланты и потребовал пустить их в оборот. Первый сделал это, второй сделал, а третий не стал это делать. Когда пришло время отчета, он просто вернул господину то, что тот отдал ему, и получил очень строгое и жестокое осуждение. И по-человечески, казалось бы, за что? Ведь он ничего плохого не сделал. Плохо было то, что он не подчинился власти господина в своей жизни. Он поступил по-своему. Братья и сестры, это очень серьезное предупреждение для нас. Знаете, почему мало просто веровать в жертву Христову? Потому что бесы больше нас трепещут перед жертвой Христовой, но это им не помогает. Настоящее Евангелие заключается в том, что человек осознает, Дух Божий открывает ему, кто приходил на землю, что сделал для нас Бог, к чему призвал нас Бог, да? Какая вечность открывается перед уверовавшим человеком. И захваченный этой истиной, человек принимает решение: с этого дня я не могу жить для себя, я буду каждый день практиковать в своей жизни, умирать для себя, отказываться от себя, подчиняться власти Господа в своей жизни и следовать за Ним. Братья и сестры, почему это важно? Потому что если мы это не делаем, в нашу жизнь обязательно придут трудности, которые Бог нам не назначал. Обязательно будут скорби, которые Бог не планировал для нас, и мы сами на себя навлечем какую-то беду. Помните историю Иакова, когда он бежал от своего брата, и в Вифиле, когда ему открылась лестница Господня, видение было, он камень поставил, возлил елей, назвал это Вифиль, сказал: «Дом Божий», и сказал: «Если я возвращусь в мире, то это будет вот дом Божий», да? Через 20 с лишним лет Иаков возвращается, но он с огромным богатством, у него семья, но он не спешит в Вифиль, он останавливается в Сихеме. И помните события, которые произошли в Сихеме? Страшная трагедия в жизни Дины. Иаков вынужден уходить оттуда. Бог говорит: иди в Вифиль. Бог ждал его в Вифиле. Если бы Иаков сразу пошел в Вифиль, братья и сестры, 34 главы бы Бытие не было. И тех бед, которые испытал Иаков, не было бы, если бы он сразу покорился воле Божией в своей жизни. Есть одна очень сложная такая тема, очень серьезная и важная. Я буду говорить о ней осторожно, но говорить о ней надо, братья и сестры. 5 глава пророка Исаии. Помните притча о винограднике? Человек, господин, насадил виноградник, очистил землю, насадил виноградник, посадил благородную виноградную лозу, ждал, окружил оградой ее, забор поставил, ждал, что принесет добрые плоды, а принесла дикие ягоды. И помните, господин говорит: почему, когда я ждал, что она принесет добрые плоды, она принесла дикие ягоды? И вот что я сделаю. Говорит: я отниму ограду от моего виноградника, и он будет разрушаем. Братья и сестры, у меня 5 детей. 4 из них члены церкви, меньшему 12 лет. Знаете, я очень много неправильно делал в воспитании детей. Я очень много ошибок делал, и о многом сожалею. И я прекрасно понимаю, что то, что мои дети верующие и служат Богу, это только потому, что Бог не отнял ограды свои от моих детей и от моего дома. И это прекрасно понимаю, что если Бог отнимет ограду свою, отнимет ограду, то даже членство в церкви им не поможет. Братья и сестры, посмотрите картину наших дней. Репцентры заполнены детьми верующих родителей. Их прадеды и деды умирали в тюрьмах за Евангелие, показали всему миру удивительный пример верности Богу. Весь мир восхищался нашими праотцами. Их внуки и правнуки находятся в зависимости страшных пороков. И мне кажется, ситуация намного сложнее, чем недостатки воспитания. Ситуация намного серьезнее. Мне кажется, что Бог отнимает ограду. Братья и сестры, это очень серьезно. Есть общая воля Божия. Есть общая воля Божия. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Бог хочет, чтобы дети почитали родителей. Это общая воля Божия для всех. Есть персональная воля Божия. Личная воля Божия в отношении меня и вас. В этот период времени, на этом месте, где я живу, с моими способностями, Бог ждет от меня какого-то служения. Бог что-то определил для меня. Если я, зная волю Божию, упорно противлюсь ей, не покоряюсь воле Божией, не позволяю Богу сломать себя, не позволяю Господу быть господином всех сфер моей жизни, если я сам себе определяю ценности жизни, как жить и где жить, как расходовать время, средства, как вообще смотреть на все окружающее, может наступить момент, когда Господь может прогневаться на человека и отнять свою ограду, и тогда уже ничего не поможет. Тогда хоть какие семинары проводите, хоть какие беседы, ничего не поможет. Помните, ну вот чтобы понятно было, у каждого из нас есть, у многих из нас есть дома и небольшой участок земли, да? И они огорожены забором. Я вот так представляю, братья и сестры, наши усилия в воспитании детей, это процентов может быть 5-10, а процентов 90 этого забора – это Божья ограда, это защита Божья. И если, помните, если Господь не сохранит города, напрасно трудятся строящие его, да? Если Господь, напрасно бодрствует страж, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Нужно трудиться, нужно хранить, нужно прилагать массу усилий. Но мы должны понимать, что это малый процент для того, чтобы наши дети, наши внуки остались с Господом. Нужна Божья защита, нужна Божья милость, нужна Божья ограда. Помните, дьявол сказал Господу об Иове: не ты ли оградил его? Не ты ли? Отними. Он знал, что надо. Отними ограду. Отними ограду. Помните, Иеремия описывает разрушение Иерусалима. Он говорит: не верили цари земли и все живущие во вселенной, что Иерусалим будет взят. Ну, кто был в Иерусалиме, вы видели, на какой горе он находится, да? Какое важное стратегическое положение у города. Неприступная, казалось бы, крепость. И он говорит, что люди не верили, но отнял ограду Бог, и город разрушили. Братья и сестры, это очень серьезно. Если я знаю волю Божию, но живу жизнью для себя, не отвергаю себя, не покоряюсь Господу, не признаю власть Господа в своей жизни, может произойти нечто страшное. Бог может отнять ограду. Друзья, Бог может отнять ограду от нашего бизнеса. Итак, человек вроде и работает с утра до вечера, а успеха нету. Когда-то Миронов пел, вроде не бездельники могли бы жить, да? Вроде умный человек мог бы и старается, а ничего не получается. Бог отнимает ограду. Молодежь, Бог может отнять ограду от ваших чувств. Вот те, которые еще живут с родителями, для вас первая власть в вашей жизни, власть Господа, это родители. Когда человек не покоряется родителям, говорят, не встречайся с этим мальчиком, а я буду встречаться. Не встречайся с этой девушкой, а я буду встречаться. Бог может прогневаться и отнять ограду от вашего сердца, и вы полюбите не того, кого нужно. И потом поймете, что вы не того человека полюбили, с кем нужно было прожить жизнь. И он сломает вам жизнь, этот человек. И он сломает вам жизнь. И вина будет не в том, что человек плохой попался, а в том, что вы не покорились власти Господа. И Бог отнял ограду, и эти чувства были от лукавого, от дьявола. И они помрачили разум, и человек, думая, что действует правильно, нажил себе беду. Братья и сестры, Бог может отнять ограду от церкви. Если церковь не исполняет то, что Бог определил ей, Бог может отнять ограду. И посмотришь, хорошие братья, зрелые, духовные, а церковь разрушается, а мира нету. Почему? Что в отношении воли Божьей? Как в отношении покорности Господу? Безусловное исполнение Его плана. Братья и сестры, мы вспоминаем сегодня жертву Христову. Знаете, на земле ни у кого не будет так, что исполнятся все свои мечты. Обязательно будут какие-то трудности. У кого-то будут проблемы со здоровьем, у кого-то еще какие-то проблемы. У нас в церкви есть брат, молодая семья, недавно совсем пришли в церковь, 33 года, он воевал в Чечне, был ранен. И болен очень тяжелой болезнью, не знаю, как она называется. Иммунитет поедает собственный организм. Его иммунитет, который должен защищать организм, работает против организма. И очень сильно болеет, и нет лекарства этой болезни. Он очень долго и мучительно боролся, он переживает за это. Мы молились несколько раз с помазанием, с возложением рук. Бог не исцеляет. Тогда братья сказали ему: «Сергей, это твой крест. Прими совершенную волю Божию в своей жизни». И он говорит: «Я принял решение сейчас больше никому не рассказывать о своей болезни. Я принял решение покориться Богу и прославить Бога вот в этой болезни, так как есть». Братья и сестры, у кого-то никогда не будет хорошей семьи, о которой мечтал на земле. И знаете, Бог не дал нам семью для счастья на земле. Бог сказал, что будет переживание, будут скорби. И бывает такое, что враги человеку домашние его, Бог дал для счастья себя, для утешения, для радости, Бог себя дал. И вопрос не в том, чтобы о чем-то мечтать или что-то сделать, чтобы как-то более-менее счастливым себя чувствовать. Вопрос о том, чтобы позволить Богу сломать себя, покориться Богу, подчиниться, нести свой крест, вот, и выполнить волю Божию. Вопрос стоит в этом, братья и сестры. Знаете, все-таки Евангелие – это добрая весть, это весть надежды. И почему важно все-таки вот выполнение второй части? Потому что когда человек отвергает себя, покоряется Богу, значит, он начинает, тогда приходит радость от Господа в жизни человека. Когда человек учится каждый день в своей жизни, признает власть Господа в своей жизни, тогда все, что происходит в нашей жизни, происходит по воле Божьей. Братья и сестры, если мы покорны Богу, если мы отвергли себя, если Бог Господин нашей жизни, все, что происходит в нашей жизни, происходит по воле Божьей. Вот помните, Иона, да, тоже сделал свой выбор, знал, что хочет от него Бог, пошел по-своему, поднялась буря. Это закон тоже, когда мы знаем, что хочет нас Бог и не делает, будет буря в жизни. Оказавшись в тяжелейших условиях, он обращается к Богу. Казалось, безвыходная ситуация. И Бог показывает, что он действительно Бог всемогущий. И Бог опять приходит на помощь, и он опять идет и служит Богу. Я расскажу вам одно свидетельство о том, что Бог силен вот любую ситуацию все-таки употребить во благо нам, на пользу нам. У нас сейчас в области там на служение старшего пресвитера выбран брат, зовут Виталий Баранов. Расскажу немножко свидетельство о его жизни. Он уверовал в 95-м году, пришел в церковь, ему было 23 года. 23 года наркоман, алкоголик, родители выгнали из дома. Жил с девушкой, которая тоже вела такой образ жизни, сирота, тоже трудности в жизни. Он пришел в церковь, покаялся, обратился к Богу. Потом говорит: слушай, у меня девушка, с которой я живу, на 8-м месяце беременности, и я не знаю, что делать, я-то с ней жить не собирался. Я-то ей вообще заставлял сделать аборт, а потом сказал: ладно, она отказалась, ладно, до полутора лет я помогу твоему ребенку, до полутора лет, а потом я с тобой жить не буду. Я рассказываю вам это очень аккуратно, там были другие слова на самом деле произнесены и другие действия. Сказали ему: если ты уверовал по-настоящему в Евангелие, хочешь идти путем креста, у тебя нет другого пути, как создавать семью, вести к Богу твою жену и служить Богу. Они вступают в брак, она обратилась к Богу, принимают крещение. И потом долгий период в жизни очень тяжелых отношений в семье. Верующая семья, он уже диакон церкви. Мы ходили с ним, снимались с учетом наркологии, он был диаконом церкви. Очень сложные отношения. Порой казалось, что семьи не будет. Порой казалось, что все разрушится. Уже дети, уже много детей. Идет борьба. Наступает момент, когда он принимает решение покориться по-настоящему Евангелию. Признать в своей жизни полное Евангелие и служить Богу. Сейчас вот все церкви в области единодушно выбрали его на служение старшего пресвитера. 6 детей. Кстати, когда у него сгорел дом, ваша церковь помогала ему построить новый дом. 6 детей, и у них там маленькая церковь, 15 человек. И знаете, чем хорошо в маленькой церкви? В маленькой церкви не спрячешься. Там будешь тот, кто есть на самом деле. Это в большой церкви легко спрятаться, можно быть артистом больших и малых театров. А там не спрячешься, братья и сестры. Там человек на виду. И братья говорят, что мы удивляемся, какие перемены в жизни этой семьи произвел Бог, какие добрые и хорошие отношения теперь в этой семье, у которых, казалось, отношения начинались ниже нуля, и никаких шансов не было создать нормальную семью. Мы удивляемся то, что Бог сделал в этой семье. Он говорит: за год к нам приехало человек 100 в гости, семей с различных областей даже. И люди приезжают и думают, что я знаю какие-то законы, секреты психологии, чтобы помочь израненным семьям. Он говорит: дело в том, что я ничего не знаю этого. Я рассказываю людям самое обыкновенное Евангелие. Каким я был, где меня Бог нашел. Вот. Как тяжело и мучительно были у нас отношения. И как передо мной стал выбор покориться настоящему Евангелию, отвергнуть себя, признать власть Господа в своей жизни и служить Богу. И как Бог удивительным образом исцелил наши отношения. Братья и сестры, сегодня говорят о том, что нужно христианские психологи, в церквах с ласницем, чтобы консультировать вопросы семьи и брака, потому что много проблем. Братья и сестры, глупости это все. Нам в нашей церкви нужно возвращать Евангелие. Нам в нашей семье нужно возвращать Евангелие. Старое, доброе, древнее Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. О том, что Господь умер на кресте. И верующие, оценившие эту жертву, должны принять решение отвергнуть себя. И это каждый день, и покоряться Господу, и признавать Его власть во всех сферах своей жизни. И тогда придет благословение, и тогда придет жизнь. Братья и сестры, посмотрите историю Давида. История Давида. О нем написано, что во всем был угоден Господу, кроме поступка с Урией Хитиянином. Помните это? Вот в конце жизни, помните, Давид молится и говорит: «Господи, все Твое». Величество, величие, сила, слава, богатство, честь, могущество – все твое, да? А где твое, Давид? А ничего нет. Братья и сестры, этот человек был, которого тоже не все получалось в жизни, но человек, который отказывал себе, который боролся, который подчинялся себе власти Господа в своей жизни, во всех сферах жизни, говорил: я раб твой. Братья и сестры, помните в древности рабы? Раб не имел права на личную жизнь. Раб не имел права на свое мнение. У раба не было ничего. Его обязанность и право было слушаться господина и выполнять то, что делает господин. Это безумие, да. Это сложно, да, братья и сестры, но это Евангелие. Это Евангелие. Господь говорит, если ты понял Евангелие, ты должен отвергнуть себя, признать власть надо мною в твоей жизни. Это принесет благословение в твою жизнь. Это принесет благословение. Мы сегодня будем участвовать в вечере Господней. Вечере Господней. Перед нами пример Господа, братья и сестры. Пример Господа, который пришел на землю, ходил в человеческом теле, и который вот совершил такой подвиг креста, написано, смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. И мы читаем о том, что тоже была мучительная борьба, вот, но он подчинился воле Небесного Отца. Знаете, я думаю о том, что само нахождение среди нас, людей, для него святого, перед которыми трепетали ангелы, было непостижимым уже испытанием и трудностью. Вот когда здесь начинался реп-центр, вы помните, сколько мусору было там на этой паперти? Там было для нормального человека, это просто омерзительно и трудно было там находиться. Да? Столько нечистот, столько всякой мерзости, всякого хлама, мусора. Я думаю, что вот для Господа находиться среди нас, даже самых порядочных людей, было что-то подобное. Было подобное. Перед ним трепетали ангелы, перед ним закрывают лица от его славы и святости. Тем не менее, была воля Небесного Отца. Была воля Небесного Отца. Он покорился ей и мучительным борением, да, молясь, капли крови падали как пот, подчинил и был послушен даже до смерти и смерти крестной. Братья и сестры, мы будем сегодня участвовать в вечере Господней. Что у нас со второй частью Евангелия? Как у нас с несением креста? Как у нас с отвержением себя? Без этого ничего не получится. Не будет благословения на земле, будет разрушение, братья и сестры. Не будет радости от христианства, потому что настоящее Евангелие приносит радость. Это то, о чем Христос говорит, что это благо, это делает человека счастливым, потому что радость приходит от Господа. Когда человек покорный Богу, тогда все, что в его жизни происходит, самые трудные ситуации, самые сложные, самые непонятные, человек понимает, Бог ведет меня своим путем. И тогда радость от Господа приходит его. И, конечно же, будет вечность, братья и сестры. Мы сейчас будем молиться. Пусть Господь поможет нам проверить свои сердца, чтобы вот это настоящее Евангелие бы начало работать в нашей жизни. Нам нужно возвращаться к евангельскому, к Евангелию. Братья и сестры, мы перестаем быть евангельскими. У нас уже свое учение появляется. Веровать в жертву Христову и жить так, как хочу, так, как считает нужным. Господь этому не учил. Христос Иисус умер на кресте, чтобы верующие уже не для себя жили, но для умершего и воскресшего. Пусть благословит нас Бог и поможет.

слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения. И поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Екатерина читает Наталья Исмаилова».

0: Первое, что Екатерина почувствовала, была сильная головная боль. И еще ее мучил кашель. Не хватало воздуха, и вообще ей было очень плохо. Когда Екатерина открыла глаза, то не сразу поняла, где она и что с ней случилось. Перед самым лицом она увидела большую пасть, белые зубы и свисающий из пасти красный язык. Еще через мгновение Екатерина увидела глаза и поняла, что перед нею большая собака. «Что это значит?» – подумала девочка. Она почувствовала, что лежит на сыром песке, и, повернув голову в левую сторону, увидела реку. Вода плескалась и журчала совсем рядом. Екатерина откашлялась, попыталась подняться и еще раз посмотреть на собаку. «Дружок, милый!» – произнесла она хриплым голосом и почувствовала, что собака лизнула ее по щеке. Преданный пес скулил и вилял хвостом, как и тогда на кладбище. Екатерина с трудом поднялась на ноги, осмотрелась и все еще не могла понять, где она находится. Кругом кусты, камыш и высокие ветвистые ивы. Кате казалось, что она попала в другой мир. Все кругом незнакомо. Только присутствие собаки и ее верного друга говорило о том, что она где-то недалеко от дома. Медленно, как сон, возвращалась память. Екатерина вспомнила, как рубила челигу на берегу реки. Там видела Колю. «Но что со мной случилось?» – продолжала она размышлять, но больше пока ничего не могла вспомнить. Кроме головной боли, Екатерина почувствовала и пронизывающий все тело холод. Мокрое платьице прилипло к телу, отчего она еще больше мерзла. Постояв минуту, посматривая по сторонам, она решила идти против течения вдоль реки. Дружок шел рядом и все время посматривал на нее, приподняв при этом голову, будто хотел что-то сказать на своем собачьем языке. Уже с первых шагов девочке было трудно держаться на ногах из-за головокружения. Но надо было идти. И Катя шла. Она шла очень медленно, шаг за шагом, напрягая память, чтобы что-то вспомнить. Как она упала в реку? Что ее спасла собака, Катя уже догадалась. «Это ты, мой дорогой дружок, спас мне жизнь», — сказала Екатерина, посмотрев на собаку, и вспомнила, как оставила ее одну в лесу. «Я виновата перед тобой, мой добрый друг». Присев на корточки, чтобы обнять собаку, приложила свою щеку к ее телу, добавила. «Поверь мне, я больше не расстанусь с тобой». Когда она прошла еще какое-то расстояние, показалось, что местность ей знакома. «Да, да, я здесь уже бывала. Вот и две березки на берегу, и крутой высокий берег». Она остановилась и опять старалась вспомнить, как и что с ней случилось. «Как же я упала в реку!» «Ах, да, теперь вспомнила!» В голове в деталях всплывали моменты перед падением. «Меня, вероятно, Коля столкнул с обрыва. Но за что?» Дружок присел на задние лапы и ждал, пока спасенная им Екатерина обдумывала что-то свое. «Нет, я не вернусь к этим жестоким людям. Они меня ненавидят, даже когда я на них постоянно работаю. Они меня не считают за человека, заставляют жить в сарае вместе с цыплятами и курами». Екатерина заплакала от обиды за свою несчастную жизнь. «Ты мой единственный друг на свете», — сказала Катя, обращаясь к собаке. «И кроме тебя у меня никого нет, поэтому я и останусь с тобой». «Только в этом доме у этих безжалостных людей мы не можем жить вместе, а значит, мы уйдем от них навсегда». Холод, боль и душевные страдания настолько угнетали Екатерину, что она и не заметила, как наступили сумерки. «Пойдем скорее, дружок, нам надо спешить», — сказала Екатерина. «Но не вдоль реки, а к старой мельнице». Когда до дома уже было совсем недалеко, Екатерина остановилась и прислушалась. Дружок тоже навострил уши, как будто знал, что его там ожидало. Кругом было тихо и никаких признаков присутствия людей. К счастью, становилось все темнее, а значит, было меньше риска, что их обнаружат. Медленно, прислушиваясь к каждому шороху, шла Екатерина к домику. Последние метры ей казались очень длинными, и, наверное, впервые в жизни она так боялась быть обнаруженной. Она тихо отворила дверь и, приказав собаке остаться на месте, вошла в помещение. Дружок послушно сидел и ждал. Возможно, что собака тоже тревожилась из-за долгого отсутствия хозяйки, но все произошло очень скоро. Дверь курятника открылась, и показавшаяся на пороге Екатерина тихо сказала: «Ну, пойдем, дружок». Екатерина несла в руках тот самый чемодан, с которым они с матерью когда-то прибыли в этот дом. Девочка его несла с трудом. Из-за ее маленького роста чемодан почти волочился по земле. Но, несмотря на все трудности и сложность своего положения, Екатерина была почти довольна, главным образом потому, что ее пока никто не обнаружил. Но она не успела сделать и 10 шагов, как услышала голос хозяйки.
1: «Эта непослушная девчонка доведет меня до того, что я ее прогоню. Во дворе уже темно, а она еще и гусей не загнала. Коля, ты Катьку не видел?»
0: Екатерина поняла, что пора бежать, но очень хотелось услышать ответ Коли, и это ей удалось. Мальчик, вероятно, выбежал к матери, хотя Екатерина никого не видела, но зато ясно слышала.
1: «Нет, мама, я ее сегодня вообще не видел».
0: Теперь Екатерина все знала, и она поспешила покинуть усадьбу своих бывших хозяев. Хорошо, что она смогла еще переодеться, иначе вообще замерзла бы ночью в лесу. Дорогу Екатерина теперь уже знала. Не раз она проходила путь от лесничего дома, но то было днем, а теперь в лесу была ночь. Дружок неотступно следовал за нею. Екатерина едва передвигала ноги от слабости, головной боли и от непосильной ноши. Порой казалось, что будет лучше оставить чемодан. Но, к великому счастью, она наконец увидела свое долгожданное убежище. «Вот мы и дошли», — с облегчением произнесла Екатерина, и чемодан сам выпал из рук. Постояв несколько секунд перед дверью, чтобы отдышаться, Екатерина подняла чемодан и, глядя на собаку, решительно сказала: «Следуй за мной, дружок, мы дома». Екатерина, несмотря на свой детский возраст, знала, что ее ожидало. И возвращаться на прежнее место не хотела. Ни сейчас, ни завтра. К работе она привыкла, поэтому не боялась проблем с благоустройством. Но прежде всего она решила выспаться. Поэтому закрыла окна, чем только могла, чтобы не сквозило, и легла на знакомую ей кушетку. Утром, проснувшись, Екатерина увидела недалеко от себя своего верного пса. Стало легче на душе от того, что рядом было еще одно живое существо. Катя надеялась на него, на то, что он ее защитит, если возникнет такая необходимость. И все же, несмотря на то, что с нею рядом была собака, Екатерина боялась. Она вспомнила, как однажды в раннем детстве не хотела спать одна в отдельной кроватке, потому что боялась. И тогда мама сказала: «Катюша, помолись Богу, как мы с папой тебя учили, и у тебя исчезнет всякий страх». И теперь, вспомнив тот случай, она решила поступить так же. Екатерина опустилась на колени возле кушетки и, сложив молитвы на ручонки, тихо произнесла: «Любимый Спаситель, Иисус Христос, побудь со мною, не оставляй меня одну». Самой большой проблемой для Екатерины было найти источник питания. На что жить, когда время подходило к зиме, а продуктов всего на 2-3 дня? Дружка тоже надо было кормить. Чем? Екатерина не знала. Целый день девочка трудилась, наводя в доме порядок, а вечером, когда наступила жуткая тишина, она опять просила помощи у Всевышнего. На второй день своего пребывания в лесном доме Екатерина вдруг заметила, что ее дружок по нескольку раз в день возвращался в один и тот же угол комнаты и усердно царапал пол. В том месте практически не было пола. Вернее, не было досок, а просто притрамбованная глина. В углу лежал всякий хлам – щепки, тряпки и осколки от разбитой посуды.
1: «Дружок, зачем ты наводишь такой беспорядок, когда я стараюсь сделать обратное?»
0: Екатерина строго посмотрела на собаку, топнула ногой и принялась очищать угол. Но через некоторое время собака опять принялась за свое дело. Екатерина опять строго крикнула на своего дружка. Тот посмотрел на нее и заскулил. С его длинного красного языка капала слюна.
1: «Ну, что ты на меня смотришь, дружок? Или ты намерен устроить себе здесь туалет?»
0: Собака приблизилась к девочке и, приподняв голову, любопытно посмотрела на нее, как будто чего-то ждала.
1: «Не шали здесь без меня», — предупреждающе сказала Екатерина. «Мне надо сходить в лес, чтобы собрать сухого хвороста. А то вдруг дождь начнется, тогда у нас не будет топлива».
0: Екатерина вышла из дома. А когда через полчаса вернулась, увидела, что почти весь пол в комнате покрыт слоем свежей земли. Екатерина поспешно подошла к собаке, чтобы наказать ее или выгнать из помещения. Но когда заглянула в яму, вырытую собакой, увидела деревянное дно, похожее на крышку.
1: «Ой, что это?»
0: Тихо вопросительно произнесла Катя, забыв наказать своего дружка.
1: «Похоже, это погреб или просто яма, накрытая деревянным люком. Но почему люк засыпан землей? Возможно, это тайник, о котором никто не должен знать».
0: Дружок стоял рядом и смотрел на нее, будто хотел сказать: «Ну вот, девочка, я свое дело сделал, теперь твоя очередь». Края крышки или люка еще были частично засыпаны. Поэтому Екатерина опустилась на колени и начала руками горсть за горстью выгребать землю. Через несколько минут она, волнуясь, открыла таинственный люк. Екатерина увидела темное пространство. Когда глаза немножечко привыкли к темноте, она заметила ступеньки деревянного трапа.
1: «Это, вероятно, обыкновенный погреб», — подумала Катя. «Только непонятно, почему его так замаскировали? Если это погреб, то в нем может быть содержимое».
0: Она, недолго думая, принялась за обследование. Екатерина уже не обращала внимания на комки глины и пыль под ногами. Она думала только о погребе. О тайниках она не имела представления, но хорошо помнила, что дома, когда еще жила у своих родителей, тоже был погреб, и в нем круглый год хранились овощи. Быстро поднявшись, Екатерина достала из чемодана спички. Зажгла светильник, захваченный с собой из бывшей квартиры, и осторожно ступила на первую ступеньку трапа. Кате было страшно, но и очень любопытно. Что могло быть внутри? Дружок остался наверху. Он чуть повернул голову, пристально смотрел в полутемную яму. Когда через несколько минут Екатерина поднялась по трапу на поверхность, она радостно сказала: «Ну, дружок, теперь мы обеспечены всем необходимым. Бог услышал мои молитвы. Он даже тебя заставил найти этот клад с продуктами.

0: С собой уже Екатерина прихватила только небольшую коробочку, поскольку в другой руке была вынуждена держать светильник. «Интересно, что в этой коробочке?» – подумала Катя и поспешно подошла к кушетке, чтобы осмотреть содержимое. Ее сердце стучало от радости и волнения. Екатерина не имела представления о кладах и драгоценностях, никогда не видела золота, но деньги ей были знакомы. Поэтому, увидев в погребе эту старинную коробочку, почему-то подумала, что в ней могут быть деньги. Они ей очень нужны. Но, открыв коробочку, увидела совершенно неожиданное. Там лежал конверт с несколькими листами бумаги. Девочка развернула пожелтевшие листочки, догадалась, что это письмо. Но кому оно адресовано и что там написано, она не смогла прочитать, потому что была безграмотной. Потеряв всякий интерес к коробочке и непонятному ей письму, Екатерина оставила все на кушетке и опять спустилась в погреб. Там она нашла еще многое, в чем очень нуждалась. Теперь она догадалась, почему собака так усердно рыла лапами землю в этом месте. Екатерина почувствовала резкий запах гнили. Когда она обнаружила погреб, спустилась туда первый раз, она не заметила этого запаха. Вероятно, потому что мысли были заняты совершенно другим. Этот запах исходил от гнилого картофеля, свеклы и капусты, от испорченных временем овощей, лежавших в углу темной массой. Его и учуяла собака. Конечно, в погребе не осталось свежих овощей, но зато на полочках, прикрепленных вдоль одной стены, стояли горшочки и баночки с крупой, горохом, повидлом, даже с самой настоящей белой мукой. Пока Екатерина все это рассматривала, она вдруг за что-то задела головой. Посмотрев вверх, увидела довольно большой узелок, похожий на мешочек. Она сняла его и, развязав, нашла самые настоящие сухари. Екатерина так обрадовалась своей находке, что вскрикнула от радости. Теперь она надолго была обеспечена, хотя еще не знала, пригодны ли продукты к употреблению, пролежав неизвестно сколько времени. Но в подвале, кроме продуктов, находились и другие не менее нужные Екатерине вещи. Это была одежда, два почти новых одеяла и несколько простыней. Все это находилось в одном большом мешке. Когда Екатерина начала все распаковывать, мешок стал лопаться по бокам, и от него осталось только несколько полусгнивших тряпок. Кто все это спрятал в погребе? Для чего? Для Екатерины это осталось загадкой, как и найденное в коробочке письмо. С этого дня бедная девочка обрела новую надежду на выживание, за что и благодарила Бога. «Все это мне подарил ты, мой великий спаситель, и я тебе очень благодарна», – произнесла Екатерина после того, как все осмотрела. Осень уже была на исходе. Частые дожди прекратились, и на дворе становилось все прохладнее. Не за горами была долгая зима. Екатерина готовилась к этому неизбежному времени года. Уже без малого 2 месяца она прожила в старом лесничем доме. Она постоянно трудилась, собирала в лесу ягоды, грибы и даже знакомые ей травы для чая. Много времени она тратила на ремонт своего нового жилья. Если бы за нею кто-то наблюдал со стороны, если бы знал возраст девочки, то не поверил бы, что такой ребенок способен жить самостоятельно. Но всему этому и еще многому другому Екатерина научилась у своих бывших хозяев. Казалось, что бедная девочка уже настолько вознаграждена Богом, что могла бы и перезимовать в своем жилище. Но этому не суждено было быть. Возможно, что молитвы, произнесенные когда-то матерью, все еще имели свою божественную силу. И поэтому великий Бог не оставлял осиротевшую девочку в беде. Екатерина, находясь в одиночестве, однажды вспомнила слова, сказанные мамой. «Запомни, моя дорогая Катюша, что Бог накладывает на людей бремя, но сам помогает и нести. И все потому, что Он любит людей». Екатерина помнила и такие слова. Дорога в ад широкая, а в рай узенькая тропа, чернистая и ухабистая. Девочке эти слова были не совсем понятны. Но, исходя из того, что она должна стараться жить по Божьим законам, убежденно верила, что встретится на небесах со своими любимыми родителями. Эта вера придавала ей силу для продолжения своего существования. Но потом случилось вот что. Однажды в ясный солнечный день, когда Екатерина была занята сбором хвороста в лесу, она услышала оружейный выстрел. Испугавшись, она даже уронила хворост и почему-то сразу подумала о своей собаке. Екатерине пришла в голову мысль, что бывший хозяин, Николай Васильевич, ее выследил и теперь убил ее дружка. Но собака была рядом с нею. Екатерина прислушалась. Ничего подозрительного или опасного для себя не уловила. Пес хоть и навострил уши, но не подавал каких-либо тревожных сигналов. Екатерина все же решила, как можно скорее зайти в дом. «Если прозвучал выстрел, то где-то поблизости есть люди», — подумала девочка. И поэтому, зайдя в дом, заперла дверь на засов. Екатерина думала, что ее никто не видел, поэтому скоро успокоилась. Но прошло всего немного времени, как она услышала стук в дверь. Дружок моментально обернулся и зарычал, готовый броситься на любого, кто бы попытался обидеть его хозяйку. Но Екатерина вовремя его удержала. «Тш-ш-ш!» — тихо прошептала Катя, придерживая собаку за ошейник. Прислушавшись, они застыли на месте. Потом до слуха испугавшейся девочки долетел храп и ржание лошади. Екатерина не успела о чем-то подумать, как стук в дверь повторился, и сразу же послышался мужской голос. «Люди добрые, отворите, пожалуйста! Мы вам не причиним зла, а желаем только немного отдохнуть и, если можно, попить воды!» Это было сказано на русском языке. Но Катя настолько владела русским, что поняла, о чем просил мужчина за дверью. Благодаря тому, что она с первых дней в своей жизни жила по соседству с русской семьей и постоянно общалась с детьми, она очень скоро выучила язык. Екатерина не знала, как быть. «Если это добрые люди, то можно и впустить», — подумала она. «А если они прибыли с плохим намерением, они все равно зайдут, если даже дверь заперта». Дружок негромко рычал и рвался вперед, но Екатерина его все еще крепко придерживала. За дверью ждали ее решения. «А кто вы такие?» — спросила Катя по-русски, все еще не решаясь впустить неожиданных гостей. «Мы охотники и стреляем только волков и других диких зверей, так что можете нас не бояться». Екатерина сделала шаг вперед, передвинула деревянную задвижку и открыла дверь. Когда на пороге остановились двое здоровенных мужчин, а за ними еще один и все с ружьями, девочке стало страшно. Она давно не встречалась с добрыми людьми, которым действительно могла верить. Но ее посетители тоже трусили. Они не сразу решились пройти в комнату, потому что огромная собака смотрела на них, оскалив зубы. Екатерина чувствовала по поведению дружка, что он готов перегрызть горло любому. Охотникам очень не хотелось показывать свою трусость, поэтому они были вынуждены пройти вовнутрь. Но когда они осмотрелись, забыли о собаке. Мужчины увидели, что попали в дом, где царит ужасная бедность, человеческое горе и в то же время настоящая борьба за жизнь. «Ты в этом доме одна?» — спросил, наконец, мужчина, похожий на старшего. «Нет, я здесь живу со своим другом». «А где он, ваш друг?» — спросил гость, вероятно, не заметив, что обратился к девочке на «вы». «А вот он, рядом», — ответила девочка, показывая рукой на собаку. «Эта собака тоже одинока, и мы здесь нашли свое место, где нас никто не тревожит». Все трое мужчин с удивлением смотрели на маленькую хозяйку дома. Девочка показалась им очень необычной. Ее поношенная одежда, босые исцарапанные ноги и давно неухоженные волосы действовали на мужчин ошеломляюще. Они не могли поверить, что в цивилизованном мире возможна такая нищенская жизнь. Пока двое расхаживали по дому и любопытно заглядывали в каждый угол, третий мужчина не мог оторвать своего взгляда от девочки. Это бедное существо в лохмотьях, но с человеческой душой не давало ему покоя. Мужчина попытался себе представить, как бы эта девочка выглядела, если ее помыть, красиво одеть и сделать прическу.
1: «И у тебя нет никого из родственников?» — спросил мужчина, не отрывая от нее взгляда.
0: «Нет, я сирота. Моя мама умерла, а папу увезли и посадили в тюрьму».
1: «И давно ты здесь живешь?»
0: «Здесь еще недавно, а до этого я жила и работала у богатых людей».
1: «Ты от них ушла, потому что тебя обижали?»
0: «Да, я больше не хочу жить у людей. Здесь, в лесу, лучше». Мужчина посмотрел на потолок, на окна с разбитыми стеклами и тихо про себя повторил слова девочки. «Я больше не хочу жить у людей».
1: «Что же это была за жизнь?» —
0: продолжал думать охотник. «Если девочка себя здесь чувствует лучше, чем у богатых людей». Опять наступила тишина. Охотник был в размышлении. Он думал о своем. У него не было детей, хотя прожил с женой уже 8 лет. Был богат, пользовался авторитетом среди знатных людей и жил в свое удовольствие. Но счастливым себя никогда не чувствовал. И только по той причине, что в его семье отсутствовали дети. Этот случайный посетитель лесного домика не рассчитывал на такую встречу, поэтому в его сознании все перепуталось. Когда он, наконец, оторвал взгляд от девочки и, посмотрев на одну из стен, заметил нарисованную цветными карандашами картину.
1: «Кто это нарисовал?» — спросил он у Екатерины.
2: «Это я нарисовала», —
0: тихо ответила Катя и тоже посмотрела на стену.
1: «А у кого ты этому научилась?»
2: «Я никогда не училась, и поэтому не умею читать и писать».
1: «Выходит, что ты никогда не посещала школу?»
2: «Никогда. Я с раннего детства только работала».
1: «Сколько же тебе тогда лет?»
0: Екатерина задумалась. Потом, помолчав, неуверенно ответила.
2: «Наверное, уже 10».
0: «Возможно», — произнес охотник. И снова спросил.
1: «А ты когда-нибудь хоть что-то слышала о своем отце? Жив ли он еще?»
2: «Не знаю. Но если он умер, то мы с ним обязательно встретимся на небесах, потому что он веровал в Бога».
1: «Значит, ты еще и в Бога веруешь?»
2: «Да, я верую. И Господь всегда со мною. Он меня защищает и помогает на этом свете».
1: «Он тебя защищает», — тихо произнес незнакомец, продолжая рассматривать настенные картины. «А как тебя зовут, девочка?»
2: «Мое имя Екатерина или Катька. Называйте, как хотите, для меня нет разницы».
0: Дядя опять повернулся лицом к девочке и, глядя ей в глаза, сказал.
1: «Знаешь что, Екатерина, если ты не училась, то ты очень талантливая художница». «И еще мне кажется, что ты девочка с доброй душой и светлой головой».
2: «Нет, это неправда. Моя бывшая хозяйка всегда говорила, что я черная и глупая».
1: «Это говорила твоя хозяйка?» —
0: спросил, улыбаясь, охотник. И, положив свою правую руку на голову Кати, ласково добавил.
2: «Ты, Катенька, красивая. И наверняка лучше твоей бывшей хозяйки, если она тебе сказала такие плохие слова».
0: «А теперь послушай, что я тебе скажу. Я хочу, чтобы ты оставила эти трущобы и пошла со мной в другой хороший дом. Там тебя красиво оденут, вкусно накормят и будут по-настоящему любить. Ты согласна стать счастливой?»
2: «А какую работу я должна буду там исполнять?»
0: «Ты, моя милая, не должна больше работать, а только учиться. И я тебе обещаю, что ты будешь счастлива. Счастлива, потому что ты с сегодняшнего дня станешь моей дочерью».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в будущем.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.